0: Общаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда
2: с тобой. В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Это круто.
3: Первое радио вещает 16 часов.
2: Оля.
3: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
5: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: регион Шукер при поддержке Лав Радио представляет новый Ягуар 9.
1: Утекай. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят: для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: радио.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье подсудили. Это было...

0: радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Первое радио.
1: Надо
0: всегда
1: знать,
0: с тобой.
1: Что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дар.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: reach my telephone.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личко, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: радио.
1: 89.1 FM.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
0: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
5: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
5: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
6: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной?
7: Резко осудил беспорядки, устроенные израильтянами в палестинских деревнях Кусра и Джалут. И я решительно осуждаю преступные акты насилия, совершенные в деревнях Кусра и Джалут горсткой нарушителей закона, которые наносят серьезный ущерб законопослушной еврейской общине, мешают Цаалю выполнять свои задачи и вредят международному положению Израиля, говорится в заявлении премьер-министра. По словам Нетаньяу, силы безопасности быстро вмешались в происходящее, конфисковали 3 автомобиля и в течение короткого времени прекратили беспорядки. Премьер сообщил, что Цааль, Шабак и полиция проводят расследование на месте. Он призвал правоохранительные органы как можно скорее задержать участников беспорядков и привлечь их к ответственности. Ночью в Яфо на улице Лейб Бен Сара в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина в возрасте примерно 30 лет. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адум констатировали его смерть. Позже стало известно имя убитого. Это Мухаммад Катуан. Вскоре поступило сообщение о том, что неподалеку от места первого нападения на улице Араби Ми Лилов в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 20 лет. Раненый был направлен в больницу Вольфсон в Хулоне. Полиция проводит расследование. Всего с начала текущего года в арабском секторе Израиля были убиты более 165 человек. В Рахате минувшей ночью в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 25 лет. Он был доставлен в больницу Сорока в Бершеве. Полиция проводит расследование. Около полуночи в Рошаане на бульваре Бен-Гурион автомобиль врезался в столб. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 20 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Маля Яоломе, которая вместе с дочерью Лейль таинственно исчезла во время отпуска в Европе, позже была обнаружена в Аргентине. Незадолго до отъезда накопила долги на сумму более 200 тысяч шекелей. Об этом сообщает 12-й телеканал со ссылкой на источники, знакомые с расследованием и близкие к семье. По словам одного из источников, долги Мали росли из месяца в месяц. Она пыталась улучшить свое финансовое положение, в том числе получила вторую академическую степень и продвинулась по службе в банке. Однако выбраться из долгов не смогла. Источники 12-го телеканала утверждают, что часть долгов была обеспечена гарантиями родственников, которым Мали не рассказывала о своих планах, опасаясь, что близкие попытаются помешать ее отъезду. После того, как мать и дочь были обнаружены в Аргентине, они позвонили родственникам. Лейль, плача, сказала, что они находятся в безопасности и уехали добровольно. «Мы не думали, что все дойдет до этого», — сказала она. 12-й телеканал пишет, что после бегства матери и дочери их родственникам пришлось разбираться с оставленной квартирой, взятыми в лизинг машинами и другими неотложными платежами. Платежными обязательствами. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром ожидаются дожди на севере страны. Вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов. В Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31. В Бершеве на голландских высотах 32. В Твери на побережье озера Кинерет 33. На побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус. Высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев-шоу».
8: «Прогрев-шоу» на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 8 минут утра, 30 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. Начало недели мы не могли не сделать вместе с Джемми Раквайм и его песней «Little Эль». И, конечно же, Кристина Кипнис.
1: Во-первых, август заканчивается. Во-вторых, Елена.
0: Какая-то советская программа началась.
1: У меня к вам претензия.
2: Опаньки.
1: И я попрошу вас, после того, как я закончу свою претензию, пожалуйста, задумайтесь над этим.
2: Задуматься? Я думала, мне ответ надо будет какой-то приготовить.
1: Ответа не надо.
2: Не
1: вы
2: надо?
1: Задумайтесь.
2: Риторическая претензия.
1: Нет, вы задумайтесь и исправьтесь.
2: Так.
1: Пожалуйста. Так вот, Елена, у меня к вам претензия. Вы когда обещали нам дождь? Вы и ваша группа синоптиков.
2: Я расскажу.
1: Секундочку. Вы когда? Вот просто ответьте. Вы когда обещали?
2: На прошлой неделе.
1: Почему сегодня? Почему в Йом Ришон?
2: Потому что синоптики, я говорила, синоптики обещали на выходных, а это значит с субботы на воскресенье.
1: Андрюш...
2: И это все на... Между прочим, дождь был. Я когда ехала при...
1: Тогда, почему сегодня?
2: При подъезде к Ришону мне даже несколько капель упало на лобовое
1: мне
2: стекло.
1: Мне нормальненько так упало, даже в салон залетело пару капель. Андрей Ежов, тебе не кажется, что как-то она юлит?
0: Нет, вообще не кажется. Мне кажется, это классическое состояние Лены Семеновой.
2: В смысле? Вы сейчас о чем говорите, друзья?
1: Мы говорим
2: о...
0: Мы очень сдержимся, поэтому ответим. В коромысле.
1: Елена, у меня просьба.
2: Да-да.
1: В следующий раз обещаете?
2: Вот
1: будьте мила, пожалуйста, голубушка.
2: Я поняла. Я буду на связи с небесной канцелярией.
1: Это все Лена Семенова.
2: Шавуатов всем, кто слушает Первое радио. Ребята, вы на самой любимой волне, самой музыкальной, самой лучшей, 89.1 FM. Прогрев шоу начинается. Впереди вас ждет море всякой разной интересной и удивительной информации. А также мы расскажем о том, какие праздники сегодня отмечаются. Обсудим.
1: Что кого лично ждет по знакам зодиака.
2: Абсолютно точно. Ну и плюс, конечно, музыка. Самая лучшая.
0: Вот
2: самая
0: и
2: любимая. В смысле, вот и все.
0: А так песня называется
1: «Вот
0: звонки».
2: Это ты заехал, молодец.
1: Вот и все.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Смотрели, что там по праздничкам идет. Я бы не сказал, что густо.
2: Слушай, не густо, но и не пусто на самом деле.
3: Здесь сегодня...
2: Да.
1: Раскройте тему, Кристиночка.
3: Да, не вопрос. Сложная профессия, опасная профессия, важная профессия.
1: Естественно, 78 лет на минуточку.
2: Еще говорят, кстати говоря, что шахтерами иногда даже работают женщины.
3: Вот, а по поводу этого я смотрела документальный фильм, как не документальный, он снят на реальных событиях.
2: По реальным,
3: да. И там, значит, первые девушки, шахтерочки, я не знаю, ну как их еще назвать?
1: Шахтерочки?
3: Шахтерки.
2: Шахтерки?
3: Сейчас же шахтерки как-то обидно.
1: Шахтерочки — это что-то из песни Бумбараша.
2: Да.
3: А шахтерки как-то обидно.
2: Шахтерки — это сейчас пошла вот такая блогерка, режиссерка, шахтер. То есть вот сейчас пошло, значит, шахтерка.
3: Ну хорошо, пусть будет шахтерка, шахтерки, тогда там была не одна.
2: Да.
3: И вот как, то есть помимо того, что и так-то профессия, извините, да, сложненькая, как бы, и вот mm-hmm. очень сильно, mm-hmm. а еще и вот некоторые индивидуумы, назовем их так, мужского пола, усложняли им жизнь.
2: Но это все понятно. Это получается, как это, дискриминация, да, по половому признаку.
3: Да,
2: вот и все.
3: Да, но очень мощный, крутой фильм.
2: Сегодня еще есть очень мощный праздник, это день рождения электрического пылесоса.
1: Аж 125 годков.
2: Но, изобрел эту штуковину житель Британии. Звали его Хьюбер, и вот этот механизм, он был довольно громоздким, изначально он работал на нефтяном двигателе, на электродвигатель перешел позже. То есть 30 августа, то бишь сегодня, 1901 года, инженер вот этот из Туманного Альбиона запатентовал свое изобретение, которое назвал ковровый очиститель.
3: И, кстати, и где он был неправ?
1: Ну, как бы,
2: он-то
1: да, с полами
2: прав,
1: что делать?
2: Просто сейчас мы не только на коврах
3: но
2: все благодаря... это дело используем.
3: Ну, естественно, но благодаря...
1: Не благодари.
3: Благодаря этому потрясающему... аппарату, да, назовем так. Я поняла, что мыть полы не люблю, пылесосить, да, люблю. А еще можно одну маленькую историю расскажу.
2: Давай.
3: Я помню.
1: Шел 1986.
3: Вот, кстати, да, помнится.
2: 1901.
3: Шел, значит, 1829 год.
1: Отто фон Бисмарк.
3: До нашей эры.
2: Так
3: вот, и, значит, антресоль, там, значит, советский пылесос, который надо было сначала еще достать, как бы, это уже целое...
2: Какой-нибудь советский, какой-нибудь буран.
3: Я не помню название, ну вот что-то
2: или
3: типа.
2: Или ракета.
3: А как же раньше убирали? Сразу же там максимум подмели и сразу, значит, полы мойте.
2: Да.
3: А я, значит, отвечала за уборку всегда дома. Угу. И тут я думаю, а почему я должна... подметать.
1: Я же
2: сразу
3: пропылесосить, а потом вымыть полы. И как-то меня застукала бабушка.
2: Так.
3: Ой, как она негодовала.
2: То есть, прежде чем пылесосить, вы сначала подметали.
3: Ну, всегда было, а вы нет?
2: Обалдеть, нет.
3: Вы сразу пылесосили?
1: Да.
3: Не, ну, хорошо, еще раз напомню, шел 1829 год.
1: А, понятно.
2: Слушайте, ребята, я тут прочитала...
1: Наполеона уже сослали.
2: Я тут прочитала, что, оказывается, самый первый пылесос перемещали с помощью лошадиных повозки. Вы представляете,
1: чё?
2: Какой громоздкий вообще.
1: Представляете, приезжает, знаешь, я уверен, уже были люди, которые продавали пылесосы, ходили по домам, представляешь? Останавливается возле какого-то дома. Вот эта тарахтелка огромная, вот этот КамАЗоподобный монстр.
3: Да,
1: и просто... Хотите, мы его в дверь просунем?
3: Не-не-не, а давайте я вам покажу его в деле.
1: Пока дети спят.
2: Ага, и тут дети просыпаются, а
3: соседи в деревне.
1: От вибрации всего дома.
2: Шума грохота, да.
1: Совершенно верно. Сегодня день, сейчас, профессиональный праздник Дедов Морозов. У меня вопрос, почему 30 августа это происходит?
3: Подожди.
1: А во-вторых, интересно, что они делают в свой профессиональный праздник?
3: Я тебе сейчас все объясню.
1: Давай.
3: Скорее всего, свой профессиональный праздник 30 августа все Деды Морозы ходят к психологу и рассказывают про те письма, которые они получают. Помнишь, как вот в одном из дуэте, да, где он сказал, как он вот этот звук ты написал мне? Ну, короче, неважно, ладно. А второе, почему 30 августа, это изначально, что я хотела объяснить, а когда потом-то работы много?
1: Ну, слушайте, в принципе, да. То есть, ну... грубо говоря, он начинает после 30 августа работать.
3: Да.
2: Ничего подобного, ребята. Я тут у Искина спросила,
1: Он конечно, знает лучше.
2: Оказывается, в этот день профессиональные исполнители роли зимнего волшебника и Снегурочки, то есть к настоящему Деду Морозу, они не имеют вообще никакого отношения, проводят шуточные сборы, репетиции, мастер-классы и рекламные акции в преддверии новогодних заказов.
3: И где я не права?
1: Вопрос, а что за мастер-класс? класс спросил. Значит, берешь ребеночка, если он меньше 20 килограмм, сажаешь.
2: Нет, просто собираются много Дедов Морозов сразу, исполнители этой роли, и начинают обмениваться опытом.
3: А можно Санта-Клауса сюда приписать?
2: Нет.
3: Тогда у меня нет вариантов.
1: Тут только Дед Мороз, тут только Великий Устюг работает.
3: Хорошо, тогда они, значит, там же как, Дед Мороз, красный нос, вот это вот все, да? И вот они соревнуются, у кого нос краснее.
2: Хорошее соревнование, но
1: это
2: как-то
1: выглядит...
2: Это
1: отсылка на самогонщики.
2: Ага, точно-точно, абсолютно. Хотя, знаете что, я вам хочу сказать, что вот это 30 августа, профессиональный праздник Дедов Морозов, мне кажется, к еврейскому празднику Рош ха-Шана вполне себе.
1: Почему
2: но,
1: нет, кстати?
2: Но они как-то вот совсем не женятся, потому что русский
3: потому что
2: Дед Мороз
3: нет.
2: И еврейская Рош ха-Шана...
3: А потому что напугали в свое время. Напугали.
1: В смысле напугали?
3: Серьезно?
2: Так, сегодня еще день рождения компакт-газеты.
3: Да, нормально.
2: Как компакт-газеты? Компакт-кассеты.
3: А я, кстати, хочу особенно отметить событие. Я не знаю, назвать это праздник или нет, но вот событие очень значимое таки, да.
1: Давай.
3: 30 августа в 1973 году в Кении запрещена охота на слонов.
2: Это, кстати говоря, очень-очень-очень
3: круто. Это просто низкий поклон.
1: Более того, друзья, я напоминаю, если вдруг вас подмоет, приехав в Таиланд, сесть на слона и проехаться, ребята, отказывайтесь от этого. 100%. На этом рубятся огромные бабки.
3: А слоны страдают.
1: Но у слонов, на самом деле, из-за веса в том числе, очень слабый позвоночник.
3: Да.
2: Я, когда на прошлой неделе делала рубрику «День артиста» с Ширли Мэнсон, вот она, ее пригласили когда-то играть Терминатора, да, робота ТМ, там, сколько 1001, вот, и там в сериале в этом была сцена, где ее героиня, то есть вот этот терминатор, убивает слона. И говорят, что вот, ну, газеты писали, по крайней мере, что Ширли просто плакала после вот этих вот всех сцен и все такое прочее.
3: Ужас.
2: Но слоны очень хорошие актеры, между прочим.
3: Это да, это да. Но, короче, я считаю, что молодцы те, кто наконец-то тогда еще,
2: молодцы
3: 53 года
2: те,
3: назад.
2: Молодцы те, кто слушает первое радио.
3: Это вообще чемпионы нашего сердца.
2: Чемпионы мира.
1: Наши
2: галактики вселенной, да.
3: Мои хорошие.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
7: Прогрев шоу на Первом.
1: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
9: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
1: Лидия Топельберг.
10: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Итак, у нас гороскоп, дорогие друзья. Давайте посмотрим и окунемся в мир звезд, в мир вселенских знаков зодиака.
1: Короче, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день просто идеален для организации чего бы то ни было. От деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Сегодня все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно принести наибольшую отдачу. Будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. Еще день очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов, но особую радость сегодня обещает доставить общение с любимым человеком. Чувства сегодня будут очень глубокими и очень гармоничными.
2: Интересно. Так, Овны. Значит, день может начаться в режиме внутренней паузы, а закончится резким желанием все ускорить. Силу и энергию направляйте на дела, которые давно ждали своего часа. Не вступайте именно сегодня в споры и не заставляйте себя быть бодрым, если хочется молчать. Все, ребят, звезды сказали, я себя не заставляю.
0: Иди. Тельцы, сегодняшний день покажет, какие люди рядом успокаивают, а какие снова втягивают в напряжение. Также сегодня вашу голову могут посетить отличные идеи, а некоторые из них можно начать реализовывать уже немедленно.
1: Немедленно? Прям вчера. Близнецы, вам звезды советуют разделять живое общение и социальную перегрузку.
2: Опа,
1: сегодня
2: но...
1: можно и нужно написать тем, кто давно ждет ответа, но без длинных объяснений и каких-то чужих драм. Возможно, неожиданно. Встречи или известия, которые заставят пересмотреть текущие планы.
2: Не, ну если слушайте, действительно вот, написать.
1: Вот это вот я, честно говоря, не люблю. Вот
2: что
1: ты
2: именно?
1: Ты себе спланировал, а тут появляется какое-то обстоятельство, и на тебе, и все идет в тартарары.
2: А если это приятное обстоятельство? И приятно это.
0: Все равно это вносит коррективы в твои планы.
1: Я же уже распланировала.
2: Перепланируй.
1: Нет.
2: Так, Раки.
0: Типичная тревожность.
2: Сегодня лучше не давить на себя вопросами о будущем. Значит, например, дороге или учебе, если внутри пока нет какой-то определенной ясности. Конкретное действие сработает лучше, чем страница текста. Чё? Обязательно найдите время для домашних дел и восстановления баланса. По-моему, вот просто вот салат какой-то из...
0: Салат из букв.
1: Конкретное действие — это пойти что-то сделать вместо того, чтобы написать страницу текста формата
2: А4. А потом найдите, значит, время для домашних дел.
1: Ну и плюс ко всему.
2: Который еще восстановит баланс. Домашние дела восстановят баланс. О чем вы, звезды?
0: Львы. Звезды настоятельно рекомендуют не проверять отношения через щедрость, внимание или красивый жест.
2: Правильно.
0: В разговорах не поднимайте тяжелые темы, если не готовы их обсуждать.
2: И тяжелые вещи.
0: В работе отличный момент для проявления лидерских качеств.
2: Действительно.
0: Что вы говорите? И презентации личных проектов.
2: Как неожиданно.
1: Да. Девы, сегодня вам лучше не пытаться привести все сразу в идеальный порядок. Сегодня появится больше сил для практичного шага, но не превращайте его в разбор чужих ошибок. А еще сконцентрируйтесь на мелочах. Внимание к деталям поможет избежать своих собственных досадных промахов. Вот, пожалуйста.
0: Опять про досадные промахи, опять про то,
1: примите
0: что...
1: Примите к сведению.
0: Понятно.
2: Сиди и изучай. Весы. Звезды советуют сегодня беречь тело, режим и внутреннее равновесие. Прикиньте. Не перегружайте. О, тоже не перегружайте. Себя задачами и просьбами, которые можно спокойно перенести. Вы сегодня, весы, будете чувствительны к тону, которым будут сказаны слова, поэтому не обсуждайте идеи в спешке, ну или в голоде, или, например, если вы устали.
1: В голоде. И в голоде, и в усталости вместе.
0: Кстати, а вот мы шутим, на самом деле, действительно, во время голода не надо ничего обсуждать, не надо никаких решений принимать.
2: Вообще ни с кем контактировать не
1: надо. Именно поэтому всякие разные партнерские переговоры проходят обычно там где-нибудь в ресторане, в кафе, за фуршетом и все такое.
2: А самое главное, в магазины не ходите.
1: Голодным? Точно.
0: Совершенно верно. Скорпион. К вам сегодня вернется желание любви,
2: ура!
0: Творчества и живых эмоций.
2: Боже
0: не
2: мой.
0: Отвлеча... Что?
1: Пятачок.
0: Не отвечайте резкостью. Не отвечайте резкостью на чужую прямоту, если вопрос можно решить одним спокойным действием. Сейчас хорошее время для укрепления существующих отношений и доверительных бесед.
1: Стрельцы, сегодня полезно закрыть внутреннюю дверь от лишних людей, заняться делами, которые давно требуют решения и внимания. Ваша энергия на высоте, но не раскидывайте ее на всех. Выбирайте то, что приносит вам удовольствие и удовлетворение без оглядки на то, что скажут другие. По-моему, отличный
0: правильно.
1: Совет.
2: Слушайте, но это же другие. Вот пусть они и переживают, и думают. Правильно?
1: Правильно.
2: Не надо обращать внимание. Козероги. Вам этот день может принести разговор, который сначала покажется легким, а потом как заденет важную тему. Говорите мягче, не требуйте от собеседника мгновенной ясности. Не спорьте за право быть главным в решении. Лучше предложите конкретный порядок действий и оставьте эмоции за кадром.
0: Хорошо, обязательно.
2: Уберите телефон.
0: Был бы я козерог. Водолей. Звезды рекомендуют сегодня внимательнее отнестись к деньгам, самооценке и желанию доказать независимость.
2: А интересно, а если вот денег нет, то и самооценки, получается, нет? Ни на что обращать внимание?
0: Не факт, это Водолей. Не делайте покупку или отказ только из-за настроения. В разговор сегодня лучше говорить прямо и быстро, но сначала выбирайте цель разговора, а уже потом формулировку. То есть перед тем, как что-то сделать, надо сначала
1: подумать.
2: Это главный совет.
1: Да, абсолютно. Ну и рыбы. Не требуйте от себя резкого включения в жизнь сегодня. Дайте телу и голове восстановиться и войти в колею. В делах сегодня возможны небольшие трудности, но вы их легко и быстро преодолеете благодаря гибкости вашего мышления. А, кстати, еще сегодняшние идеи лучше обсуждать с тем, кому вы доверяете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: 7 часов 46 минут, 30 августа 26 года. Это прогрев шоу на первом радио с Крис Кипнес.
2: Все равно красивая получается цифра. Как бы, да, если дату и время. То есть 46 и 26 заканчивается. То есть 6-6. Ладно, неважно. Здрасте, мои хорошие. Елена Семенова в этой студии вместе с нами.
3: Доброго утра всем. И Андрей Ежов здесь же.
1: Давно так сову на глобус не натягивали.
2: Привыкли, что вы никогда меня, во-первых, а, не понимаете, б, не поддерживаете.
1: Ну, так нужно говорить на нашем языке.
2: Так я... А я на каком? На птичьем, что ли?
1: Понятия не имею. На сатурновском.
2: Возможно.
1: Хорошо, друзья, слушайте. Первый вопрос. Выспались?
3: Да.
2: Куда?
1: Вот, ты выспалась.
2: Куда?
1: Куда?
2: Куда выспались?
1: Угу, в коробочку. Скажи, пожалуйста, Кристин, вот есть какое-то действие, за которое ты можешь себя похвалить? На прошлой неделе. Все дело в том, что я начал ходить к психологу.
2: Да. И психолог моего психолога?
1: Нет, и психолог честно мне задает вопрос, как прошла твоя неделя, за что ты можешь себя похвалить.
2: Так.
1: В чем ты молодец? Потому что я собака-самоед по жизни, по личности. Поэтому мне нужно как-то раз в неделю себя хвалить за предыдущую. То есть, что я сделал хорошего? Что ты сделала хорошего?
2: Ну, во-первых, значит, завела свой дневник успеха.
3: Опаньки.
2: Да, и я молодец, и я его веду ежедневно. А между прочим, встаю-то я в 5 утра, и первую запись я делаю в 5 утра.
1: То есть ты злая?
2: Нет. Наоборот. Угу. Я себя за это хвалю, потому что это меня как-то собирает, настраивает на позитив и так далее и тому подобное. Но самое интересное, главное не перечитывать, потому что там я как будто бы ногой пишу.
1: Угу. Ну, неважно.
2: Ну, непонятно. Главное, но подсознание понимает.
1: Главное, что ты завела дневник желаний.
2: Нет,
1: или
2: успеха.
1: Дневник успеха. Да, и
2: не
1: ты
2: путайте,
1: молодец.
2: Пожалуйста. Я умничка просто
1: неделю.
2: Большая.
1: Молодец. А ты, Лен, что сделала такого за прошлую неделю, что ты можешь сказать, я сделала вот это на прошлой неделе, я молодец.
3: Ребята, на прошлой неделе я доехала наконец до Эйлата.
1: Ёлы-палы.
3: До Мицперамон и до вот этого Ока Саурона я доехала, я молодец. Я собой горжусь. Более того, я горжусь, то есть я поехала не как обычно люди ездят по 90-й трассе в Эйлат. Угу. Я поехала по 12-й вдоль египетской границы.
1: Так-так.
3: Я молодец, там обалденная дорога. И никого практически нет. Я молодец.
2: Ты нам вопрос это задал, Андрей Ежов.
3: А ты что?
1: Музыка, друзья.
2: Не пойдете. Так не пойдете. Давай, исповедь.
1: Что? Покаяние.
2: Давай, ну за что ты себя хвалил?
1: Я вообще на прошлой неделе, на минуточку, на прошлой неделе я помог своему другу.
3: Так.
1: Не буду вдаваться в подробности, но я помог своему другу. Я молодец.
2: Умничка.
1: Спасибо, спасибо. Также
2: если что, я психолог Андрея Ежова.
1: Также на прошлой неделе я сделал собаке последнюю прививку.
3: А, вот это очень круто.
1: И оформил чип.
3: Ты молодец.
1: Я молодец.
2: Умница.
3: Ты молодец. Я, кстати, еще на прошлой неделе, и я молодец, заказала очередь к ветеринару для своего кота.
1: Ух ты, ты молодец.
3: И сегодня вот мы пойдем вот туда, вот к
1: На самом деле, действительно, не только мой психолог, а все...
2: Надо потом кота спросить.
1: А все... адекватные, нормальные, профессиональные...
3: Она тебе ответит.
1: Профессиональные психологи говорят о том, что мы обязаны себя хвалить за что-то. Не за все, но за что-то мы обязаны себя хвалить обязательно.
2: Смотрите, слышится это очень легко, да? Но на самом деле ругать себя намного легче.
1: Проще,
2: конечно. Поэтому, а это как бы практика не очень хорошая. Надо себя хвалить. У меня, кстати, есть один маленький совет, рекомендация, как можно это сделать. Можно даже не дожидаясь конца недели, а, например, вот в конце дня 5 пунктов напишите за сегодняшний день, даже вот элементарно. Я сегодня проснулся вовремя. Похвалите себя.
1: Да.
2: То есть 5 пунктов напишите, похвалите себя, и вы увидите, какой вы умничка и гениальный человек.
1: Если так подумать, да, ребят, даже вот если вы так будете делать, как Кристина сказала, даже если вы будете фиксировать, там, на заводе работаете, я сделал, там, не знаю, 5 хороших втулок.
2: Угу.
1: Молодец!
2: Умница!
1: Молодец! Почему? Похвали себя!
3: Самое главное, похвалить, и можно даже себя вознаградить за это.
2: Это
3: потому что
2: идеально.
3: Вырабатываются эндорфины. Ну, почему ты сразу вот туда, в ту сторону?
2: Может быть, да, купить себе шоколадку.
3: Шоколадку, арбуз, в конце концов.
2: Цветы себе, Андрей, купи.
3: Да.
2: Подари себе.
1: Сфотографируйся и скажи.
2: Подари себе букет цветов. А почему бы нет? Почему вообще у нас так понятие, что мужчины не могут получать цветы?
1: Не знаю.
3: А есть же, кстати говоря, мужские букеты, есть женские цветы, есть мужские, там всякие разные.
1: Где
3: да?
1: вобла, это... вот сельди.
2: Андрей, а ты знаешь, какой у тебя любимый цветок?
1: У меня?
2: Да.
1: Твой. У меня такого нет.
2: Вот ищи. Вот тебе задание.
3: Ищу. Ну, а задание нашим радиослушателям следующее. Пожалуйста, напишите нам, за что, вот что такого вы на прошлой неделе сделали, за что вы себя хвалите. То есть на прошлой неделе я сделал вот это, я молодец.
1: Мы так ждем, и напишите.
3: Да, мы ждем ваше сообщение к нам на WhatsApp 054 20 70 80.
2: Будем вами гордиться.

0: Вот и подходит к концу первый час нашего эфира «Прогрев» шоу с Леной Семеновой,
1: с Кристиной Кипнис,
2: Андреем Ежовым.
0: Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800.
1: На прошлой неделе я сделал вот это, и я молодец. Давайте будем гордиться собой, друг другом и брать все это дело на вооружение.
0: Научитесь хвалить себя, самих себя в первую очередь.
1: Однозначно. На прошлой неделе я сделал это, я молодец. Ждем ваше сообщение к нам на WhatsApp 054-2070-800.
0: Услышимся в следующем часе.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по

0: телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
4: Звоните 03-558-5458.
6: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Реклама. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
9: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
10: Голоса Первого радио.
11: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
12: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
11: Владимир Савостов.
13: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Новости.
15: Во время акции протеста в Бнембраке автомобиль сбил девочку. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Вечером в пятницу 28 августа в Бнембраке во время акции протеста против движения транспорта в Шаббат автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в новом районе Митхама Софрим. Парамедики оказали девочке первую помощь, после чего она была доставлена в детскую больницу Шнайдер в Петахтикве. Ее состояние в настоящее время оценивается как стабильное. Акция проходила на фоне конфликта вокруг движения транспорта в Шаббат. Перед наступлением Шаббата въезд на мост, ведущий в Митхама Софрим, был перекрыт строительными контейнерами. Полиция впоследствии убрала заграждение, конфисковала грузовик, с которого были выгружены контейнеры, и допросила его водителя. Водитель утверждал, что действовал по указанию муниципалитета Бнейбрака. Сегодня утром на шоссе номер 2 в районе Атлита столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии погибла женщина в возрасте примерно 50 лет. Еще 6 человек получили травмы. Мужчина в возрасте примерно 60 лет получил тяжелую травму головы. Еще 5 пострадавших получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницы Гилель-Яфе в Хадере и Рамбам в Хайфе. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Как сообщает информационный портал «Вести», раввин Ицхак Йосеф, духовный лидер партии ШАС, заявил, что юридический советник правительства сумасшедшая, пусть Всевышний уничтожит ее. В своих высказываниях он отреагировал на обеспокоенность, выраженную Гали Бараф Миара, по поводу предвыборной агитации во время церемонии памяти раввина Овадии и добавил, что это не пройдет в тишине. Всевышний нанесет ей удар, который она заслуживает, подытожил раввин. Минувшей ночью беспилотники атаковали Ленинградскую область России. В районе нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши возник пожар, о чем сообщил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, над регионом были сбиты 42 беспилотника. Дрозденко первоначально сообщил о падении беспилотника в районе НПЗ в Кирижском районе, позднее уточнив, что возгорание зафиксировано на территории промышленной зоны города. На месте работают экстренные службы, а пострадавших не сообщается. Украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целью атаки был НПЗ Кириш крупнейшей нефти «Оргсинтез», принадлежащей компании «Сургутнефтегаз». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и ключевое предприятие нефтепереработки на северо-западе страны. Официальных данных о характере и масштабах повреждений завода на момент публикации нет. НПЗ в Киришах уже неоднократно становился целью атак беспилотников. Украинские источники сообщали, в частности, об ударе по предприятию в мае текущего года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром ожидаются дожди на севере страны. Вечером, возможно, осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве на голландских высотах 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 240 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
10: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Да он, что орать-то сразу? Все понятно. 8 часов 7 минут утра, 30 августа 26 года. Это прогрев шоу, как вы уже успели услышать, дорогие друзья.
2: И понять.
1: Совершенно верно.
3: А еще, может быть, даже и увидеть.
2: А еще и простить.
1: А если у вас вдруг провалы в памяти, но этот праздник только завтра, почему-то это праздник, в студии Кристина Кипнис.
2: Здрасте, здесь я, и здесь же с нами Лена Семенова.
3: Доброго утра всем. Я тоже забыла, но, по-моему, вот Андрей Ежов тебя зовут.
1: Да. Кажется, да.
3: Кажется,
2: здесь так. Здесь еще кто-то есть?
3: Ребята, мы сегодня обсуждаем тему такую маленьких подвигов. То есть мы дополняем фразу. На прошлой неделе я сделал вот это. Я молодец. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-700, чем вы гордитесь, каким действием на прошлой неделе.
2: Вот ты сказала маленьких подвигов, зато каких больших побед.
1: О, как. Да, кстати, Оля из Ашдода пишет. Записалась к стоматологу, которого откладывала полтора года. Пока записалась, но морально зубы уже здоровые. Я молодец.
2: Так, класс. Я считаю, молодец, что Олю нужно поддержать и сказать, что Олечка вот записалась, и иди обязательно. Не бойся ничегошеньки.
3: Смотрите. О, вот. А вот наш постоянный слушатель Серый пишет: доброе утро, вы лучшие. И пишет: слушая вас, я забацаю еще 7 втулок.
1: Всем?
3: 7.
1: У меня дед так говорил, 7
2: втулок. А смотрите, какое интересное шоу. Илья и... Ой,
3: Ну.
2: Сообщение. Илья Электрик написал. Здравствуйте, ведущие прогрева и радиослушатели. Я вот могу похвалить себя за то, что создал, значит, для себя личную книжку жалоб. Теперь всем, кто мной недоволен или обижен, или сердится на меня, предлагаю сделать там запись с жалобой обо мне. Может быть, когда-нибудь я начну ее перечитывать и исправлять свои ошибки.
3: Как зовут этого слушателя?
2: Илья Электрик.
3: Илья, я вам хочу сказать, Илья Электрик, книга жалоб нынче уже не актуальна. Книга эта должна называться «Книга замечаний и предложений».
1: А когда книга жалоб вообще была актуальна, мне просто интересно.
3: Не-не-не, именно здесь, именно вот весь цимис в названии. То есть раньше было жалоб и предложений, а потом это посчитали некорректным и изменили на книгу замечаний и предложений.
2: Не туда дует твой ветер, моя соведущая Елена Семенова.
1: Да сифонишь, Лена, сифонишь.
2: Я сейчас все объясню. Смотрите, как он хитро все сделал.
3: Так.
2: Такой, например, да, вот, Лен, у меня к тебе претензия, ты такая, секундочку, Кристина, вот тебе книга, запиши все свои туда жалобы. И вроде бы я как бы высказалась, при этом ты ничего не услышала, мы не обиделись, но при этом вроде бы и дружба продолжается, потому что я-то
3: выплеснула энергию.
2: Да, и ты представляешь, так бережно берешь эту книгу, обнимаешь, прижимая к сердечку, и идешь во свояси. И я довольна, и ты счастлива.
3: Обалдеть.
2: Крутой чувак он, этот Илья.
1: Саша пишет: привет, прогревщики. Привет, прогревщики. Я собрал шкаф из известного шведского магаза. И после сборки у меня осталось всего 3 детали. Я очень испугался, но внимание, шкаф стоит уже 5 дней. Я считаю, это победа, и я молодец.
2: Он молодец.
3: Слушайте,
2: кто это написал?
3: Интересно,
2: Саша, ты
3: Саша,
2: молодец.
3: Саша, интересно, а какие детальки у вас остались? Если там что-то вроде болтиков, то
1: так
3: в принципе...
1: Зайди.
3: То, в принципе, это нормально, потому что иногда вот эти самые, вот эти шведские магазины дают несколько болтиков, ну, вдруг потеряются.
2: У меня всегда остается вот эта вот их, как это, крутилка-вертелка, зигзообразная вот эта вот непонятная штука. Граничек вот этот, да, спасибо, слово забыла.
3: Шестигранник.
2: Вот и вот это все. И я вам хочу сказать, я стала коллекционировать.
3: Шестигранники?
2: У меня есть разных размеров, разных цветов, и такие миленькие. Может быть, когда-нибудь я из них сделаю робота. Потому что дальше я не знаю, как их использовать.
1: Я представляю, мы заходим. Кристина в кои-то веки пригласила нас к себе домой. Мы заходим, а она варит просто.
3: Кстати, Кристина в кои-то веки пригласила нас к себе
1: Кристина,
3: домой.
1: Кристина! Пока что ты не молодец.
3: Ты пока не
2: звуки какие-то я слышу.
1: Пишет Юля, прогреватели. Наконец-то я удалила номер бывшего на прошлой неделе. Правда, сначала переписала его на бумажку, но первый шаг я сделала, я молодец.
2: Но сначала я ему позвонила, высказала ему
3: все
2: претензии и сказала: отпускаю тебя во свояси, друг мой милый.
3: Клара написала: доброе утро, прогрев ведущие, вы супер, с вами весело. А я отпраздновала свой день рождения, был было весело, и спасибо всем, кто меня поздравлял.
2: Так, бабушка Валя пишет: вчера моему зятю, значит, 50 лет отмечали ему тайно, сделали сюрприз, а его не пригласили. Шутка. Значит, сделали ему сюрприз, пришли 50 гостей, он ничего не знал. Просто пошли в ресторан, а там все гости, было все классно, а бабушка Валя пишет, Эмильчик был доволен.
3: Слушайте, ну, на самом деле, устроить такой сюрприз, это еще надо постараться, то есть обзвонить
2: у меня
3: всех,
2: вопрос.
3: И чтобы все это все держали в секрете.
2: У 50 меня... человек, между прочим.
3: Да, да, у меня просто вопрос, а ваш Эмильчик любит такие сюрпризы? Как он вообще к этому относится?
2: А кто его спрашивает?
3: Это все понятно, но вот если говорить, опять-таки, мы вот любую ситуацию мы примеряем на себя,
2: ну да,
3: я бы нет.
2: Я бы тоже нет, но главное же, что 50 гостей-то довольны, а один Эмильчик, давайте так, семеро одного не ждут.
1: Тем более для Израиля 50 гостей — это ни о чем.
3: Как показывает сюрприз, ждут.
2: Нет, ну в смысле ждут, но я имею в виду, что им главное классно, а что ему одному неинтересно.
3: Смотрите, Наталья написала: ребята, привет, а я всю целую прошлую неделю, честно, пила по 2 литра воды в день вместо 5 чашек кофе. Я молодец, я супергерой.
2: Она умничка просто. Да.
1: Кстати, я вам могу сказать, что Борис тоже молодец, хотя он довольно-таки, как вам сказать, скромненький и еще пока не умеет полноценно себя хвалить.
2: А мы за это пишет, мы сейчас сделаем эту работу.
1: Доброе утро, дорогие ребята. Так. На прошлой неделе я ничего великого не сделал, ведь у меня был недельный отпуск. Зато я выспался, погулял у моря и никому не испортил настроение. И, по-моему, тоже молодец. Не по-моему, а точно, вы молодец.
2: Радуемся, но не от всего сердца.
3: Смотрите, от Андрея прилетело сообщение, он пишет:
1: я не писала.
3: Ребята, привет, я умудрился прожить прошлую неделю и ни разу не поссориться с навигатором в пробке в Тель-Авиве.
2: Молодец.
3: Я абсолютный молодец и достоин просто медали.
2: Да.
3: Золотой медали, бриллиантовой просто. Молодец, просто нереальный. Ребят, дорогие, пишите нам на WhatsApp 054-20-70-800, какими действиями, которые вы совершили на прошлой неделе, вы гордитесь. То есть на прошлой неделе я сделал вот это, и я молодец. Мы ждем вашей истории.
1: Градусы поют песню «Я — это ты, ты — это я», и, собственно, никого не надо, надо нам. Все.
3: А может, все-таки надо?
2: Да. Узнаем. Не надо, не надо.
1: Пишите на номер.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
2: Прогрев шоу на Первом.
0: Голоса Первого радио.
12: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
13: Ну какой тут может быть комментарий?
14: Не знаю. Не знаю.
13: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
12: ЗФ Ханин.
15: Первому радио 25 лет.
2: Прогрев шоу на Первом.
16: Так, дорогие друзья, прогрев шоу продолжается. 8 часов 23 минуты на часах. В студии Кристина Кипнис.
17: Здравствуйте, здесь же Андрей Ежов.
18: И Лен Семенова.
16: Да, мы сегодня обсуждаем наши маленькие подвиги за прошлую неделю, которыми мы гордимся. И вот мы обсуждали, бабушка Валя написала, да, что она устроила на 50 человек, да, день рождения своему сыну. И мы говорим, что а вот Эмиль-то, собственно, любит вот
17: да,
16: эти
17: да,
16: вот...
17: Да. И оказалось,
16: что он не любит, но потом он, правда, успокоился. Я не знаю, что мне нужно было бы сделать. Эмиль, снимаю просто шляпу. А еще бабушка Валя пишет: люблю вашу программу, вам успехов и здоровья.
17: А спасибо. Вот здесь другое сообщение.
16: Давай.
17: Дорогие соведущие.
16: Угу.
18: Дорогие соведущие.
17: Ничего вас не смущает?
16: Дорогие соведущие.
17: Да, у нас тут еще, получается, четвертый.
16: Ну,
17: четвертая какая-то
16: пишет,
17: появилась.
16: Что?
17: Короче, говорит она, что, значит, на прошлой неделе обновила битуах на машину с 1 значит, сентября, при этом сэкономила 2600 шекелей. Проверив несколько страховых, я молодец. Марина, Марина, вы не просто молодец.
16: Да.
17: Научите.
16: Вот, а вот смотрите, Даша написала: Кристина, это в твой огород камушек. Она пишет: а мы котенка взяли, маленькую черную пантерку.
17: Ой, вы молодец.
16: Вот поздравляю. Просто большой
17: Даша,
16: молодец.
17: Вы
16: это красотка. Очень круто, да.
18: Они сейчас все растекутся, как желе.
17: Значит, ну тогда.
18: Вика пишет: привет, прогревщики. Всю неделю ложилась спать до полуночи. Ну хорошо, один раз в 00:07. Но я считаю, 7 минут это часовой пояс. Я молодец. Вы молодец, Вика.
17: Так,
16: молодец,
17: а
16: да.
17: Вот, значит, написала нам Ира.
18: А так. Что так это?
17: А я на прошлой неделе узнала, что у моего сына и, значит, внуков закончились малюсенькие пельмени.
16: Так.
17: Налепила 5 килограммов.
16: О
17: моей спине, конечно, помолчим, но она молодец.
16: Она
17: маленькие
16: просто...
17: пельмени. 5 килограммов.
16: 5 килограммов маленьких пельменей. Лепись, ребята.
17: А, Ирочка, Можно заказик сделать?
16: Я думаю, что спина Ирины тебе спасибо не скажет. А вот Олег, от Олега пришло сообщение. Ребята, привет. На прошлой неделе я наконец-то разобрал в багажнике машины склад из пустых бутылок, старого зонтика, кучи полотенец и тапок.
18: Молодец.
16: Все это каталось там с февраля. Кто молодец? Я молодец.
18: Ты молодец.
16: Абаднозначно.
18: Абаддеть.
16: Да.
18: Значит, Алена пишет, я не просто молодец, я легенда. Я приготовила детям ужин, и оба ребенка его съели. Опа! Один ужин. Мамы меня поймут.
16: Mm-hmm. Это очень круто на самом деле. Особенно, когда дети действительно едят и не вот это вот не кусятся и не фыркают. Вот это. Что это?
18: Борис... Ты сейчас точно детей описываешь?
16: Борис пишет. Ребята, я на прошлой неделе наконец-то удалил из корзины интернет-магазина все 32 заказа, которые лежали там полгода. Я сэкономил кучу денег. Я молодец?
17: Да.
18: Ты молодец.
17: Однозначно.
16: Однозначно, Борис. Молодец.
18: Однозначно.
16: Да. Что еще у нас есть хорошего?
18: Таня, на прошлой неделе впервые сказала «нет» человеку, которому всегда боялась отказать. Маленькое слово, а ощущение, будто гору сдвинула, я молодец!
16: Иногда,
17: да крутая!
16: Да, очень да крутая. Крутая! Просто дело в том, что иногда люди всю жизнь учатся говорить вот это слово «нет». А вот Антон поддерживает какого-то нашего радиослушателя, который писал про то, что до полуночи ложился спать.
18: Да,
16: он пишет,
18: да.
16: Я заставил себя лечь спать до полуночи 3 раза за неделю.
18: Молодец.
16: Я мега молодец!
18: Молодец.
17: Я, кстати, знаете, ребят, что вспомнила? Mm-hmm. За что еще я себя бы похвалила? Вот все, то, что вот я сделала на прошлой неделе. Я заставила свою совесть замолчать.
18: Нет.
17: Да.
18: Нет.
17: Тишина.
18: Кристина.
16: Кто молодец? Кристина молодец.
17: Я молодец. Кто молодец? Я молодец.
16: Mm-hmm.
17: Да.
16: А
17: молчит,
16: вот,
17: зараза.
16: Смотрите, Михаил пишет. Я на прошлой неделе честно прошел мимо своего любимого кафе в Яфу и не съел ни одной шаурмы после 18:00. Я молодец.
17: Крутой.
16: Я чемпион по силе воли.
17: Крутыш.
16: Вот.
18: Лиза пишет. Я такая молодец. Так. Вы даже себе не представляете. Я испекла торт по рецепту из интернета, и он получился похож на фотографию. Впервые в истории интернета, по-моему.
17: Круто! Круто!
16: Молодец! Дорогие друзья, пишите нам на WhatsApp 054-2070-800, за что вы хвалите себя, вот что вы сделали на прошлой неделе. То есть на прошлой неделе я сделал вот это, я молодец. Ждем ваши истории, давайте будем гордиться.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Смотрите, Ви из Ашкелона прислал сообщение. Доброе утро, мои дорогие ведущие. С самого утра слушаю вас. Вы подняли мне настрой на целый день. В
2: рады
1: пятницу
2: стараться.
1: Я приготовил узу, салатики, пюре, хинкали в первый раз. И все съели. Я молодца.
3: Молодца.
1: Вообще.
3: А вот от Бориса, который из Ашдода, пришло очень странное сообщение.
1: Угу. Ну.
3: Доброго солнечного утречка.
1: Так.
3: Пока все нормально.
1: Угу.
3: Я наконец-то нашел подарок в шкафу.
1: Подарок в шкафу?
3: Угу.
1: А что, так можно
3: Спасибо
1: было?
3: Спасибо вам за то, что вы есть. Всем добра и хорошей недели, написал Борис из Ашдода. Во-первых, у меня сразу к вам вопросы, коллеги.
1: Так, какие?
3: Это
1: вы
4: к нам.
1: Положили? А, вы положили? Нет, не мы положили.
3: Угу. Угу. Тогда
4: что за подозрение?
3: Это либо скелет в шкафу, либо...
4: Мы что, пираты?
3: Я не знаю.
1: Перворадиевского моря.
3: Понимаете, здесь смотрите... Я наконец-то нашел подарок в шкафу. Наконец-то.
1: Вот я же говорю, вопросики.
3: Ну, во-первых, он молодец.
1: Молодец, да. Но
3: а что,
1: так можно было?
3: Я не знаю.
4: Никто не знает.
3: Полезу в шкаф.
4: Едем дальше. Даша не купила платье на распродаже только потому, что оно стоило всего 99 шекелей. Девочки, это была тяжелейшая победа над собой. Я молодец.
3: Крутая.
4: Во-первых, спасибо за девочки. А во-вторых, дорогая моя супруга, перестань писать.
1: Слушайте, ребята,
3: тогда, ну, реально молодец.
1: Я же на этих выходных
3: съездила
1: в Эйлат.
3: Да, было
1: вот,
3: дело.
1: Ну и не искупаться в Красном море, это было бы непростительно,
3: ну,
1: да?
3: Ну, как бы да.
1: А море обалденное, чистое.
3: Красивое.
1: Вот, красивое. Вода прохладная, не то, что вот там на Мертвом море вода аж прям, знаешь, аж горячая, когда заходишь.
3: Ну, по мне лучше
1: так вот,
3: горячая.
1: Мы с сыном как два инвалида, мы же не, как-то вот, ну, не особо планировали, но вот решили, что это пропустить нельзя, да. Мы помочили ноги в море, а как назад до машины? Песок горячущий, да нельзя.
3: В смысле?
1: Мы как два инвалида, мы не взяли с собой ни тапки, ничего вообще. У меня в багажнике вообще ничего не было. Вот. И кто молодец? Я молодец. Я добежала таки до машины по этому раскаленному песку. И умудрилась не обжечь ноги. Кто молодец? Я молодец.
3: Ты умничка,
4: ты
3: и
4: умница.
3: Красавица.
4: Я как-то видел не молодцов на Мертвом море. И сразу было вот, ну, как бы видно и слышно. Я вообще никак ни в коем разе не шовинист, не расист ни в коем случае, упаси боже. Я в Израиле живу, извините. Значит, сразу было понятно, кто это. Приехала семья.
1: Так.
4: И принципиальные, видимо, они противники плавательных шорт или трусов.
1: И?
4: Они вышли в семейниках все.
1: Ну
4: просто.
1: Нормульча.
4: А женщина просто как бы в исподнем.
3: Ребята.
4: И пошли купаться. Я думаю, либо это священное омовение, это что-то связано с религией, ну, либо просто они решили заголяться, потому что...
1: А может быть, они просто ехали мимо, вот как я, знаешь, например, из Иерусалима в Эйлат. Всей семьей, да, из Иерусалима в Эйлат, и решили заехать и вот так вот помочить ноги в Красном море, как я.
4: А в Эйлате они что делали?
1: Ну, кто знает.
3: Ребят,
1: мы все истории не знаем.
3: Коллеги,
1: mm-hmm.
3: вы до сих пор еще думаете про сообщение от Бориса по поводу, что он наконец-то нашел...
1: Он написал ответ, уточнение?
3: Да.
1: Ну?
3: Он навел подарок. В Т9 подвел его. То есть он сделал все правильно, он не нашел, он навел.
1: Порядок, а не подарок, да?
3: Как все... Вот, а если бы продолжалось бы вот с этой интригой по поводу «нашел подарок», было бы интереснее. Но, Борис, вы красавчик.
4: Ирина пишет, за неделю прочитала целую книгу, как я вам
3: завидую. Да ладно?
4: Целую книгу вместо того, чтобы вечером листать телефон или смотреть телевизор. Правда, теперь листаю телефон и всем рассказываю, что прочитала книгу. Я молодец.
3: Она молодец. Ну, кстати, вот, да, почитать бы книгу. Я не то чтобы страдаю, что я слушаю аудиокниги, но вот почитать бы.
1: Вот именно полистать книжечку.
3: Нет время.
1: Времени нет. Светлана написала, доброе утро, первое. Я умудрилась провести целых 7 дней и ни разу не забыть дома многоразовые сумки для супермаркета.
3: Красотка.
1: Так что на кассе мне не пришлось покупать сотый пластиковый пакет. Я супергерой.
3: Супергерой моего сердца. Напишите, как это сделать. Я каждый раз
1: живу.
3: Я машину отнесла, из багажника на заднее сиденье положила. И все равно забываю.
1: Я тебе расскажу.
3: Давай.
1: Просто вот в этих вот супермаркетах есть тележки. И я не покупаю пакеты вот в этом в супермаркете, а везу эту тележку до машины, а у меня там вот эти вот большие шоперы есть.
3: Да, но от машины...
1: Вот, Кристина.
4: Это что за...
1: Бери на вооружение.
4: Сирена началась.
1: Просто она сначала не поняла, а потом как поняла. Понимаешь?
3: Открылась Америка.
1: Пишите, дорогие друзья, к нам на WhatsApp. На прошлой неделе я сделал вот это. Я молодец. Ждем ваши истории.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.
13: Прогрев шоу на первом.

0: Мартю Гаррикс порадовал нас своей композицией, а мы едем дальше. Вы молодец.
1: Да, нас радуют наши радиослушатели своими сообщениями. Вот, смотрите, написала Таня. Танюшка Горич пишет, пишет приветик, друзья. На прошлой неделе зашла к подруге. Мы заказали билеты на выставку цветов, как говорится, в последний вагон. Нам очень понравилось. Темы, настроение, вся атмосфера. Я молодец, и мы молодчинки.
2: Умнички.
1: Вот это, кстати, очень круто. Девчонки, вам огромный привет. Я прям обзавидовалась, честно. Фоточки надо прислать. Я не вижу у себя в мессенджере, в WhatsApp.
0: А вот как мы раньше верили без фотографий, что с нами происходило?
3: Ну, смотри.
0: Во-первых, слава богу, что не было тогда смартфонов.
3: Почему?
0: Ну, в детстве, потому что помнишь, что мы творили?
3: А, в этом плане,
0: слава,
3: ну, да.
0: Слава богу, что не было фотографий.
3: Ну, во-первых, и всегда было вот это «зуб даю», мы этому доверяли, этому проверенному выражению. А вот
1: зуб
3: Дима,
1: даю?
3: Да, ага. Дима красавчик. Так. На прошлой неделе мы с женой поругались всего 2 раза, а не 3.
0: Молодцы!
1: Прогресс. А если пойдете к семейному психологу, вообще ругаться перестанете?
3: Ну, как перестанете?
1: Слушайте, я знаю, какое бы сообщение нам написала Кать Санна Вергунова, которая, наконец, вернулась из отпуска. Она
3: бы
1: написала: я наконец-то вырвалась в отпуск. Кто молодец? Я молодец.
3: Катя молодец.
1: Однозначно. Мы, конечно, ей завидуем. Что ты с каким-то вот интересным выражением?
3: У меня было одно выражение, потом второе, потом третье, и все это объединилось в одном.
1: Понятно. В любом случае, Катя Санна молодец, мы рады ее возвращению.
0: Аня говорит: прикиньте, мир не рухнул. Во-первых, я на прошлой неделе впервые пробежала 5 километров.
1: Вау!
0: А во-вторых, неделю не заходила в рабочую почту после 8 вечера. Не рухнул мир, компания не закрылась, меня не уволили. И оказывается, так можно. Какая я молодец.
3: Я бы добавила: и так нужно. Продолжайте
0: так нужно.
3: В том же духе.
0: Да.
1: Смотрите, Даниэль пишет: я, мне кажется, совершил невозможное. Я пробился на прошлой неделе через телефонную поддержку нашей сотовой компании всего за 15 минут.
3: Что?
1: Закрыл старый контракт и не сошел с ума. Я абсолютный молодец.
3: Нет, я не верю, он
1: почему?
3: Придумал. Да потому что байки, это все так не бывает. В наших реалитях так не бывает.
1: Марина,
3: вы верите больше?
1: Оказывается, бывает.
3: Да ну не верю, не верю.
0: Марина пишет: Петахтиквинская вам привет.
3: Так, отлично. Рижский ответ.
0: Наконец, не пали контору, где мы.
3: Извините.
0: Наконец позвонила маме не потому, что она написала: ты жива, а сама.
3: Красотка.
0: Мама была в шоке, я молодец.
3: И сразу: что надо, что случилось, да, сразу эти вопросы.
0: Но обычно это у мальчиков. Если звонят девочки и говорят: я тебя люблю, мама. Мама говорит: я тебя тоже люблю,
3: солнышко.
0: Поговори
3: с моей мамой.
0: А если мальчики говорят: мама, алло, привет, я тебя люблю.
3: Слушай,
0: что случилось?
3: Смотри,
0: что
3: случилось? Я вроде бы девочка, да, но поговори с моей мамой.
1: У меня, поскольку у меня мальчик, да, вот 31 годик.
3: У меня мальчик,
1: 31,
3: и мальчик.
1: Да, 31 годик мальчику, и у меня сразу напрягается.
3: Маленький такой.
1: Он подходит и говорит: мам, ты меня любишь? Я говорю: да.
0: Что случилось?
1: Ты меня сильно любишь?
3: Что надо?
1: Я говорю: что надо сразу?
3: Да. И что обычно надо?
1: Обычно, нет, я просто так спросил. Убедиться.
0: Ты прикинь, как он ее напряг.
1: Молодец. Вот, а мама уже напрягается, между прочим.
0: Я думаю, что у нее вена вздулась.
3: Я на прошлой неделе ни разу своей маме не сказала: так, мама, я взрослый человек, я сама руковожу своей жизнью.
0: Ты сейчас кому это рассказываешь?
1: Ирина написала сообщение. Я ею горжусь. Я представляю, как она собой гордится. Она пишет: ребята, привет. На прошлой неделе я заставила себя сделать утреннюю зарядку целых 4 раза за неделю. Хотя мой диван, одеяло и подушка просто умоляли меня остаться.
3: Плакали.
1: Я мега молодец, я заслужила самый вкусный кофе в этом мире.
3: 100%.
0: Согласен.
3: А даже я бы сказала 2.
0: Согласен.
1: Слушайте, я собой горжусь, что я каждый день встаю, не откладываю будильник на вот, ну, на потом, да, то есть не переставляю будильник.
3: Я, кстати, тоже.
1: Кто молодцы?
3: Мы молодцы.
1: Мы молодцы, однозначно.
0: Объективно. Ну и Катя пишет: на прошлой неделе получила, не Катя Санна Вергунова, Катя, на прошлой неделе получила повышение на работе, к которому шла почти 2 года, и до сих пор мне не верится, я правда собой горжусь.
3: А представляете, это всего лишь иллюзия.
0: Параллельная
3: вселенная. А потом она проснулась. Но все равно она молодец.
0: Умничка.

0: Смотрите, под занавес нам пришло сообщение. Я собой горжусь. Я записалась на теорию вождения, и мне 53.
1: Молодечка.
2: Умничка. Никогда не поздно.
0: Это Наталья. Вы просто не представляете, как вы себе развяжете руки, когда это у вас появится своя машина. Да.
1: Хвалите друг друга и хвалите, главное, себя, дорогие друзья. Потому что поругать и покритиковать вы себя всегда успеете. Такие уж мы существа.
2: Дополню твои слова. И не ждите конца недели. Каждый день. Вот мой вам совет. Возьмите листок бумаги, а лучше какой-нибудь блокнотик красивый. И каждый день 5 пунктов, за что вы себя хвалите. Вы увидите, насколько вы уникальны и потрясающие.
1: Совершенно верно. Выписывайте причины, за что вам радоваться, чему, чем восхищаться и почему вы молодец. И я знаю, что вы будете огромными молодцами, если вы после прогрев-шоу, которое подходит к своему логическому завершению, обязательно послушайте и посмотрите в 9 часов утра с Павлом Михайловичем Маргуляном «Колесо обозрения». И Павел Михайлович Маргулян с хирургической точностью будет препарировать актуальные темы и заголовки газет, чтобы мир стал для вас чуть-чуть понятнее.
0: Также такими же большими молодцами вы будете, если подпишетесь на YouTube-канал Первого радио. У нас там есть абсолютно все. Шорты, рилсы, рубрики интересные, актуальные интервью, прямые трансляции. Кроме того, дорогие друзья, там можно оставлять комментарии. Ну и жмите на колокольчик, и будете тогда в курсе всего на свете. YouTube-канал Первого радио. Подписывайтесь.
2: А ежедневно вы будете молодцы, если с 7 до 9 будете слушать прогрев-шоу. А еще больше вы будете молодцы, если вообще с 7 до 9 вечера каждый день 24/7 вы будете слушать Первое радио, потому что Первое радио всегда с тобой.
1: Лена Семенова.
0: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
1: Прогрев-шоу на Первом радио. Оставляем вас наедине с Шакирой.

0: Кофе.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
9: «Центр Кар Азур». Берехашева 9.
10: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
11: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964.
12: Результаты индивидуальны. Озвучено описание. Основано на реальном случае.
2: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Новое послание Мотштаба Хамене. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», в Иране было опубликовано письменное послание верховного лидера Мотштаба Хамене. «Сегодня шанс на окончательную победу истины над ложью ближе, чем когда-либо, и первым условием для этого является единство мусульман. Враг стремится разделить исламскую нацию. Все, что ведет к расколу среди мусульман, служит цели врага», — говорится в послании. Тем временем депутат парламента Ливана Ашраф Рифи, в прошлом занимавший пост министра юстиции и возглавлявший силы внутренней безопасности, заявил, что новый верховный лидер Ирана Мотштаба Хамене находится в состоянии клинической смерти. «По моей оценке, он либо в клинической смерти, либо его политическая роль полностью завершена. Заявления, которые публикуются от его имени, скорее всего, отражение борьбы за власть внутри иранского режима», цитирует его палестинское агентство МААН. Рифи назвал ключевой фигурой иранского руководства командующего корпусом стражи исламской революции генерала Ахмада Вахиди, которому удалось консолидировать то, что осталось от КСИР, и сконцентрировать в руках этой организации власть в Иране. По мнению политика, речь идет о государственном перевороте. Речь идет об отказе от фундаментального для Ирана принципа «вилаят аль-факих», когда главой государства является высший религиозный авторитет Рахбар. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция арестовала 48-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в нападении и нанесении ножевого ранения мужчине в возрасте около 60 лет на улице Бнейдан. Пострадавший был доставлен в больницу Шарей-Цедек в Иерусалиме. О его состоянии не сообщается. Организаторы Венецианского кинофестиваля отменили традиционную пресс-конференцию международного жюри, которую в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол, о чем пишет сайт Vulture. Официально решение объяснено конфликтом расписания, однако оно было принято на фоне кампании Venice for Palestine и призывов к фестивалю занять более жесткую позицию по войне в Газе. Кампания Venice for Palestine объединила около 200 кинематографистов и других деятелей культуры. В открытом письме они потребовали от организаторов фестиваля публично поддержать жителей Газа и, в частности, обеспечить присутствие флага Организации освобождения Палестины на фестивальных площадках. Издание «Валча» отмечает, что отмена пресс-конференции позволит членам жюри избежать вопросов журналистов по политическим темам. При этом сам фестиваль напрямую не связывал свое решение с компанией «Venice for Palestine». В состав жюри входит тунисский режиссер Каутер Бен Хания, автор фильма «Голос Хинд Раджаб», посвященного гибели 6-летней девочки в Газе. Картина была показана на Венецианском кинофестивале и стала одним из наиболее политически чувствительных фильмов программы. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, утром ожидаются дожди на севере страны, вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоте 31, в Бершеве на Голландских высотах 32, в Твери на побережье Зеркинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 240 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения на Первом радио. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начало новой недели. Неделя такая бурная, сумбурная. Переходим из календарного лета в календарную осень. Сегодня 30 августа. Йом Ришон, воскресенье. Обзор сегодняшней израильской прессы, как всегда, в третий час эфира, утреннего эфира Первого радио, посвящен знакомству с материалами газеты «Идиот Ахронот», а Арец и Исраэль Айом. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в студии. Напомню, что идет трансляция в Ютубе этого эфира, и которая останется там. И если по каким-то причинам не получится слушать, то можно сделать это в любое удобное время. Ну, информация, она такая, она актуальна на сегодняшний день. Как вы понимаете, завтра уже будет другая информация и другая программа «Колесо обозрения». Но то, что актуально на сегодняшний день, по итогам конца недели, с этим мы будем и знакомиться в течение этого часа. Приложение «Спорт идет Ахронот». Ну, в первую очередь, обозревает результаты чемпионата Израиля по футболу, который потихонечку начинается разгоняться. Я вот тут открыл результаты матчей. Самый крупный, я вижу, Макаби Нетания обыграла со счетом 4-1 Бейтар Русалим. Бейтар, который в прошлом сезоне боролся за чемпионство, сейчас вот неудачно. С левой ноги, я бы так сказал, начинает сезон. Потом Серет Мельхама. То есть это репортаж о звездах тенниса. Ну, в первую очередь, здесь большая фотография Новака Джоковича. Ну, надо честно признаться, что мировая теннисная общественность ждет, когда Джокович объявит, что он покидает большой спорт. Ему уже 39 лет, у него полно чемпионских званий, но вот пока вроде бы этого заявления официального не было. Спортивное приложение – это идет Ахронот, и традиционная The Marker экономическая и галерея по вопросам культуры, приложение к газете «Аарц». Откладываем их пока в сторону. Надеюсь, что мы успеем еще к ним вернуться. Давайте, как всегда, с заголовки газет посмотрим. С чего начнем? С кого начнем? Начнем с «Идиот Ахронот». «Шетах Эфкер», то есть, скажем так, брошенная территория, территория неуправляемая, над которой потеряла власть страна, так можно перевести этот заголовок. Газета публикует фотографии информации, которая была вчера в электронных, радио, телевизионных СМИ, интернет-СМИ, сегодня это в газеты. И вот идет в газетах, идет Ахронот, выделяет этому главное место на своей первой полосе. Что имеется в виду? Здесь фотография белых тендеров, в кузове которых полно людей, между ними обычные легковые машины, и вот они куда-то едут. Ассоциация у израильтян однозначная. Белые тендеры, в которых сидят люди, значит, относят нас к 7 октября. Тендеры были, скажем так, одним из символов нападения на Израиль тогда. Но сейчас это не Хамас и это не сектор Газа. Это поселенцы, которые едут в арабскую деревню Кусра, она в последней неделе в заголовках. Они захватили там какой-то дом, обосновались в нем, забаррикадировались в нем, и, значит, в котором живет жила, я не знаю, какая-то палестинская семья. Значит, армия практически ничего не может, да и вообще никто ничего с этим ничего не может делать. Ни одного задержанного. Нетаньяху выступил с осуждением этой акции. Опять сказал, что это говорится, что речь идет о комец, то есть какое-то небольшое количество людей. Ну, он давно говорит, что это несколько десятков человек, преуменьшая как бы значение этого, но мы с вами знаем, что, может быть, меньше в нашей стране, но за рубежом все больше и больше обращают внимание на это проявление насилия со стороны палестинцев. Напомню, что уже посол Америки, Соединенных Штатов, здесь назвал их еврейскими террористами. Посол Израиля в Вашингтоне, Исраэль Лейтер, тоже осудил их действия. То есть они знают, что волны в мире идут довольно серьезные по поводу действия этих людей, которые бросают тень на всю нашу страну. Но Шетах ФКР, брошенная земля, никто, фактически никто ничего. Люди спрашивают, ну что, на самом деле вы бессильны против них? Что значит ни одного задержанного? Как такое может быть? Обвиняют нашего министра обороны, который отменил административные аресты в отношении евреев, что это дало повод вот этой распущенности, мягко говоря, и насилия в отношении палестинцев. Ну вот, и эта тема сегодня на первой полосе, главное место занимает, идет охрана. Она же есть на первой полосе Исраэля Йом, но ей, да, уделяется гораздо меньше площади, и она же в Арец, тут центральная одна фотография вот этого дома, который был захвачен поселенцами в деревне Кусра. Десятки, они там забаррикадировались, ну, и нанесли какой-то ущерб зданию и палестинцам. Вот это главная тема. И газета продолжает обращать внимание, что фактически с этим ничего не делается. Обвиняют некоторых членов нашего правительства в молчаливом поощрении этого дела. Звучат какие-то осуждения от главы правительства, но все это не останавливает этот поток насилия, он продолжается, и сейчас уже фотография, которая точно ассоциируется с 7 октября, люди на тендерах едут к арабской деревне для того, чтобы там совершить какое-то насилие над местными жителями. Это вот сегодня главная тема идет Ахранот, главный в Арец, не главное в Исраэль Айом. Дальше. С первой полосой газеты идет Ахранот. Политика. Ну, мы с вами понимаем, сколько у нас тут есть. Газеты печатают счетчик все время политический. Сколько осталось до выборов. Надо только найти эти страницы. Всегда 58 дней. 58 дней вот идет Ахранот. Я долистал до информации политической на 5-6 полосе. Магиим бильти пуским. То есть бесконечные контакты. И газета называет это хаосом в блоке Нетаньяху. В подзаголовке здесь написано 6 списков правых партий, которые определяют себя, позиционируют себя как правые, которые часть из них еле-еле дотягивают или не дотягивают вообще до электорального барьера. Новый игрок на политической карте Офер Уинтер, значит, настаивает, он уже заявил о том, что он побежит отдельно. Ну, побежит, я перевожу дословно, знаете, ларуц, это значит участвовать в предвыборной программе, поэтому дословно это побежит, по-другому будет участвовать в предвыборных боях отдельно, не будет ни с кем объединяться. И Бен-Гвир, значит, утягивает голоса из Ликуда, пишет газета, и глава правительства пытается построить мост, значит, навести порядок, пока безуспешно. Навести порядок, он пытается убедить кого-то, чтобы они объединились, и было больше шансов на прохождение электорального барьера. В первую очередь это Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, но на этот раз, видимо, пока на сегодняшний день, во всяком случае, не получится то, что получилось на выборах 22 года, когда Бен-Гвир и Смотрич пошли одним списком. На этот раз Бен-Гвир, потому что пишет наши СМИ, категорически отказывается вообще говорить на эту тему и вообще встречаться с Нетаньяху. И в кругах правой коалиции говорят, что между ними пробежала такая черная кошка, что вообще контакты невозможны. Бен-Гвир говорит, а зачем мне нужно спасать Смотрича? У меня есть свои твердые 8-10 мандатов. Смотрич плавает вокруг электорального барьера, то ниже, то выше. Я на этот раз спасать его не собираюсь. Вот такая его позиция. В общем, с одной стороны, есть 6 списков, которые определяют себя как правые, с другой стороны, многие из них могут не пройти электоральный барьер, и тогда голоса, которые будут за них, они пойдут в мусорную корзину. Вот про это. Ну, здесь большая статья на 6-7 полосе, мы еще до этого дойдем, но эта тема просто на первой полосе идет Ахранот, поэтому я о ней. Значит, Маарехет Битахон против Министерства финансов, система обороны против Министерства финансов. Эта тема сегодня тоже важная, и в Исраэль Айом она главная. Ведет Ахранот? Нет, но тоже указывается на первой полосе. Армия говорит, казна пустая, у нас кончаются деньги, перед нами ставятся все новые и новые задачи. Мы воюем на нескольких фронтах, тут и Иудея и Самария, тут и Газа, тут и Ливан. тут и может быть Иран, тут и может быть Сирия или что-то там происходит. Поэтому нужны огромные суммы. Минфин отказывается выделять дополнительные суммы. И вот этой теме, противостоянию двух министерств, обороны и финансов, посвящены сегодня тоже многие материалы. Ну и, конечно же, есть материал на встрече новому учебному году, который начнется, как вы понимаете, послезавтра. Вторник, Йом Шлиши. Так выглядит первая полоса, идет Ахронот. Давайте посмотрим на первую полосу Аарес. Как я уже сказал, одна большая фотография, центральная, как всегда, это дом в деревне Кусра, который захватили поселенцы и забаррикадировались в нем. Заголовок главный в газете: напряжение между Нетаньяху и Яалем Замиром увеличивается на фоне продолжающегося насилия поселенцев. Ну, вот здесь, если идет Ахронот, пишет о напряжении между Минфином и Минобороны, то Аарес пишет о напряжении между премьер-министром и начальником генерального штаба. По нескольким аспектам. Ну, во-первых, он финансовый. Во-вторых, Яаль Замир говорит, что насилие поселенцев может поджечь всю Иудею и Самарию. Мы придем к очередной интифаде. Некоторые начинают утверждать, что правым политикам выгодна эскалация и напряжение в области безопасности, потому что это их тема. Ну, и вот на эту... Этой теме посвящен главный заголовок и статья Амоса Арели, военно-политического обозревателя газеты «Аарец», которая начинается на первой полосе. Следующий. Багац спрашивает, почему армия не защищает палестинцев, которые были выгнаны из своих домов и остались неизвестно где, там, в Иудее и Самарии. Следующий заголовок: партия «Хадаш», ей посвящен он, скрывает выводы проверки, которая была сделана в этой партии по поводу поведения высокопоставленного человека, который на четвертом месте в списке этой партии. Здесь его... Где-то было его имя... Ну, в общем, не вижу я его имя, где-то я его потерял, но не так важно. Он четвертое место в списке, он был, подозревался в неподобающем поведении в отношении женщин. Проверка партии подтвердила это, но партия скрывает о том, что высокопоставленный человек в этой партии и бежит, скажем так, опять я буду употреблять слово «бежит» в Кнессет, и не собирается отстранять его из своих предвыборных списков. Вот такой материал публикует газета «Аарец». Дальше Нетаньяху пытается спасти напрасную трату голосов на правом фланге и давит на Смотрича и Бен-Гвира объединиться, но тут пока... Нет в этом плане просвета. Напомню, что для формирования окончательного списка в партии, который они представят в Центральную избирательную комиссию, это должно быть сделано до 8 сентября, то есть осталось сколько? 9-8 дней до того, как все объединения, необъединения будут решены, и партии должны будут опубликовать свои списки. Я напомню, что довольно много партий еще никаких списков не опубликовало, мы о них не знаем, то есть они ждут какого-то последнего момента. Значит, давайте я напомню. В Ликуде прошли праймерис, и вроде бы список сформировался, но неизвестно, кого поставит Нетаньяху на те места, которые забронированы за ним. Есть мнение, что он оставил их, может быть, для каких-то членов партии Бецалеля Смотрича. Если Смотрич не будет по вопросам проходить электоральный барьер, может быть, еще какие-то соображения, но... Полный список 100% Ликуда неизвестен на сегодняшний день. Известен список партии «Демократы», неизвестен список Гади Азинкота, неизвестен список Нафтали Беннета и Яир Лапида, неизвестен список НДИ Авигдора Либермана, но известно число, если я не ошибаюсь, я получил рассылку от этой партии, которая приглашает журналистов, сейчас я подтвердю. Есть такое слово «подтвердю»? Кристина сомневается, я тоже сомневаюсь. Да, 6 сентября, то есть буквально накануне, 7-8 сентября, пройдет церемония с опубликованием списка партии НДИ в Ганейта Аруха. Вот, то есть большинство партий, как вы видите, не тянут до последнего, скажем так. Дальше. значит, нет другого пути пообещать увековечивание памяти тех, кто погиб 7 октября. Это члены кибуца Нир-Оз воюют за то, чтобы дома, которые были там сожжены 7 октября, остались нетронутыми, остались как памятник тем событиям. Это тоже заголовок на первой полосе газеты «Аарец». Значит, дальше Цви Барель, политический международник газеты «Аарец», пишет о том, что соглашение, которое было достигнуто с курдскими силами в Сирии, показывает, что Ашара, новый президент Сирии, ведет довольно разумную политику. С курдами он договорился. Теперь его вопрос с друзами. Там не все понятно. Друзы не очень хотят тоже разоружаться, потому что уже была резня, как вы знаете. И они опасаются, что разоружение может в любой момент подвергнуть их опасности. Но, тем не менее, Ашара, многие отмечают, ведет довольно разумную политику. Во-первых, он пытается демонтировать мины, скажем так, вооруженные какие-то группировки на его территории его страны. Он пытается контактировать с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты недавно исключили Сирию из государств, поддерживающих террор. Как вы знаете, на прошлой неделе говорили о том, что он пришел в какой-то торговый пункт Ашара и расплатился там карточкой Visa, показывая всему миру, что Visa начала работать в Сирии, а до этого ее там не было. В основном были наличные расходы. Ездил в Москву, он встречался с Путиным, тем самым показывая всем, что если США не получится, у него есть Путин. Правда, он там оставил российские базы, но вроде бы есть требование выдать Басара Асада, что вряд ли. Но, тем не менее, он действует на многих фронтах для того, чтобы как-то укрепить, скажем так, свое президентство и навести стабильность в стране, и это отмечается. И последний заголовок. Соединенные Штаты объявили, что они будут управлять большим количеством нефти, которое добывается в Венесуэле. Ну, собственно говоря, это была одна из целей, наверное, захвата Николаса Мадуры. И, значит, Соединенные Штаты как бы будут то ли владеть, то ли командовать, управлять 55% добычи нефти. Это огромное количество. И, значит, она утверждает, что Штаты будут управлять нефтью Венесуэлы или большей частью нефти Венесуэлы в ближайшие 100 лет. Вот такой заголовок тоже, который прозвучал в Соединенных Штатах Америки. Так выглядит первая полоса газеты «Аарец». Осталась у нас беспризорная в первой части «Исраэль Айом», но во второй мы возьмемся именно за материалы этой газеты. Реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
13: Центр-кар Азур. Дыры Хашива 9.
14: Реклама.
15: Вы видите меня хозяином Франции, но я бы не взялся править ею и 3 месяца при свободной прессе. Наполеон.
16: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: 9 часов 25 минут. Колесо обозрения на Первом радио. Продолжаем наш эфир. Газета «Исраэль Айом» с нами. Я напомню, господа, что я много раз говорил нашим слушателям о том, что эта газета уделяет больше, чем остальные, место вопросам безопасности, армии и вообще всему тому, что связано, скажем так, назвать военными какими-то вопросами. И поэтому, наверное, неудивительно, что в споре между Министерством финансов и Министерством обороны она занимает позицию, скажем так, поддерживает позицию Министерства обороны. Потому что заголовок сегодня в «Исраэль Айом» на фоне большой фотографии Яля Замира, которому кто-то из его окружения показывает куда-то Раматкаль Эбасиюр написано. Ну, он приехал на какую-то из наших границ, возможно, северную. Значит, смотрит, что там где происходит. Но заголовок такой. Минфин экономит на армии. Вот понятно, в чью сторону направлены стрелы этого заголовка. Кого в этой позиции поддерживает газета «Исраэль Айом»? И она, значит, над этим главным заголовком такая строчка. Именно на грани, на пике эскалации Министерство финансов экономит на армии. Что здесь под заголовки? Минфин, Мисрад Ауцар пытается литарпед, то есть торпедировать добавки к бюджету обороны, несмотря на напряжение на всех наших границах. И это может ударить по готовности армии и по желанию высокопоставленных офицеров армии вообще оставаться в армии. Там у них, как вы знаете, большие зарплаты. Они хотели бы их сохранить и, может быть, увеличить. Ну вот Минфин тормозит все эти процессы. Значит, что еще? Тем временем Хизбалла продолжает обосновываться на юге Ливана, несмотря на то, что это противоречит договоренностям с Израилем. То есть, обратите внимание, юг Ливана, который, казалось бы, зачищен нашей армией, в котором начался пилотная программа, когда наша армия выходит из нескольких деревень, туда заходит ливанская армия с обязательством не допустить туда Хизбаллу. И тут мы читаем, что Хизбалла никуда не делась, скажем так. Она продолжает как-то обосновываться в каких-то точках южного Ливана. То есть неизвестно, во что все это выльется. Вот это главная тема газеты «Исраэль Айом». Евреи с закрытыми лицами на тендерах. Это вот та самая фотография, которую теме этой посвятили. Главный материал идет охранота «Исраэль Айом». Это очередное нападение на палестинцев деревни Кусра. На этот раз фотография, который публикует несколько белых тендеров, в кузове которых десяток людей, нас отсылает ассоциации с 7 октября, конечно же. Только тогда в тендерах там были террористы Хамаса. Соединить или поставить ставки без этого. Ну, имеется в виду соединить партии, мелкие партии на правом лагере. Судьбоносная неделя коалиции Нетаньяху. 10 дней до закрытия списков партий глава правительства должен пытаться объединить Бецалеля Смотрича и Бен-Гвира. И в то же время Багуша Шлиши, Мацав Муркав. Значит, давайте разберемся, попытаемся объяснять, что такое Гуфа Шлиши. Мы знаем, что есть страны третьего мира. Да? Я напомню, что изначально странами третьего мира, сегодня странами третьего мира называют отсталые страны, там, с плохой экономикой, с низким уровнем жизни и так далее. Изначально странами третьего мира называли страны, которые не поддерживали ни западный блок, скажем так, ни блок восточный, ни тех, кто во главе США, ни тех, кто во главе Советского Союза. Потом это понятие растворилось в отношении экономического, направлено стало в отношении экономического положения стран, независимо от того, кто их поддерживает или кого они поддерживают. А теперь в нашей политике появился вот такой термин «гуфа шлиши», то есть третья часть партий. Что имеется в виду? Из-за обилия мелких партий, судьба которых неизвестна, их стали называть третьим блоком, скажем так. То есть у нас есть один блок, это коалиция. Все партии, которые поддерживают и находятся в нынешней коалиции, это прежде всего Ликуд, это две ортодоксальных партии, это религиозные сионисты и это еврейская мощь Тамара Бен-Гвира. Один блок. Блок оппозиции Это партия Яшар Гадя Зинкота, партия Бияхад Беннет Лапид, партия Демократим Яир Голан, партия Авигдора Либермана НДИ. Забыл ли я кого-нибудь там, может быть. Ну и арабские партии Мансур Аббас и Объединенный Арабский Список из трех партий. Это, значит, блок оппозиции. А теперь есть блок Гуша Шлиши, в котором там до 10 партий находятся. Эрдан Эдельштейн, Трупер Эндель, теперь Офер Винтер, теперь Моше Фейглин, кто еще? Шарен Эскель, Йонатан Поллард, еще кто-то. Ну, в общем, где-то штук 10, наверное, таких партий. Не говоря уже, я бы сказал, что есть еще Гуш Рви, мелкие партии, о существовании которых мы с вами не догадываемся, которые неизвестно для чего идут к Кнессету. У них есть какие-то свои соображения, зарезервировать название партии и так далее, за которые голосуют там от сотен до нескольких тысяч. В лучшем случае там 10-20 тысяч, чего недостаточно, потому что у нас один мандат, это примерно ближе к 40 тысяч голосов. А чтобы пройти в Кнессет, должно быть минимум 4 мандата. Вот. То есть это еще есть четвертый блок, но он как бы вообще не играет никакой роли. Вот. А третий блок — это партии, которые набирают 1-2, около 3%, не проходит электоральный барьер, но тем не менее тоже могут оттянуть какие-то голоса. Вот, там Мацав Муркав, как написано здесь, то есть сложное положение. Очевидно, что если они не будут объединяться и не будут присоединяться к крупным партиям, они уйдут в небытие, так сказать. Их голоса тех, кто за них голосует, уйдут в мусорную корзину. Вот это главные темы в Исраэль Айом. Теперь возвращаемся к Йедиот Ахронот. Вот газета анонсирует, это когда... На праздничном выпуске, предпраздничном выпуске, она анонсирует, что у них выйдет большое приложение, посвященное автомобильному рынку страны. Ну, газеты наши всегда, крупные газеты, выходят с такими журналами толстенными по 120 полос на две темы. Одна тема — надлан, то есть недвижимость, вторая тема — автомобили. Где-то раз в полгода, по-моему, выходит, вот идет она, Хронот анонсирует журнал, посвященный автомобилям. Те, кому актуальна эта тема, не пропустите там все, что есть на рынке нашей страны. Очень много реклам, новых машин, не новых машин будет в этом обозрении. Переворачиваем первую полосу, вторая, третья полоса. Значит, Михаил Мильштейн пишет колонку, что в Иудее и Самарии будет определена судьба наших выборов, считает он. Многие говорят, что мы там на грани третьей интифады, что насилие поселенцев продолжается, его никто не останавливает, это может поджечь этот регион и так далее. Вот он об этом. Дальше карикатура газеты «Мельхемет Нецах», «Вечная война», «Огромный костер», в которой Эйаль Замир из большой коробки, на которой написано «Казна Цааля», высыпает доллары в этот огонь и куда-то назад кричит: «Еще, несите еще деньги, еще деньги, еще деньги». «Шиграта анархия», то есть... Анархия, которая продолжается в Иудее и Самарии, все на эту же тему, о которой мы говорили. Мы на грани пропасти, заявление Эйаля Замира о том, что опустела армейская казна. Следующая тема, шестая, седьмая полоса, фотографии Нетаньяху, Бен-Гвира, Смотрича, Офера Винтера, Моше Фейглина, Ави Маоза, Гилада Эрдана и Бенни Ганца. Ну, мы уже говорили, собственно говоря, об этом. Мехапес — это блок. Он ищет блок. Нетаньяху понимает, что вот эти голоса мелких правых партий утянут тысячи или десятки тысяч голосов правых избирателей, куда утянут, в мусорную корзину. И Нетаньяху предпринимает последние усилия в оставшиеся дни до 7-8 сентября для того, чтобы кого-то объединить. Не получится Бен-Гвира со Смотричем, может быть, Смотрич с Моше Фейглином. Офер Винтер вроде бы отказывается с кем-то объединяться. Были разговоры о том, что Гилад Эрдан ведет переговоры с Бенни Ганцем, но сегодня газета печатает, что в окружении Эрдана критикуют Бенни Ганца, говорят, что он считает себя кандидатом на пост главы правительства с партией, которая вообще далеко от электорального барьера, но тем не менее. В общем, идут разборки, но, как я уже сказал, в течение, вот у нас следующее воскресенье будет 6 сентября, да, если я ошибаюсь, где календарь, да? Кристина точно знает. 6, значит, потом понедельник 7 и вторник 8. Значит, где-то 9 сентября мы с вами будем знать точно, в каком составе партии пойдут на выборы. Машбетим, это парализуем страну. Это забастовки ортодоксов, которые продолжают войну за характер государства. Война, которая была вокруг кафе в Иерусалиме, работающего Басимта, где они возмущались тем, что они работают в субботу. Война, скажем, условно говоря, война, я имею в виду перегораживание шоссе. Вот здесь фотография, как мусорные, ну вот мусорные баки, вот эти контейнеры железные, куда складывается строительный мусор, их выдвинули на середину шоссе, переградили шоссе, также поставили какие-то барьеры железные, стоят перед автобусами, не дают проехать. Это было в Иерусалиме, в Нейбраке, в Цфате и вокруг лагеря Офер, куда отвозят дезертиров, тех, кто, кого ловит военная полиция. Ортодоксы продолжают вот эти свои действия, нарушая шаббат, написано, то есть это им не мешает, они выходят на шоссе, перегораживают их и так далее. Так, про учителей, рассказ про людей, которые идут работать учителями, рассказ об опасности автомобильных аварий с участием детей, когда начнется учебный год послезавтра, здесь статистика. Значит, количество аварий, в которых пострадали дети, на первом месте, далеко обогнав всех, Иерусалим, 811 с 21 по 26 год. Ну, Иерусалим самый большой город, он у нас миллионник, единственный в стране. Но, тем не менее, 811 там, 394 в Тель-Авиве и Яфо, 345 в Ашдоде, 295 в Нейбраке, 273 в Петах-Тикве. Тут характер этих аварий, коркинет, велосипеды, электровелосипеды, пешеходы и так далее. На это газета обращает внимание. Следующая статья о новом лекарстве Разонкие, по-моему, Разонки, как-то вот так вот я с английского пытаюсь произнести, лекарство, революционное лекарство, которое помогает бороться с раком поджелудочной железы. Здесь написано о том, что дан пример одной конкретной женщины, у которой был обнаружен рак с метастазами, и она понимала, что это приговор, который может как бы... что осталось ей недолго, но тут появилось это лекарство, она приняла участие в экспериментальном его применении. Тут написано Драксонрив. Не буду уточнять название. Лекарство стало применяться, и она видит положительные результаты. В общем, о чем это говорится? Что FDA, американское управление, которое разрешает лекарство к употреблению, поставило печать, скажем так, кашута, условно говоря, кашута, да, разрешение к использованию в медицине. И газета пишет, что в ближайшее время это лекарство должно прийти к нам в страну. Ну, тут оно будет не дешевое. Вот здесь написано, что вот Дана, о которой рассказывается, в год должна будет потратить на него около 1 000 000 шекелей. Ну, она говорит, что я сделаю все. Речь идет о моей жизни. Я сделаю все для того, чтобы попытаться победить болезнь. Мапихаба Мидбах Оди. Революция в кухне Индии. Здесь она рассказывает об одном Токрас... или Токрам Мунда, так его зовут, ну, хорошо известный всем человек. Кристина говорит, конечно, знаю, слышала о нем, да, все время. Значит, он правительственный чиновник, который следит за гигиеной где кормят людей, где в столовых, в ресторанах, в кафе, в общепитии и вообще. Он стал очень популярным, потому что эта тема для Индии больная, с гигиеной там не все хорошо, вот он следит, он популярный, люди с ним фотографируются на улицах, делают селфи. Он ответственен за эту гигиену общепития в одном из штатов Индии. Такой небольшой штатик, такой маленький, там живет 130 миллионов человек. И вот он, значит, революцию производит в этой гигиене. Дальше, значит, рассказ о Майли Яннополис. Это правый радикал, кицуни, который, значит, он поддерживает Трампа или поддерживал Трампа, но, тем не менее, занимал крайне радикальные позиции, и высказывания его. Он депортирован из Соединенных Штатов, потому что у него кончилась виза. И новости из Испании. Праздник в помидорном соке. В Испании традиционное мероприятие осеннее, летнее-осеннее. Оно проходит в городе Бонуэль, по-моему, так оно, Бонуэль называется, когда фестиваль Томатино. Люди забрасывают друг друга переспелыми помидорами. Туда приезжают туристы поучаствовать в этом празднике. Проходит он с 45-го года. И, значит, там тонны помидор. Вот тут фотография мужчины, который лежит на земле. На земле нету... вся земля красного цвета. Он лежит в этом помидорном... На помидорах фактически. И, судя по выражению лица, он весел. Ему весело. В Норвегии скончался король. После 35 лет пребывания у власти скончался король Норвегии, сын его будет Хукон Ашмини, восьмой займет место короля. Правда, вот сам Хукон и его супруга, в основном у его супруги было полно скандалов в жизни. Она встречалась несколько раз с Джеффри Эпштейном. Ее сын обвинялся, там десятки обвинений, у нее было 35 или 38 обвинений, из которых часть он признал, связанные с сексом, что-то такое. Ну вот Хукон, теперь новый король, Харальд Хамиши, скончался на 89-м году жизни. И, значит, королевское семейство Норвегии считается одним из самых скромных королевских семей в Европе. Там они отказались от разных церемоний. Вот помните церемония в Великобритании, как проходит, когда умирает королева и назначается, но там пышно все, дорого. Некоторые спрашивают, сколько денег мы тратим на все это дело. В Норвегии все скромненько. Ну вот там смена короля, там будет теперь новый король Норвегии. И это идет охрана. Давайте я закончу с ней. Галь Гадот говорит, я вообще, тут уходят слухи о том, что будет продолжение Wonder Woman. Я не знаю ничего об этом. Со мной никто ничего не говорил на эту тему. Сегодня будет обсуждение, нужно ли или не нужно предоставить охрану Гаде Азенкоту, говорит газета, и требования надежды на то, что Госбанк снизит ребит. Инфляция маленькая, экономика вроде бы стабильная. Есть надежда на то, что ребит будет снижен. Таков материал в газете. Ну и фотографии того, что было с погодой. Вот тут чуть ли не торнадо в море около Кипра. Прям мы привыкли видеть торнадо в Америке, а тут вот я показываю Кристине, посмотрите, между двумя кораблями такой столб вообще торнадо. До нас что-то из этого дошло, но в гораздо меньшей степени, как мы понимаем, где-то на севере. Вот это материал идет охранот, а сейчас второй рекламный блок.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
9: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Библия.
3: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть третья, 9:45 время. Продолжаем. Газета «Исраэль Айом» на третьей полосе. Ну, вот эта информация, которой нет в других газетах, о том, что «Хизбалла» продолжает обосновываться на юге Ливана, несмотря на договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Ливаном, и на пайлот, который начал реализовываться. «Хизбалла» никуда не делась, то, что называется. Дани Закен на 4-5 полосе пишет информацию теперь уже по поводу Хамаса. Его заголовок такой: «Израилю выгодно то, что переговоры в секторе Газа застряли и никуда не продвигаются». Ну, в первую очередь, разоружение Хамаса, создание там технократического правительства, введение туда международных сил, вот это все. Дани Закен, автор этой статьи, утверждает, что Израилю это выгодно, чтобы не делать никаких уступок до выборов, имеет он в виду. Дальше он цитирует пресс-секретаря Хамаса Усама Хамдан, который говорит: никто вообще не говорил о том, что мы будем передадим кому-то оружие, и что хоть одна пуля будет вывезена из сектора Газа. Это, об этом нет никаких договоренностей. Это говорит о перспективах разоружения Хамаса, как мы с вами понимаем. Профессор Авраам Бен Цви, американист, утверждает, что нету лекарства, которое поможет решить проблему Ирана, что экономических санкций в большинстве своем проваливаются и не приносят никакого результата. Но в этой статье он пишет, что потенциал выживаемости нынешнего режима, способность его управлять населением, подавлять всевозможные демонстрации и протесты, и готовность платить высокую цену за этого, то есть, ну, имеется в виду то, что было в январе-феврале, убийство демонстрантов, и о неэкономических санкций будут способствовать тому, удержится ли режим или не удержится. Но надо сказать, что экономические санкции в отношении Ирана приняли беспрецедентный характер. Вроде бы, по заявлениям Трампа и министра финансов Америки, они несравнимы с тем, что было раньше. И поэтому давайте посмотрим, будет это работать или не будет. Шавуа Крити или Гуш Нетаньяху. Критическая неделя для блока Нетаньяху. Здесь фотографии. Вот еще плюс к тем людям, которых я перечислял. Это Ярон Залиха, это Деди Симхи, это потенциальные наши люди, которые могут вступить в политическое наше, хотел сказать, болото, скажем так, поле борьбы в политической борьбе. Ну, мы уже об этом говорили. Критическая неделя, 7-8 все станет ясно. Нахама Дуик печатает, ее колонка на 9-й полосе о том, что те, кто провалился в области безопасности, хотят быть еще 4 года у власти. Фотография Нетаньяху. А Надав Шрагай пишет: так вы возражаете против палестинского государства. Это критика в адрес Гади Айзенкота. Он говорит о том, что то, что Гади Айзенкот возражает против строительства на территории, обозначенной И-1, говорит о том, что он на самом деле против палестинского государства на словах. И когда он говорит, что мы должны отделиться от палестинцев, это и есть то, что показывает, что он на самом деле за создание палестинского государства. Про лидера Сирии Ашара мы уже говорили. Следующая его цель — это друзы, ну, в смысле разоружить друзов, для того, чтобы они влились, скажем так, в общую конструкцию страны. Друзы опасаются пока, и их лидеры в знак протеста начинают поддерживать Израиль. Но посмотрим. Дальше статья, значит, Ор Хоровиц, Эдгар Израиль, то есть вызов Израиль против Сирии, израильский вызов против Сирии, президент Ашара, Кабдеу Вехаждеу, вот эта вот фраза танакическая, то есть уважайте, но подозревайте, вот такая должна быть позиция. Теперь давайте я скажу информацию, она печатается во всей нашей прессе о том, что каждый из нас имеет право проверить свое право и место голосования, особенно если вы переезжали за последние 4 года, меняли место жительства, купили квартиру, сняли аренду в другом месте, или переехали в другой город и так далее, или вообще сомневаетесь, есть телефоны, которые печатаются, по которым можно послать свои данные. Я сейчас назову такой телефон для отправки СМС. Есть живьем телефоны, можно поговорить, видимо, с представителем Мисрада ПНИМ, Министерства внутренних дел, там и на иврите, и на
на арабском, на русском, на амхарском и на английском. Но есть номер, куда можно отправить данные Туда Дзиута, девятизначный номер, потом дату своего рождения, и вам придет ответ. В большинстве случаев это будет ответ, что вы должны голосовать по такому-то адресу, номер Кальфи избирательного участка такой-то, так что вперед. Я диктую этот номер, я в дневной программе его называл, но давайте назову утренним нашим радиослушателям, те, кому это интересно, важно, запишите, пожалуйста, я вот специально говорю, лью воду, для того, чтобы вы могли записать этот номер ватсаповский и проверить свое право на голосование и место голосования. Итак, номер 053-380-1464. 053-380-1464. Так, идем дальше. Статья по поводу того, что определенный процент учителей опасается насилия со стороны учеников и утверждает, что мы не защищены. Ну, относительно он небольшой, но, с другой стороны, 7% учителей не чувствуют себя защищенными в школе. 11% утверждают, что родители вмешиваются в учебный процесс, и это мешает их работе. И 5% утверждают, что они чувствуют себя под угрозой от учеников, от их родителей. Вот об этом тоже статья. Разворот газеты показывает нам фотографии Непала. Если вы видели видео, вот это видео как из фильмов ужасов, в которых показывают, как какой-то там цунами или обвал горный просто вот слизывает с лица земли целые строения, деревни, города. И вот здесь такая же ситуация произошла. Оползень. На сегодняшний день подтверждено, обнаружено более 600 тел и по-прежнему около 3000 пропавших без вести, с кем нет связи. Такова ситуация в Непале. Уолл-стрит переходит на работу 23 часа в сутки. Ну, час выходной, один выходной час должен быть даже у биржи американской, по примеру других бирж, что позволит израильтянам реагировать на события, потому что когда у них ночь, у нас день, как вы знаете, и иногда это мешает. Помните, в Советском Союзе была такая штука: мама, папа, а правда, что когда у нас день, в Америке ночь? Правда, сынок, так им и надо, капиталистам проклятым. Значит, сейчас вроде бы это дело нейтрализуется, и можно будет реагировать на события биржи почти полные сутки, 23 часа в сутки, говорится в этой статье. Дальше. Сумасшедший август показывает об изменениях, которые у нас были. Ну, имеется в виду дожди и сильные ветры. Теперь по поводу культуры. Здесь рассказ о новом фильме Ридли Скотта. Ридли Скотту 89 лет. Но он, вот король Норвегии в этом возрасте скончался, а Ридли Скотт выпускает новый фильм «Кохавей Акелев», так он называется, «Созвездие пса» в русском варианте. Значит, Джош Бролин и Джейкоб Лорди, по-моему, снимаются в этом фильме. Это апокалиптический фильм, и здесь рассказ о Ридли Скотте. Он говорит, большинство режиссеров не знают, где установить камеры, а я знаю. Вот это навстречу новому фильму, который выходит на экране. Историческая страничка газета говорит о том, что 30 августа 1966 года была церемония открытия здания Кнессета, того здания, в котором он находится до сих

0: дальше. Статья о том в The Marker приложение Carat, что для полетов в Америку у нас есть место для 10 авиакомпаний. Вот, но их сейчас меньше. По-моему, 4. El Al, Arkia, United и Delta. Если будет больше компаний, будут меньше цены. Здесь приводится таблица. Значит, полеты в Нью-Йорк в октябре. El Al 1500, Arkia 1588, United 1999, Delta 1999 долларов, конечно же. И на всякий случай, тут есть статистика стран, куда израильтяне летали больше всего в 25-м году, в прошлом. Кристина, как ты думаешь, какая страна на первом месте? Правильно, Греция. Греция, Кристина знает. Соединенные Штаты на втором, 2,2 миллиона. Соединенные Штаты 1,6. Арабские Эмираты 1,5 миллиона. Италия 1,2. Кипр 1,2. Так. Галерея. На первой полосе под заголовком «Они боятся» рассказывает о том, что на 14-м канале паника из-за намечающегося проигрыша блока коалиции на выборах, и это вынуждает их все больше давать каких-то ложной информации, нагнетать атмосферу и так далее. Надо сказать, что недавно один из журналистов опубликовал информацию о том, что Яков Бардуга, один из аналитиков 14-го канала, случайно какое-то время тому назад запустил в какое-то в открытое пространство WhatsApp, который он получил от Ульриха из канцелярии премьер-министра, где ему было дано указание о том, что говорить, на какую тему что говорить. То есть подтверждает, что подтвердило то, что он получает указание из канцелярии премьер-министра. И вот на эту тему их главная статья. На смерть Яю Кусама большая статья тоже. Дальше обозрение нового сериала. Я, кстати, тоже его рекомендовал моим телеграмщиков, это «Крова от Смит» на иврите, «Blood Sacrifice» в оригинале и «Кровавая жертва» на русском. Это новый шведский сериал из 5 серий расследований убийств, серийных убийств полицейских в Стокгольме. Такой материал. Ну и тоже «Созвездие пса». «Кохавея Келев», новый фильм Ридли Скотта. Ему, кстати, если вот шведскому сериалу ставится 3,5 звезды, то новому фильму Ридли Скотта всего 2 звезды. Но это Ридли Скотт. Куда же мы денемся от того, чтобы пропустить фильм этого одного из крупнейших режиссеров современности. Что еще я успею вам сказать в газете «Арец»? Это про то, что мы говорили. Это мы говорили. Ну, здесь статья из газеты «Гардиан», что в Киеве и области погибло 37 человек из удара российских ракет и дронов. Вроде бы там что-то попало в склад боеприпасов, и был огромный взрыв, пожар, и вот большое количество жертв. Что еще? Шабак подтверждает, правда, спустя несколько дней, должен я добавить, что была угроза жизни Яира Нетаньяху, которая вынудила срочной его эвакуации из Майами сюда, в Израиль. 100 израильтян, живущих за границей и работающих за границей, подали иск в ОГАЦ о том, что у них проблема с регистрацией себя как избирателя. Они хотят прилететь на выборы и не могут определить, есть ли у них право на голосование или нет. Вот такой тоже материал в газете «Аарец». Все на этом, господа. Заканчиваем первый на этой неделе обзор. Нам всем спокойной недели и всем вам спасибо за внимание.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Почему салаты и закуски?

0: Ромки, дядя Ваня, такие вкусные. Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
5: «Махаль». Нам важен результат.
6: Звездочка 96-24. Заказ индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦА ликвидировал в Джебали командира Нухбе. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщил, что накануне в районе Джебали на севере сектора Газа был ликвидирован Абдаль-Фатах Абу-Аль-Аиш, командир подразделения Нухбе военного крыла Хамаса. По данным армии, он участвовал в нападении на Израиль 7 октября. В результате того же удара был ликвидирован Раид Адель-Мухаммад Альян, боевик военного крыла Хамаса. В ЦАЛЬ заявили, что в последнее время оба боевика участвовали в подготовке терактов против израильских военнослужащих и граждан и занимались восстановлением возможностей Хамаса, систематически нарушая режим прекращения огня. Удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Полиция сообщила о благополучном завершении ночных поисков двух братьев в возрасте примерно 3 и 7 лет, пропавших в одном из населенных пунктов регионального совета Гуш-Эцион. Дети поздно вечером вышли из дома, после чего их долгое время не могли найти. В поисках участвовали добровольцы спасательного подразделения Цион-Иуда, полицейские, местная группа экстренного реагирования и сотрудники службы безопасности. После сообщения об исчезновении детей к поисковому штабу пришли сотни жителей района. Спустя некоторое время братьев обнаружила одна из поисковых групп. Дети спали под деревом, накрывшись брезентом. По данным полиции, они чувствовали себя хорошо и были возвращены домой. Иммиграционная служба США депортировала в Великобританию ультраправого политического комментатора Майло Яннополоса, выступавшего за ужесточение американской миграционной политики и расширение депортации, а также известного провокационными заявлениями. Британский гражданин находился в США с 2019 года. Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности, он решил злоупотребить гостеприимством в нарушение законов. 27 августа его задержали в международном аэропорту Нового Орлеана, а сейчас выслали на родину. Яннополос, бывший редактор сайта Breitbart News, который в прошлом поддерживал Дональда Трампа, но впоследствии стал сторонником теории заговоров, в том числе антисемитского характера. В 2020 году стал главой неудачной президентской кампании рэпера Канье Уэста, выступавшего в поддержку Гитлера. После повлекших человеческие жертвы антииммиграционных рейдов он требовал предоставить агентам иммиграционной и таможенной службы США полный юридический иммунитет. Майло выступал за депортации всех, кто не может доказать легальность своего пребывания в США, даже если речь идет о миллионах человек. Несколько человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей во время рейв-вечеринки на ипподроме Шайхен в швейцарском городе Арау. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на данные кантональной полиции. Очевидцы происшествия рассказали журналистам о царившей на площадке панике. По словам одного из участников, около половины третьего ночи музыка внезапно смолкла, после чего раздались громкие хлопки, которые многие сначала приняли за праздничный фейерверк. Однако вскоре раздались крики с требованием лечь на землю, и люди начали спешно прятаться. На видеозаписи В записях, оказавшихся в распоряжении прессы, отчетливо слышно более 10 выстрелов. Спасаясь от опасности, посетители вечеринки укрылись в ближайшем спортивном зале. Правоохранительные органы стянули к месту происшествия крупные силы и призвали местных жителей воздержаться от поездок в этот район до стабилизации обстановки. В связи с продолжающейся спецоперацией власти ввели дополнительные меры безопасности. В частности, был закрыт городской бассейн у реки Аре, а граждан попросили держаться подальше от зоны проведения операции. Полиция обратилась к очевидцам с просьбой присылать имеющиеся у них фотоматериалы и видеозаписи на официальный канал ведомства в соцсети. Информация о личностях стрелявших, мотивах и точном числе пострадавших уточняется. Израильская актриса Галь Гадот рассказала, что получила серьезную травму во время съемок нового фильма «Бегущая». Она сломала обе стопы и была вынуждена завершать работу над картиной на костылях. Об этом актриса рассказала в интервью журналу People. «Я закончила фильм на костылях. В какой-то момент я сломала стопы, и на этом все. Потом мне потребовалось время на восстановление», — рассказала Гадот. Незавершенные из-за травмы сцены были досняты позднее. В фильме режиссера Кевина Макдональда Гадот играет успешного лондонского адвоката, который во время утренней пробежки узнает о похищении своего сына. Чтобы подготовиться к роли, актриса несколько месяцев тренировалась с олимпийским тренером по бегу. По словам Гадот, несмотря на большой опыт съемок в боевиках, прежде ей не приходилось работать над фильмом, в котором необходимо было бегать практически весь съемочный день. Сейчас 41-летняя актриса полностью восстановилась после травмы. «Бегущая» выйдет на платформе Prime Video 2 сентября. В фильме также снимались Дэмиан Льюис и Альфред Энок. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром ожидаются дожди на севере страны. Вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве, на Голландских высотах 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус. Высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:09 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра нам. И традиционное сальхо.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время начать неделю и, конечно же, начать ее с возможностей. Эти возможности на всю эту, да, на все 7 дней для вас. Или все-таки на 6 дней. Сейчас узнаем подробнее. Предлагает вам GovCure. У нас в студии Геннадий Охман, который представляет этот центр. Конечно же, все подробности узнаем прямо сейчас. И всю неделю будем говорить о том, что за возможности, какие есть у нас, какие есть у GovCure. Будем все это пытаться совместить. Итак, 6 дней длится акция или все-таки 7? Геннадий, доброе утро. 5? А что это 5?
2: Нет, всю неделю, конечно, 7 дней. В субботу мы тоже включаем. Обязательно,
1: да?
2: Конечно.
1: Ага, так. Ну, почему? Потому как для каждого человека должен быть, наверное, все-таки тот самый шанс жить без боли. Вообще, люди годами живут с этой болью, привыкают уже к тому, что адаптируются. Ну, во-первых, потому что очень долго ждут ортопеда. Потом начинаются обследования, делают снимки, проходят процедуры, боль все равно возвращается. И что можно предложить человеку, который уже устал ходить по этому порочному кругу?
2: Приветствую, Ян, приветствую радиослушателей Первого радио. Да, Ян, ты знаешь, ты права, это очень вот точная формулировка, потому что человек ходит по кругу. Сначала болит спина, потом поясница, колени или шея, потом человек ждет врача. Потом получает направление, потом ждет снимок, потом ждет следующий прием, потом пробует таблетки, уколы, массажи, какие-то еще процедуры. На какое-то время становится легче. Где-то на неделю, где-то на месяц, где-то, может, на дольший период. А потом боль возвращается. И самое тяжелое – это не только в боли. Самое тяжелое в том, что человек перестает понимать, что с ним происходит. И он начинает спрашивать себя, почему я снова проснулся с болью. Вроде бы я спал, должно было все восстановиться. Почему стало тяжело вставать? Почему я стал ходить осторожнее? Почему тело стало скованным? Почему я все время возвращаюсь к той же проблеме, несмотря на то, что делаю разные вроде бы процедуры? И ты знаешь, вот за 10 лет работы мы пришли к важному выводу, что человеку нужен не просто еще один осмотр, не просто еще одна диагностика. Человеку нужна полная картина его состояния. И только когда мы соединяемся вместе, мы очень долго говорили с тобой о холистическом методе, о том, что мы работаем именно со всем организмом. Но мы никогда не задумывались, и вот мы пришли через 10 лет к выводу, что и диагностику, и проверку всего организма человека тоже нужно делать полностью, тоже нужно делать целиком, все его ортопедические направления. И когда мы пришли к этому выводу, мы были удивлены, мы составили свою систему, и человеку нужна полная картина его состояния. Не только где болит, почему болит, или там, где нарушена нагрузка, или человек не может себя нагрузить чем-то. Чаще всего вот человеку нужно понять, как двигается его позвоночник. Где зажаты суставы, где какие у него проблемы.
1: Откуда вообще все пошло, да, откуда началось? Потому что это же как карточный домик, подбить одно и понеслось.
2: Конечно, не всегда, когда болит шея, проблема в шее. Не всегда, когда болит голова, проблема в голове. Не всегда, когда болит поясница, проблема в пояснице. И тому доказательство огромное количество снимков МРТ, которые через нас проходят, где у человека сильные боли в пояснице. Ему уже отдает в ногу. А снимок показывает, что все в порядке, и медицина списывает это на мышечную неврологию, на еще какие-то моменты, и человек пьет какие-то обезболивающие, но причину ему так и не подсветили, а это целый ряд причин, которые может быть. И вот поэтому мы создали комплексный визит. Это первый серьезный шаг для человека, который хочет не гадать и наконец-то разобраться. Комплексный визит у нас начинается еще до приезда в центр, после записи. Человек получает сразу ссылку на домашний опросник. Можно спокойно дома ответить голосом или текстом, рассказать историю болезни своей, описать симптомы, указать ограничения, загрузить любые медицинские документы на любом языке и любой сложности. И все это приходит уже в наш центр до того, как вы приходите. Наш специалист и специальная система заранее собирает эту информацию. Заранее вы, когда приходите, она уже о вас все знает. И когда человек приходит в центр, и специалист уже видит его историю, он уже знает, с чем чего практически с ним начинать работать, угу. какие уже сделать проверки. Угу. Он не начинает с нуля, он не теряет важные детали. И самое главное, на приеме очень часто люди забывают сказать о каких-то важных вещах в виде стресса, в виде скованности, когда они видят специалиста перед собой, они сразу как-то вот что-то забывают. И потом по дороге домой думают, ой, я забыл это сказать,
1: да,
2: ой, я забыл это
1: момент.
2: Сказать. Дома, в спокойной обстановке, человек спокойно может это все рассказать. И в центре, когда человек приходит, уже проводится очная диагностика. Мы смотрим движение, смотрим биомеханику, делаем видеофиксацию, проводим необходимые проверки. Система сама уже рекомендует 3 персональных функциональных теста, в зависимости от того, где и что у человека болит. После этого специалист объясняет состояние, дает рекомендации, выстраивает программу восстановления. И самое важное, наверное, это то, что человек получает не общие слова, он получает функциональный ортопедический паспорт. Это понятный документ на 15 страницах на русском языке, где собраны выявленные проблемы, причины боли, нарушения нагрузки и рекомендации на 30 дней, где человек самостоятельно может собой заниматься. Я его приготовил, хотел привезти, показать тебе, я завтра привезу, ты посмотришь, как он выглядит. И теперь важно, на этой неделе мы открываем запись на комплексный визит. Это около 3 часов в нашем центре вы проводите. Комплексный визит входит, домашний опросник перед визитом, анализ вашей истории документов, очная диагностика, биорезонансное тестирование, анализ состава тела, замеры давления, динамометрия, видеофиксация движения, очень много всего. Я сейчас перечисливать все не буду. Самое главное, вы получаете консультацию специалиста,
1: отлично,
2: понятную, и функциональный ортопедический паспорт с программой восстановления, как я вам сказал. Стоимость такого комплексного визита сейчас 2500 шекелей. До 12 для первых 10 дозвонившихся. Процедура аппаратного шиатсу для ног в подарок. Угу. Поэтому звоните прямо сейчас. И если вы давно ищете не временное облегчение, а понимание, что происходит с телом, начните с комплексного визита. Позвоните, запишитесь, приходите.
1: Да, наверное, все-таки это тот самый момент, когда если для того, чтобы узнать, что будет дальше, нужно узнать, что происходит с тобой сейчас. Да? Ведь от этого потом дальше можно уже заниматься теми самыми проблемами, которые будут выявлены на диагностике. Приезжайте. Все подробности можно узнать по телефону +95 33. Прямо сейчас набирайте номер. До полудня важно взять лучшие условия для себя. Ну и ориентируйтесь. Ришон Лицион, Бейт Кеннеди. Находится это здание на улице Мошелеви, 16. На первом этаже в этом здании находится центр Гавкьюр. +95 33.
2: А в следующем эфире мы поговорим с вами о людях, которые годами ждут решения. Ортопед, снимки, МРТ, уколы, процедуры, а боль все равно возвращается. Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь говорим о возможностях этой недели. GovCure центр в нашем эфире всю неделю представляет Геннадий Охман, это центр. И, конечно же, сейчас будем говорить о том, о той теме, которая была заявлена. Да? Человек говорит, я уже был у врачей, я делал снимки, процедуры проходил, таблетки пил, уколы делал, но боль возвращается. Опять мы возвращаемся к этой боли, почему так происходит, корни и как устранить эти корни. Что это такое вообще из вашего опыта, а опыт у вас уже богатый.
2: Да, приветствую, Яна, приветствую радиослушатели Первого радио. Это одна из самых частых ситуаций. Mm-hmm. Человек годами ищет решение. Сначала появляется боль. Это может быть поясница, колени, шея, спина. Потом человек ждет очередь к ортопеду. Потом ждет направление. Потом ждет снимки. Потом ждет МРТ.
1: Время
2: потом,
1: идет.
2: Потом ждет, пока ему объяснят это МРТ.
1: Да.
2: А
1: mm-hmm.
2: потом, что ему предложат. Mm-hmm. А потом он сомневается, идет к другому специалисту, к второму, к третьему, к профессору, еще к кому-то. А потом снова ждет врача. И потом думает, кто-то говорит операция, кто-то говорит не операция, кто-то говорит неоперабельная, кто-то говорит только операция поможет. И он ждет, ждет, ждет. А все это время человек продолжает жить с этой болью.
1: Разрушать себя
2: дальше. Он продолжает жить с этой
1: угу.
2: проблемой.
1: Угу.
2: И что встает с этой болью? Давайте вот подумаем. Она становится сильнее, она становится чаще, она становится длительнее. Человек думает, что ему нужно еще более серьезное обезболивающее, ему нужно более сильные антидепрессанты и так далее, и тому подобное. И в результате человек загоняет себя в такое колесо, с которым сложно выйти здоровым. Самое главное, что тут очень сильно влияет еще на другие системы, на другие органы. У него начинает набираться вес, он начинает меньше ходить. У него
1: да.
2: начинается куча, а отсюда сердечно-сосудистые появляются
1: угу.
2: заболевания. Потом появляется желудочно-кишечный тракт. Потом мочеполовые проблемы со всякими разными вещами. И самое главное, человек продолжает жить и работать через боль. Садится в машину, он едет на работу, он подстраивается под эту боль, он меньше двигается, меньше шевелится. В результате самое тяжелое, что человек начинает думать, что он уже все перепробовал, потому что он уже не помнит, что он перепробовал, где он был. Таблетки, уколы, мази, массажи, чат GPT, Google, Gemini, все остальное, физиотерапию, разные упражнения. Иногда становится легче на неделю, на месяц. Потом боль возвращается, и человек снова оказывается в той же точке, откуда он начинал год назад, полгода назад, или 3 или 5 лет назад. Почему? Потому что временно уменьшить симптом – это одно. А понять, почему тело возвращается к боли, это совсем другое. В GovCure мы строим не только и смотрим не только на место боли. Если болит колено, это не всегда только колено. Если болит поясница, это не всегда только поясница. Если зажата шея, это не всегда только шея. Если болят колени, это не всегда только колени. И когда мы задаем человеку вопрос и начинаем идти от начала проблемы, то оказывается, человек где-то упал на копчик. Или человек где-то подвернул поясницу.
1: Угу.
2: И оно уже у него прошло. Он уже даже не соединяет с тем, что сейчас, через год, через два, через три у него начали болеть колени. А это все цепочка одной связи.
1: А вот у вас диагностика, кстати говоря, она показывает такие травмы, о которых люди уже забыли, а диагностика показывает. И потом человек вспоминает, это просто из рассказа моей подруги, да, она уже забыла, что у нее с плечом были проблемы, пришла на диагностику вместе со мной, кстати. Да, я свои проблемы рассматривала, сидела, а она вот рассматривала свои, говорит, слушай, а я про это плечо даже забыла, а диагностика показала, что у нее была там травма, а человек забыл уже об этом. И потом вот представь, да, мы же о каком количестве травм мы не, вообще даже...
2: Помним. Об одной-двух.
1: А когда детьми были? Да, откуда я помнила то падение, когда сломала копчик себе? Откуда я помню то? А он у меня сломан. И вот, пожалуйста, тебе тоже вспоминать бесполезно. Только диагностика может показать. Потом говоришь, а, так вот почему у меня такие проблемы. Вот
2: она
1: же
2: не только...
1: К примеру,
2: да? Да,
1: да. Ну, я говорю, вот, например,
2: пример.
1: О том, что мне близко.
2: И ты знаешь, сейчас система не только видит вот эту проблему, которая была 20, 30, 50 лет назад, она эту проблему соединяет с теми последствиями и диагнозами, которые есть сейчас у человека. Вот это эту всю цепочку изменений в организме она соединяет в единое целое. Uh-huh. И самое главное, она видит, понимает и знает наша система, как человеку запустить эти процессы обратно. Okay. Как человеку начать uh-huh. восстанавливаться. Какие факторы у него просажены. Что у него еще, какие ресурсы в организме еще сильные, которые нужно усиливать. Потому что всегда у человека что-то и слабее, что-то сильнее. И именно поэтому мы создали сейчас в нашем центре комплексный визит, чтобы человек не ходил по кругу, не собирал отдельные мнения, не гадал по кусочкам. Uh-huh. И за один визит получил цельную картину своего состояния. Он уходит с таким ортопедическим паспортом, который никто в мире ему не создаст и не даст. И самое главное, после записи на комплексный визит человек получает ссылку на домашний опросник, где он может спокойно, голосом, с нашим ИА-ассистентом поговорить, да. все рассказать, объяснить. Угу. Наш ИА-ассистент задаст вопросы уточняющие, если ему будет что-то не хватать. И только тогда, когда он соберет всю информацию, он остановится. И самое главное, что он до вашего визита, вы можете загрузить все медицинские ваши данные. Угу. Неважно, на каком они языке, угу. неважно, насколько они сложные. Угу. Мы все это расшифровываем, все это переводим в простой язык, понимающий. И когда человек приходит к нам в центр, специалист уже видит его историю. Человек уже, и наш специалист уже знает все об этом человеке. Mm-hmm. А значит, визит, анамнез, все сокращается в разы. Этим самым мы экономим время. Дальше уже проводится очная диагностика. По вот этим результатам делается уже... Мы смотрим движение, шаг, амплитуду. Mm-hmm. У нас около сейчас 20 уже замеров всяких тестов, которые мы делаем с человеком. Каждый этот тест... В дальнейшем, когда мы делаем его еще раз, когда человек начинает у нас программу, мы видим изменения в хорошую, в плохую сторону. Мы не боимся ни того, ни другого. Мы знаем тогда, с чем надо больше работать, а что уже мы добились результата.
1: Да, когда есть такая динамика, да, уже легче
2: становится. Мы это отслеживаем. Вот эта вся аналитика, она помогает видеть, куда мы движемся с человеком. И поэтому главное, человек перестает гадать, он начинает понимать, почему боль возвращается, где тело перегружено и уходит от нас с четким пониманием, что нужно делать. Комплексный визит такой сейчас стоит у нас 2500 шекелей. Звоните, записывайтесь прямо сейчас. И самое главное, это то, что дело за малым. Нужно просто позвонить, записаться и прийти.
1: Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, воспользуйтесь им сегодня, особые условия. И, конечно же, адрес Ришон ЛеЦион, Бейт Кеннеди, на улице Мошелеви, 16, на первом этаже находится центр ГАВКЮР. В чем особые условия? Да, это шиатсу для ног. Это же просто это непередаваемый опыт. Если вы никогда не делали такой массаж, вы получите нереальное удовольствие.
2: Да, до 12.
1: И пользу.
2: До 12. Для первых 10 дозвонишься, вас будет ждать дополнительный процедура, такая, которую вы не забудете. Это как раз шиатсу. И аппаратные для ног. Люди выходят просто в восторге. Разбиваем все соли, включаем все мышцы, угу. активируем много энергии у человека. И вот в третьем эфире мы поговорим с вами о самом важном, о самом насущном. Это водители. Водители такси, автобусов, грузовиков и вообще все водители, которые ездят за рулем. Мы поговорим как раз с вами о том, как мы можем вам помочь.
1: Звездочка 9533. Звоните.
0: Реклама.
3: Цепляется солнце к моим плечам, твоим плечам.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Ивановой.
1: Я это...
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
7: Мы живем в самой спортивной стране мира.
8: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
9: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
8: Это немыслимо.
9: Согласен.
7: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
9: Элли Швидлер.
8: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
7: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
9: Редко, но метко. Да.
3: Реклама.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр Кар.
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Центр Кар Азур.
11: Терых Ашива 9.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На границе с Иорданией пресечена попытка контрабанды оружия. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция и ЦАЛЬ сообщили о пресечении попытки контрабанды оружия через восточную границу Израиля. Операция была проведена в минувший четверг, 27 августа, военнослужащими бригады БКВ Веамаким, бойцами пограничной полиции и сотрудниками полиции округа Иудеи Самарии на основании разведывательной информации о маршрутах контрабандистов. Во время засады в районе реки Иордан силы безопасности заметили подозреваемого, вооруженного ножом. При попытке задержания по нему был открыт огонь. Подозреваемый получил ранение, однако сумел скрыться. В ходе последовавшего преследования был обнаружен брошенный рюкзак, в котором находились 7 пистолетов, предназначенных для контрабанды в Израиль. Оружие передано для дальнейшего расследования центральному подразделению полиции округа Иудеи Самарии. О задержании подозреваемого не сообщается. Сотрудникам Общей службы безопасности, который вел прямые переговоры с одним из руководителей Хамаса Рази Хамадом об освобождении израильских заложников, был Ади Ротем, отвечавший в спецслужбе за пленных и пропавших без вести. Об этом сообщает корреспондент МАКО Омри Маниф. Ротем впервые публично рассказал о переговорах, которые велись напрямую, без посредников. По словам Ротема, идея установить прямой контакт с Хамасом возникла после убийства 6 заложников в Газе в 2024 году, когда стало очевидно, что многочисленные раунды переговоров через посредников не приносит результата. Предложение было передано на тот момент главе Шабака Ронену Бару и получило одобрение политического руководства. Ротем утверждает, что Катар, выступавший посредником, фактически стал препятствием для достижения соглашения из-за совпадения его интересов с интересами Хамаса. Ротем рассказал, что лично и без других участников разговаривал с Рази Хамадом, причем многие продолжительные беседы вел из дома по ночам. «Мы враги во время войны и продолжим воевать», так, по его словам, он определял отношения сторон в начале контактов. Ротем считает решение о прямых переговорах правильным. Сам факт разговора с противником, подчеркнул он, не означает его легитимации. Переговоры необходимы, когда требуется освободить заложников. Рази Хамад – один из ветеранов политического руководства Хамаса, в прошлом заместитель министра иностранных дел правительства Хамаса в Газе. Он участвовал в контактах, приведших к сделке по освобождению Гилада Шалита в 2011 году, а позднее в переговорах по сектору Газа. Полиция задержала жителя Рахата в возрасте около 30 лет по подозрению в причастности к смертельной аварии, произошедшей накануне возле поселка Цохар в региональном совете Эшколь. Как сообщалось ранее, автомобиль столкнулся с квадроциклом, после чего водитель машины скрылся с места происшествия. В результате аварии тяжелые травмы получила находившаяся за рулем квадроцикла иностранная работница в возрасте около 40 лет. Ее доставили в больницу Сорока в Бершеве, где позднее была констатирована ее смерть. Подозреваемый был доставлен на допрос в отделение полиции Офаким. Как сообщает информационный портал «Вести», около 150 человек вышли на протест в Патонге, главном туристическом районе тайландского острова Пхукет. Они потребовали от властей ограничить пребывание туристов из Израиля 15 днями. Местные жители все чаще жалуются, что некоторые израильтяне приезжают не только ради отдыха. Одно из основных требований местных активистов – проверять въезжающих на предмет того, действительно ли они настоящие туристы. По словам протестующих, некоторые израильтяне селятся в дешевых гостиницах и тратят деньги в основном в магазинах шаговой доступности. При этом, как считают местные жители, ведет себя эта категория туристов заносчиво, иногда по-хамски и с пренебрежением к законам. Участники акции протеста призвали туристов и иностранцев, живущих на острове, уважать местные законы, культуру и права жителей. Всего за несколько дней до протеста министр туризма и спорта Таиланда сделал резкое заявление. Власти, по его словам, будут без колебаний аннулировать визы и депортировать туристов, которые нарушают закон или устраивают беспорядки. В местных СМИ его слова напрямую связывали с группами туристов-израильтян. Гражданская группа Impatient Ties тем временем обратилась в посольство Израиля в Бангкоке с просьбой напомнить израильтянам о необходимости уважать местные законы, обычаи и культуру. В июле правительство Таиланда уже утвердило план сокращения безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан десятков стран, включая Израиль. Цель – ограничить злоупотребление льготами и учесть экономические соображения и вопросы безопасности. С 1 сентября цена литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания вырастет на 16 огород, до 8 шекелей 25 огород. Таким образом, цена вернется к номинальному историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2012 года. Доплата за обслуживание заправщикам составит 26 огород за литр. Как сообщает Wynet, окончательная цена была определена после завершения расчетного периода с 24 по 28 августа. За эти дни международная цена бензина в Средиземноморском бассейне выросла примерно на 6%. Кроме того, был проиндексирован акциз и незначительно увеличена маркетинговая составляющая цены. Еще 27 августа предварительные расчеты указывали на противоположную тенденцию. Ожидалось снижение цены на 25 огород. Этот прогноз был сделан до завершения 5-дневного расчетного периода и в итоге не подтвердился. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве на Голландских высотах 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: worth it. Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир и, конечно же, продолжить узнавать о возможностях, которые есть у нас на этой неделе благодаря GovCure-центру, который представляет в нашем эфире Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, слушатели Первого радио.
1: Этот выход, как и анонсировалось, посвятим водителям, людям, которые проводят за рулем по 6, по 8, кто-то по 10 часов в день, таксисты, водители автобусов, грузовиков, любого транспорта, да, и часто у них болят и поясница, и шея, и колени, и тазобедренные суставы. Некоторые даже на руки жалуются, да? Какой опыт у вас, опыт помощи таким людям?
2: Да, Ян, водитель — это вообще отдельная группа людей. Вообще рекомендую сейчас водителям, которые слышат этот эфир, прибавить чуть-чуть звук и внимательно послушать то, о чем мы сейчас будем говорить, и тем домохозяйкам, у которых мужья или близкие водители и проводят очень много времени за рулем, тоже рекомендую вот сейчас прям послушать внимательно. Водители, они вроде бы сидят, но тело у них работает постоянно. Поясница держит напряжение, шея смотрит вперед, концентрация внимания, глаза, голова, уши, все напряжено, плечи зажаты, колени согнуты, таз почти не двигается, стопы все время работают с педалями. А сверху еще вибрация. Пробки, стресс, резкие торможения, перепады температуры, когда человек с машины в машину вынужден по долгу работы своей выпрыгивать, запрыгивать. Это резкие переохлаждения или нагревания мышц поясничного отдела и вообще всего организма. Долгие часы в одном положении. И что происходит? Человек, и мы часто это тоже замечаем, я знаю, когда на Мертвое море еду или в Эйлат, если не выходить каждый час и не делать какие-то упражнения, то ехать 3-4 часа, то мы выходим из машины и чувствуем, что поясница деревянная, шея зажата, ноги тяжелые, колени ноют, тело как будто не сразу слушается. И многие говорят, ну, у меня работа такая, что делать? Но это не просто усталость, это ежедневная перегрузка. И водители, которые к нам приходят, мы видим, что у них не только вот эти проблемы, которые я описал, но проблемы еще и с последствиями. Это начинаются проблемы с простатой, начинаются проблемы с фиссурой, начинаются проблемы с онемением ног. Приходят люди, мужчины, которые уже на педаль не могут давить. Педаль не чувствует газа, не чувствует педаль тормоза от того, что ступня и так часто работала и работает, что теряется вот эта вот чувствительность. И самое опасное, водитель начинает привыкать. Сначала чуть потянуло поясницу, сначала немножко тяжело забраться в высокий грузовик, массаид. Потом стало тяжело выходить из машины, но потом вроде разошелся, и все нормально. Потом боль начинает постепенно отдавать в ногу, потом стало трудно долго стоять, потом животик появился, потом человек уже садится за руль и заранее знает, что к вечеру будет болеть, потом он начинает всякие прибамбасы придумывать под спину, еще что-то, и если просто терпеть, тело начинает подстраиваться. Меняется посадка, меняется походка, меняется конституция всего позвоночника, суставов. Одна сторона перегружается сильнее, как правило, появляются зажимы. Каждый водитель прекрасно знает, какой рукой он держит руль и рулит больше всего. Чаще всего водители левую руку ставят на панель слева, и у них отсюда тоже идет очень сильный дисбаланс в позвоночнике. И в результате движение становится короче, шаг становится осторожнее. Для таких людей мы запустили сейчас комплексный визит. Он особенно важен, потому что нужно не просто спросить, где болит, но мы используем огромный опыт уже того большого количества водителей, которые через нас прошли, через наш центр. И мы давно планировали, вот наконец-то мы запустили вот эту программу для водителей, водителей такси, автобусов, массаитов. Я очень часто и много на протяжении своего времени, Ян, ты помнишь, рассказывала про водителей, которые к нам приходили восстанавливались. И вот мы составили программу. Это уникальная программа. Я, во всяком случае, аналогов такой программы нигде не видел. И мы вас прежде всего тестируем. Мы смотрим на вашу поясницу, на таз, на колени, на шею, на стопы, на ваш вес, на мышечную массу, на то, насколько ресурсов и физических возможностей еще есть в вашем организме, что сохранилось и что усиливать. мы смотрим на мышцы, которые годами почти не получают нормального движения, а значит и кровообращения ввиду сидячего образа жизни. Мы уже знаем, какие это группы мышц, как правило, атрофируются практически незадействованным человека. После записи человек получает ссылку на домашний опросник. Это экономия вам времени. Вы даже за рулем можете, ну, не за рулем, да, между, когда вы едете, в паузах каких-то, когда вы останавливаетесь на стоянках, вы можете просто голосом или текстом рассказать свою историю, сколько часов вы за рулем проводите, где болит, когда усиливается боль, когда вы выходите из машины или когда вы поднимаетесь в машину, высыпаетесь, утром уходит боль или нет, болит ли нога, имеют ли руки, к вечеру устает ли зрение и слух, или портится, что происходит к вечеру, что уже пробовали, что не пробовали. Можно загрузить ваши снимки, МРТ, КТ, заключения любые. И когда вы это все сделаете, это все придет к доктору, и в центре уже, когда вы придете к нам на проверку, в центре мы уже проведем вам комплексный визит, мы посмотрим ваше движение, биомеханик, сделаем видеофиксацию, покажем вам ваш шаг со стороны и амплитуду. Проведем все необходимые проверки, функциональные тесты. И после этого специалист уже объяснит вам ваше состояние и выстроит вам программу восстановления, в том числе с учетом вашей занятости и работы. Вы сможете это делать прямо за рулем. Часть процедур, часть рекомендаций наших. И очень важный момент – это то, что вы получите сразу три персонально подобранные для вас процедуры в нашем центре за один визит. Это сэкономит вам время. Вам не нужно приезжать 3 раза или 5 раз. За один раз вы приезжаете, проводите у нас около 3 часов, сразу получаете анамнез, диагностику, консультации, рекомендации, ортопедический паспорт с рекомендациями на 30 дней. И самое главное, вы получаете 3 процедуры, и вы уже увидите разницу, вы увидите и почувствуете и вашу поясницу, и таз, и ноги, и стопы, и шею. Вы почувствуете, как ваше тело откликнется на эти процедуры, насколько оно будет вам благодарно. Все подбирается не одинаково для всех. Для каждого индивидуальный подход, в зависимости от вашего состояния. У нас есть специальные программы для водителей, как для мужчин, так и для женщин. Поэтому, если вы уже говорите себе, я больше не могу сидеть, и это влияет на мою работу, я думаю поменять профессию, я не могу больше проводить время на дороге, мое тело меня предает, подводит, значит, нужно научить тело выдерживать эту нагрузку правильно. И мы это всему научим. Мы работаем с позвоночником от атланта до копчика, с вашими мышцами, суставами, с глубокими группами мышц. Самое главное – это приехать, получить комплексный визит, почувствовать, насколько мы профессиональны, насколько мы эффективны. И стоимость сейчас такого комплексного визита по акции всего 2500 шекелей вместо 3600. Вы и тут экономите 1100 шекелей. До 12, для первых 10 дозвонившихся, мы даем еще процедуру аппаратного шиатсу в подарок для ног. Приедьте, получите. Это как раз ноги, это то, что важно для водителей. Ваши ступни, да. Это самое главное, что должно работать безотказно. Вы должны чувствовать педаль, вы должны чувствовать то, когда вовремя и быстро, и реакция, и скорость, надавить на тормоз, надавить на газ. От этого очень часто зависит ваше благополучие и благополучие всех участников движения, их жизни, здоровья. Иногда 1 секунда не хватает, приводят к каким-то последствиям. Если вы водители, давно чувствуете, что работа за рулем забирает у вас спину, шею, ноги и движение, начните с комплексного визита. Позвоните, запишитесь, приходите.
1: Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, воспользуйтесь им непременно для того, чтобы, во-первых, узнать все подробности, которые интересуют вас, во-вторых, записаться и приехать. Решен Люцион, Бейт Кеннеди, улица Мошелеви, 16, на первом этаже находится центр GovCure, звездочка 9533.
2: А в следующем эфире мы поговорим об самом, наверное, важном, Ян, тебе это понравится, об офисных профессиях, бухгалтерах, адвокатах, айтишниках и всех, кто годами сидит за компьютером на рабочем месте, у кого уже болит шея, колени, спина. Вот как раз мы об этом поговорим в 4-м эфире. Буквально через какое-то время. Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

0: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм, всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров, всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир к интересной теме, которую проводим, эфир проводим, и тему эту обсудим вместе с GovCure, представляет центр Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро. Радиослушатели Первого радио.
1: Итак, офисные работники. Бухгалтер, адвокат, айтишник, менеджер, офисный работник. Я, в конце концов. Мы все сидим за компьютером. Иногда настолько ломит все тело, и не только поясницу от того, что ты долго сидишь, или там у тебя начинают руки болеть, начинает плечо болеть, шея, да все на свете. Особенно многие сейчас помнят эту боль, вспомнят ее, или некоторые еще испытывают ее сейчас под лопаткой, когда ты не можешь туда залезть, а там скопилось, и ты чувствуешь, что у тебя вот просто, ну все, отнимаются руки. Что делать в этой ситуации? Помогут ли в GovCure?
2: Да, Ян, ты знаешь, офисная работа кажется легкой со стороны.
1: А что?
2: Но это только со стороны. Угу. Мне часто говорят, что тяжелая работа, усталость огромная. И ты знаешь, это не только... Мы сейчас перейдем не к мышечным, да, и к суставным проблемам, но это еще и умственная работа, это еще и речевая, это еще и... Часто человек в умственном труде тратит намного больше энергии, чем в физическом. И вот это уже проверено, просчитано уже много раз. Человек сидит, но тело все это время находится в нагрузке. Шея наклонена, мы сосредоточены, мы плечи напряжены, поясница зажата, таз почти не двигается. Грудной отдел становится скованным в этот момент. И глаза, голова, нервная система все время в напряжении. И человек не сразу замечает проблему.
1: Да.
2: Сначала просто усталость к вечеру.
1: Угу.
2: Потом тяжело заснуть. Потом начинаем засыпать уже с какими-то препаратами. Потом тянет шею. Потом тяжесть между лопатками. Потом начинает болеть поясница. Потом появляются головные боли. И утром уже нужно расхаживаться. И многие говорят, я просто много сижу. Вот к нам приходят люди, говорят, я просто много
1: сижу.
2: Хотя
1: бы понимают. Так.
2: Если говорить за женщин, то это сразу проблемы с органами малого таза. Это сразу риски варикозов, тромбозов и всяких озов касаемо ног увеличиваются в разы. И те люди, которые больше на ногах, и мы замечаем это, и приходят к нам, которые работают где-то и больше двигаются на ногах, у них намного меньше и отечность в ногах. Отечность очень часто происходит из-за того, что колени сжаты, тазобедренные суставы подогнуты. И лимфе очень тяжело забирать из ног воду. Там нету сердца, там нет мотора. Сердце гоняет вниз, а вверх гоняют мышцы. И если они не двигаются, если человек не шевелится по 6, по 8, по 10 часов, отсюда и много-много проблем, которые начинаются у человека. И годами, когда человек сидит в одном положении, часть мышц перегружается, часть мышц практически перестает работать. Целые группы мышц перестают работать у такого человека. Это глубокие мышцы. Они не получают нормального движения, не получают нормального кровообращения и подачи туда кислорода, питательных веществ. Позвоночник теряет свою подвижность, суставы становятся скованными, и человек постепенно теряет легкость. Ему становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Чем тяжелее человеку, тем быстрее он замедляется. Чем быстрее он замедляется, тем быстрее он набирает вес, и у него уходит из организма мышечная масса, уходит объем воды, уменьшается. И много-много показателей начинают падать. Просто количество калорий, которые сжигает организм сам, тоже уменьшается. И это тоже все ведет к тому, что у человека начинают появляться лишние килограммы. И вроде бы человек раньше, до 20, до 30, до 40 лет, мог и кушать, и спать, когда хотел, и что хотел, и никогда не прибавлял ни грамма, а тут вдруг раз, и начинает человек поднимать вес. Это тоже проблема, вот как раз особенно касается бухгалтеров, адвокатов, айтишников, офисных сотрудников. И человек может быть молодым, активным, умным, работоспособным, но тело все равно платит за неподвижность. И для тех людей, которые вот узнали себя, чувствуют и понимают, что уже куда-то все это движется, для таких людей мы создали для офисных сотрудников как раз комплексный визит. Он очень важен, потому что нужно не просто сказать, у вас болит шея или у вас болит поясница. Нужно понять, как сидячая работа изменила вашу осанку, ваше движение, нагрузку, мышцы, дыхание, сон, стресс и восстановление. Сколько ресурсов на восстановление вообще осталось у человека? Кто знает? И что именно его восстанавливает? После записи человек у нас получает ссылку на домашний опросник. Можно спокойно дома голосом или текстом рассказать, где болит, как давно, сколько часов в день сидите, рассказать все про вашу профессию, насколько она стрессовая, что происходит у вас вечером, как вы спите, есть ли головные боли, тянет ли шею, повлияло ли это на слух, на зрение, устает ли зрение к вечеру, руки немеют ли у вас, ну, что уже пробовали, что помогало, что не помогало. И, конечно, можно загрузить медицинские документы, снимки, заключения. И у нас в центре проводится комплексный визит. Мы смотрим и вашу биомеханику, делаем видеофиксацию, замеряем вашу мышечную массу. Все показатели, которые только сегодня возможно, мы замеряем, фиксируем их и потом смотрим динамику вместе с вами. Вы получаете 3 персональных функциональных теста. После этого специалист объяснит вам состояние и выстраивает вам программу восстановления. Самое главное, вы получаете функциональный ортопедический паспорт здоровья, с которым вы можете в течение 30 дней самостоятельно попробовать себя восстанавливать. Там вам будут четкие данные рекомендации, конкретно персонализированно по вашему состоянию. И в этот же день человек может получить 3 персонально подобранные процедуры. Поэтому для офисного человека это может быть разное. И работа шеей, с плечами, грудным отделом, поясницей и тазом. Но самое главное, мы от Атланта до копчика включаем вам полностью весь организм. Все группы мышц ослабленные запускаем. Те, которые в напряжении, мы расслабляем. То есть гипертонус, гипотонус. Поэтому важно, чтобы ваша работа, ваша профессия никак не мешала вашему здоровью, никак не влияла на ваше здоровье. И вы много работаете с документами, много работаете с цифрами, вы много работаете с людьми, много говорите. Вот, Ян, твоя профессия, да? Поэтому нужно просто научить тело выдерживать вот эту нагрузку правильно. И наша задача не просто снять напряжение на один день. Наша задача — это показать человеку, что происходит с его телом, где перегрузка, какие зоны ослаблены и как начать восстанавливать движение с нами или самостоятельно. Поэтому записывайтесь на комплексный визит. Более подробно о нем вам расскажут в нашем центре. Стоимость такого комплексного визита 2500 шекелей. До 12 для первых 10 дозвонившихся. Процедура аппаратного шиатсу для ног в подарок.
1: Самое время сделать звонок. Звездочка 9533. Этот звонок позволит вам, во-первых, узнать всю интересующую вас информацию, во-вторых, записаться, конечно же, ну а далее уже сам приезд. Освободите время для себя. Сейчас выгодные условия. Воспользуйтесь ими. Ришон Лицион, Бейт Кеннеди. Это здание находится на улице Моше Леви, 16, напротив всем известного здания UMI в Ришине, в новой промзоне. Так что доехать легко. Еще сложнее, наверное, все-таки, да, выбрать это время для себя, но подспорьем будет специальная акция и специальные условия для вас. Поэтому давайте, занимайтесь собой, живите без боли вместе с GovCure на особых условиях этой недели, воспользоваться которыми у вас есть еще почти 15 минут, да, сделать звонок и получить дополнительную процедуру для себя в подарок. Ну, а затем будете звонить позже, вы получите эту акцию просто с немного другими условиями, без такого приятного и полезного бонуса, как массаж ног шиатсу, да? Звездочка 9533, нужный номер телефона.
2: Позвоните, запишитесь, приходите. До завтра.
0: Реклама.

0: реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов КНЕСЭТ 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Жаркое лето в Центр-кар.
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: Центр-кар Азур.
0: Реклама.

11:54 на часах в студии первого. Расстаюсь с этим часом, расстаюсь со своим эфиром на сегодня. Ну и, естественно, покидаю эту студию для того, чтобы вернуться в нее вновь завтра, ровно в 10, оказавшись здесь. Вновь поприветствую вас, ну и вновь проведу с вами свое время. Время Романовой на первом. Сегодня тоже рекомендую вам оставаться с нами на волне нашей музыки для вашего настроения. Отличной всем недели. Традиционный салют.

0: реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Иранский агент завербовал израильских подростков. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Хайфе обвинительное заключение против двух подростков 14 и 16 лет из Кирьят-Моцкина, выполнявших задания иранского агента за финансовое вознаграждение.

По данным следствия, несовершеннолетние связались с вербовщиком через Telegram, фотографировали стратегические объекты, торговые центры в районе Тель-Авива и Герцли, наносили граффити, а также пытались привлекать к этой деятельности других подростков. За свою работу обвиняемые получили сотни шекелей, в том числе в криптовалюте, продолжив контакты даже после того, как осознали связь заказчика с Ираном. Расследование началось после задержания одного из фигурантов в аэропорту Бен-Гурион по возвращении в страну. Одному из обвиняемых инкриминируют контакт с иностранным агентом, передачу информации в интересах врага и порчу имущества. Второму – содействие в контакте с агентом и порчу имущества. По данным обвинения, один из подростков также пытался выдавать себя за военнослужащего подразделения 8200 для получения новых заданий и создавал канал для вербовки исполнителей на работы с высоким риском. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами группы западных политических и общественных деятелей, а также военных, деятелей культуры и журналистов, поддерживающих Украину. Среди тех, кто награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства на международной арене, израильский политик, правозащитник и борец за свободу Али Натан Шарянский. Он удостоен ордена за заслуги третьей степени. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поздравил Шаранского с наградой. Совет по правам человека при президенте России обратился в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг задержания в Израиле историка Артема Кирпиченко, имеющего двойное гражданство. Он перестал выходить на связь 2 августа после прилета в аэропорт Бен-Гурион из Еревана. В СПЧ заявляют о возможном политическом характере ареста и требуют от ООН запросить у израильских властей данные об условиях содержания, медицинском обслуживании и обоснованности предъявленных обвинений. Официальные структуры Израиля, включая Шабак, до сих пор не прокомментировали ситуацию. По сообщениям неофициальных источников, расследование завершено, и Кирпиченко в ближайшее время предъявят обвинение. Его адвокат Инна Лебединская-Кац заявляет, что показания из подзащитного могли выбивать под давлением, а также утверждает, что ему угрожали конфискацией имущества в Ашкелоне и депортацией. Как сообщает информационный портал «Вести», на референдуме, состоявшемся в Исландии, было решено, что страна не возобновит переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная корпорация страны, отметив, что осталось почитать лишь несколько голосов. Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 2009 году, а затем на протяжении 4 лет вела переговоры об этом. Новое правительство заморозило процесс в 2013 году. В настоящее время в Исландии снова находится у власти проевропейское правительство левоцентристского толка, и оно откликнулось на инициативу одного из членов коалиции вынести вопрос переговоров на референдум. С 16 по 19 сентября в Тель-Авивском музее искусств пройдет международный фестиваль фильмов об искусстве «Эпос», который в этом году впервые расширит программу за пределы Тель-Авива. Часть показов состоится в Эйн-Хароде. В программе десятки документальных и игровых фильмов об искусстве, литературе, архитектуре, музыке, танце и театре, отмечает Jerusalem Post. Фестиваль откроет документальный фильм «Take the Money and Run» о датском художнике Йенсе Ханнинге, который получил от музея деньги за создание произведения, а вместо него представил пустые рамы. Отдельная программа будет посвящена памяти израильского режиссера Рама Леви. Ожидаются показы фильмов о британской виолончелистке Жаклин Дюпре, британском дирижере Саймоне Рэтли, художниках Караваджо и Гоне Шеле и британском драматурге Томми Стоппарде. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной переменная облачность. Вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве на Голландских высотах 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 240 сантиметров, купание опасно. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Это был Энрике Иглесиас, Баной Бад Банни. Бад Банни — это, по-моему, который стал всему миру известен, когда выступал в перерыве Супербола американского. Они на троих, я бы так сказал, открыли сегодняшний выпуск программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Начало новой недели, конец месяца. Йом Ришон, такой у нас сегодня день контрастов. Йом Ришон, 30 августа. Но если вам не нравятся контрасты, можем оказаться в середине. Сегодня в месяце Элюль, 17 число, день Юд Зайн Бе Элюль. В еврейском летоисчислении. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. Ближайшие два часа, как обычно. Занимаемся привычными делами. Как всегда, я вас приглашаю к общению. Мы с вами три дня не виделись, не слышались с четверга. И поэтому у нас есть два канала связи для нашей с вами связи, по которой вы можете связаться. Связь — это дело хорошее. Это лучше, чем разрыв или не связь. И предлагаю вам, приглашаю вас написать о чем угодно. В воскресенье говорю, что можно еще написать о том, чем занимались в выходные. Где были, что видели, чем можете поделиться с нами. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправив сообщение на наш номер в WhatsApp 05. Есть еще кто-нибудь из наших радиослушателей, кто, вот если вот сейчас спросить, какой номер первого радио в WhatsApp, он скажет, я не знаю, не помню. Таких не должно быть. Это несознательные граждане и гражданки. 054 20 70 800. В любой момент этот номер может пригодиться. Например, программа «Без выгоды», которая будет с 2 до 3. Вдруг вам что-то надо или вы хотите что-то отдать, а номер не помните. И что вы будете делать? 054 20 70 800. Господа, это наш WhatsApp-овский номер, куда тоже можно писать сообщение. Что еще? Сегодня воскресенье. Что у нас будет? Не знаю. Все остальное по ходу дела. Два часа, вы знаете, по нашим с вами планам должны пролететь незаметно. PM до 14. Поехали. Поехали.

Это «Серебро», до них был Денис Клявер. После них наши радиослушатели. Слава пишет, честно признается, сегодня коротко. Всем привет, всем желаю хорошей и благотворной недели. Проявляйте терпимость и берегите друг друга. Хороший призыв в начале недели от Славы прозвучал. В WhatsApp, уважаемый Павел Михайлович, есть вопрос. Книга века, 1901-2000, авторами которой являются Ольга Деркач и Владислав Быков, лежащие у вас на столе. Вы ей пользуетесь? Интересна ли она? С уважением, Илья. Господи, они все видят, что у меня лежат на столе здесь, у нас в студии. Да, Ольга Деркач и Владислав Быков. Слушайте, уважаемый Илья, значит, в этой книге авторы отмечают по каждому году 20 века интересные с их точки зрения события, которые были в этом году, небольшими такими айтемами. Если вам это интересно, мне, я ее пролистываю, я иногда нахожу здесь материал для загадок своих в эфире. Так просто читать ее, потому что она здесь разбита на небольшие айтемы, буквально 4 строчки, 5, иногда 10 строчек по каждому событию в году разному. Кому это интересно, если хочет вспомнить о событиях 20 века с точки зрения авторов этой книги, тогда да, а так нет. Для меня она просто имеет практическое значение. Я иногда нахожу тут интересную информацию, которую превращаю в загадки для вас. Но это далеко не единственный источник. Наблюдательный. Кстати, сегодня загадка будет из этой книги. Наблюдательный. Павел, здравствуй. Ты мне напоминаешь Шабак. Обо всем ты хочешь знать, чем мы занимались в выходные. А рассказать про себя тебе слабо. Слушайте, в Шабаке добавляют, чем ты занимался в выходные, добавляют в глаза смотреть. Я же это не говорю. И это раз. Я, во-вторых, никого не заставляю. У меня цель одна, практическая. Если вы расскажете, чем вы занимались в выходные, кто-нибудь послушает, скажет, валя, мы тоже хотим в следующие выходные заняться тем же, пойти туда же, поехать туда же. Вот с этой точки зрения я спрашиваю, но еще и для того, чтобы подтолкнуть кого-то, что-то нам наконец-таки написать. Я, когда что-то интересное вижу, я всегда рассказываю наблюдательно, вы не объективны. Более того, адресую вас к своему телеграм-каналу, где я там показываю, что я посмотрел, где я побывал. Делаю это постоянно. Так, добрый день, Павел Михайлович. Сегодня у нас с женой 23-я годовщина свадьбы. Хочу поздравить мою любимую жену Марину с этой датой и сказать, что я ее очень сильно люблю, Виталий Криворожский. А на выходных были на море. По традиции ездили на пляж Ашдода на завтрак, жарили яичницу, пили свежесваренный кофе и общались с друзьями. Классно провели время. Ближе к 11 поднялись волны, и меня ужалили медузы. А так все было супер. Подождите, что, сейчас еще есть медузы? Это какая-то одна осталась, она вас поджидала еще, по-моему, с июля месяца. Потому что я нигде не слышал, чтобы сейчас были медузы. Я сам на море бываю каждую субботу. Никаких медуз нету. Вот какая вам попалась. Но все равно вы классно отдохнули. Как хорошо, что у нас есть море, господа. Мы к этому привыкаем, а надо ценить. Павел Михайлович, а что случилось? Несколько дней назад на вашем канале сказали, что с 1 числа сильно подешевеет бензин. Сегодня я вижу совсем обратное утверждение. Кстати, у меня нет машины, мне вообще плевать. Но как такое может быть, Валентина? Слушайте, ну на нашем канале, они же не придумали, наши девочки и мальчики, что подешевеет. Была, наверное, где-то какая-то информация. Давайте посмотрим. Если обычно это в конце месяца, на первое число месяца. Да, или в конце недели. Я даже не помню, как это часто бывает. Я нигде не видел какую-то информацию о ценах на бензин. В обзоре газет сегодня не было этого. Так что никак прокомментировать это дело не могу. Тем более, что вам-то плевать, Валентина. Алекс Мифакеах. Добрый день, Павел Михайлович. Выходные. Потом по ценам на бензин. Ну что ты будешь делать? Наберешь, что ли? Если скажешь, что бензин дорожает на полшекеля. Ты что, поедешь набирать 5 20-литровых канистр, что ли, туда, чтобы дешевле было? Ну, подорожает. Это как, знаете, вот как дождь, который обещают. Ну что ты с этим делать? Подорожает, будем заправляться за новую цену. Подешевеет, все равно будем заправляться за другую цену. Куда ты от этого денешься? Алекс Мифакеах. Добрый день, Павел Михайлович. Выходные провел дома. Неделю начал с уроков вождения автобуса. Всем желаю хорошего настроения и легкой недели.
То есть вы собираетесь стать водителем автобуса? Слушайте, водитель автобуса, по мне, так очень уважаемая профессия. У него за спиной десятки людей. И он их должен доставить до места назначения каждого. Желательно резко не тормозить, потому что кто-нибудь грохнется, разобьет голову, подаст суд на него. Или вообще будет некомфортно. Должен об этом уважать. А с нашими водителями на дорогах иногда плавно тормозить не всегда получается. И поэтому мастерство водителя автобуса в том, что касается моей точки зрения, заключается, чтобы в любой ситуации ты тормозил плавно. Думай о том, что там у тебя сзади стоят люди, сидят люди, стоят люди. И иди знай, куда их унесет, если ты затормозишь резко. Видели одну медузу, и та ужалила. Это Виталий Кривожук. Одна медуза была, которая ждала его на пляже в Ашдоде, в море, и ужалила. Надо же, а? И она, наверное, приговорила, чтобы жизнь вам медом не казалась. Второе сообщение. Чем занимался? Подождите, а где первый? А, вот, это Илья, который спрашивал про книгу. Чем занимался? Был в гостях в Тель-Авиве у племянницы Сони. Познакомился с двумя симпатичными хомяками. Было весело. Затем вечером играл со своей командой в «Что, где, когда». Веселье продолжилось вместе с интеллект-игрой. Продолжалось вместе с интеллектом. С уважением, Илья. Он даже прислал свою фотографию с хомячком в руках. Отлично. Слушайте, спасибо, что рассказываете. Как вы провели выходные? Мне нравится такая информация. Она вкусная, я считаю. Давайте перед рекламой мы вспомним такой набор песен кое-какой группы.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
0: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Это были YouTube. Так, сообщение. Заклинатель Кураги пишет нам, у него неприятности. Шалом, самый эгоцентристный, здесь так написано, ведущий радио. Ваша мхатовская пауза затянулась сегодня в обзоре газет. Хотел поделиться неприятным моментом. Мой черный бумер какая-то сволочь поцарапала гвоздем с одной стороны и недавно поцарапала с другой. Во весь борт. Я никому не мешаю, людей не, я не очень люблю, кроме родных и друзей. Хотел бы предупредить ту сволочь, кто это сделал, что жизнь все равно сведет меня с тобой. Это закон, и тогда тебе не поможет ничего и никто. Я очень злопамятный человек. Спасибо за понимание, заклинатель Кураги. Кто поцарапал машину заклинателю Кураги? Бумер, это же BMW, правильно я понимаю? Черный, завидно стало. Думаете, ездить теперь с царапиной? Ха-ха-ха! Есть такие люди, которым как-то вот у них свирепит внутри, когда другим хорошо. Добрый день, Павел. На той неделе одно существо, не могу его назвать человек, оскорбил всех, кто любит эту страну, назвав нас бараны. Хочу дать ему мое мнение о нем. Чмо Рувен. Значит, уважаемый Рувен, если какое-то существо оскорбляет, это не значит, что вы должны опускаться на его уровень и делать то же самое. Этот наш радиослушатель наказан до конца этой недели. Я не буду читать его сообщения в надежде на то, что он в следующий раз подумает, что можно писать про других людей, по большей части ему незнакомых. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня он же вам теперь ответить не может, потому что он фактически под санкциями находится. А зачем вам надо его? Вообще, Рубин, не надо никого оскорблять. Не уподобляйтесь. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня утром попалось видео с Путиным. Господи, как вам повезло, надо же. Наконец-то раскрылась настоящая причина СВО. Во всем виноваты касатки, которые нападают на белых медведей. В природе касатки не охотятся на медведей, но Владимирчу виднее, у него свои источники информации. Стас Батьян. Не знаю, мне кажется, большинство людей в мире уже давно не интересно, что говорит президент России. Пусть говорит. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Шалом, дебарти итхем пам, ани гемлай шел акнесет. Ани маавир кол мини тохниот бе интернет радио. Матхил ми политика, нигмар бе музыка. יש לי כניסה חופשית לכנסת, אני בקשר עם חברי כנסת, ופעם דיברתי איתכם, והיינו צריכים להיות בקשר, ולא יודע, ניתק בקשר. אז אם אתם יכולים לחזור אליי ואתם מעוניינים, המספר שלי 050-6.
0: Так, ну это, наверное, техническое сообщение для моих коллег. Не будем озвучивать телефон в эфире этого человека. Кому надо, послушает и запишет номер. А мы пока продолжаем.
2: Первое радио.
3: Первое радио.
2: 89.1 FM.

Это Феликс Джайн и Каскада перепели песню, которую, наверное, кто-то из наших радиослушателей помнит. В оригинале это была композиция Дайаны Росс, которая называлась «Upside Down». Типа кверх тонашками. «Бой, что ты делаешь? Ты меня вообще перевернул с ног на головы, меняя всю мою жизнь». I said, upside down, you're turning. Да, вот так примерно это было тогда. Давным-давно тому назад.

0: Переворачивай меня, Свет, на голову. Выворачиваешь меня изнутри наружу. В общем, кошмар какой-то. Эта песня получила вот новое дыхание в том варианте, который мы только что слушали. Сейчас второй рекламный блок этого часа.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Реклама.
5: Первое радио 89.1 FM.

0: «Кто-то, кто не было», «Флэш», так называется его песня. Сообщение, которое пришло, у него есть один недостаток, автор не подписался, к сожалению. «Здравствуйте, мы в шаббат были дома и смотрели с мужем сериал, который пропустили в свое время, «Остаться в живых», «Lost». Всем, кто не смотрел, советую, очень затягивает». Слушайте, ну это известный сериал, когда-то был очень популярен. Мне кажется, его недостаток в том, что там слишком много сезонов и серий. Ты смотришь, все не кончается, А хочется разгадки тайны какой-то, а там ее так и нет. Я даже не помню, она была или нет. Это как люди, которые оказались на каком-то острове, что ли, если я не ошибаюсь, необитаемым, который стал обитаемым. Пожалуйста, не забывайте подписывать ваши сообщения. За рекомендацию тем, кто пропустил сериал, спасибо, потому что сначала он на самом деле затягивает. Главное продержаться до конца в этом сериале. Идем дальше.
1: Первое радио.
0: Группа «Шестое чувство». «Я без тебя». Или «Я без тебя», как правильно на украинском. Наверное, второй вариант.

Так, без тебе, наверное, все-таки правильно на украинском. Не знал, сомневался, благодаря песне теперь запомнил. Я без тебе клюм. Вот так вот. 52 минуты 13-го. Господа, скоро закончится первый час эфира. Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы, любой из вас приглашен поделиться чем-то, написать на любую тему, которая вас волнует. Слушайте, сегодня в первом часе не было ни одного сообщения про выборы. Надоела тема. Надоела, я вас понимаю. И темы эти, политики, эти все уже достали. Но в любом случае, несколько человек написали, чем они занимались в выходные. Я, кстати, по этому поводу, к своему стыду, не знал, что на экраны уже вышел фильм Ридли Скотта новый. «Созвездие пса». «The Dog Star», по-моему, он называется. Но если он идет в наших кинотеатрах, то это следующий после «Одиссеи» must-see фильм Ридли Скотт. Это, извините меня, Ридли Скотт. 89 лет, 30 фильмов и создает хорошее кино. Так что вперед, уважаемые дамы и господа. По этому поводу сейчас будет композиция по поводу кино и кинотеатров. Но пока напоминаю, пишите, давайте общаться. Напоминаю, что можно писать в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Не забывайте подписываться. В WhatsApp можно голосовое сообщение, но, знаете, не более полминуты. И каждый радиослушатель может прислать не более двух сообщений за одну программу. Можно этим воспользоваться. Пообщаемся. 054-20-70-800. Теперь по поводу кинотеатров. Приличные люди, кинотеатр, когда идут с попкорном, то, что от него остается, уносят с собой. Выбрасывают в мусор, а не оставляют под креслом где-то, между прочим. Композицией «Попкорн» мы и закончим этот час эфира.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: 10 палестинских нелегалов задержаны в Тель-Авиве. Подробнее через несколько секунд. Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Тель-Авиве в жилом здании бойцами пограничной полиции были задержаны 10 жителей палестинской автономии, незаконно проникших в Израиль. Задержанные были переданы следователям. Операция проводилась после сообщения от местных жителей о нелегалах. Полиция Иерусалимского округа сообщила, что в минувшие выходные были задержаны 7 человек по подозрению в осквернении религиозных объектов в старом городе Иерусалима. Четверых задержали после того, как они, по версии полиции, плевали в сторону монастыря армянского патриархата в армянском квартале. Еще трое совершеннолетних были задержаны по подозрению в повреждении мусульманских могил в старом городе. Все подозреваемые были допрошены по подозрению в нарушении общественного порядка, после чего освобождены на ограничительных условиях. В минувшие выходные в Тель-Авиве на улице Ремес местный житель поднялся

на крышу жилого дома и угрожал покончить с собой. К месту происшествия были стянуты крупные силы полиции из участка Лев-Тель-Авив, которые оцепили территорию и вступили с мужчиной в переговоры. В ходе общения переговорщикам удалось установить контакт с гражданином, однако тот поставил неожиданное условие, что согласится спуститься только после разговора с известным израильским рок-музыкантом Иудой Поликером. Осознав реальность угрозы, полицейские поздно ночью отправились домой к уже спавшему певцу. Поднятый с постели Поликер сразу согласился помочь и провел с мужчиной короткую телефонную беседу, в ходе которой убедил его отказаться от своих намерений спуститься с крыши. Сотрудники полиции выразили глубокую благодарность артисту за содействие, отметив, что его вмешательство помогло предотвратить трагедию в критический момент. Как сообщает информационный портал «Вести», директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Рэдклифф должен был выяснить, могут ли руководители российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. В Москве он встретился с главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым. По данным источников, Рэдклифф пришел к выводу, что Бортников – конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия. 28 августа американские чиновники проинформировали Зеленского об итогах поездки Рэдклиффа и о предложении провести трехсторонний саммит. Ранее администрация Трампа уже поднимала эту идею, Зеленский ее поддерживал, а Путин отказывался. Как сообщает информационный портал «Вести», Израильская академия кино и телевидения объявила о присуждении премии «Офир» за вклад в киноискусство актрисе Леване Финкельштейн, известной по фильмам «Хорошая смерть» и «Большая история». Премия будет вручена на церемонии, которая состоится 9 сентября. Премия «Офир» – самая престижная награда в мире киноискусства Израиля. Ее называют израильским «Оскаром». И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Вечером возможны осадки на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве, на Голландских высотах 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 240 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: В общем, человек простой, Иуда Поликер. Сейчас, правда, он болен, у него, по-моему, что-то там с легкими. Но один из самых популярных певцов в нашей стране. В этой песне они Роцегам поют о том, что я тоже хочу квартиру с большим стеклянным окном с видом на море. Чтобы был на стене огромный телевизор. Чтобы у меня был личный шофер с лимузином. Я хочу быть руководством какой-то партии. Получать большую зарплату. Я хочу быть сыном всех матерей, чтобы все обо мне заботили. Да мало ли что я хочу. Вот представляете, выходите вы сейчас из того места, где вы сейчас находитесь. Вышли на улицу, к вам подходит человек в черном костюме с галстуком. В ухе у него наушник. Говорит, вы такой-то, такой-то. Да, я такой-то. А что такое? Ничего, я ваш охранник. Пожалуйста, вот машина, садитесь, говорите, куда ехать. Вы же не будете знать, куда деваться вообще. Почему? Не задавайте лишних вопросов. Садитесь на заднее сиденье, там есть бар. Пользуйтесь. Говорите, куда ехать. Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. 30 августа. Воскресенье, Йом Ришон. Еще одно календарное лето наше с вами вместе, совместное, заканчивается в эти дни. Время 10 минут 14, вторая половина дня, вторая половина программы PM. Напомню, что в 2 часа без выгоды. Я также напомню, что с недавних пор у программы, радиопрограмм «Без выгоды» есть поддержка в Телеграме. Есть Телеграм-канал «Без выгоды. Первое радио». И желающие, его преимущество над радиопрограммой в том, что он доступен 24 на 7, то, что называется, всегда. Там можно разместить объявление, можно почитать объявление в любое время. Программа выходит только час в неделю, а там всегда. Если вам это актуально, хотите найти программу, можете в WhatsApp прислать, например, слова «без выгоды», и вам пришлют линк на этот телеграм-канал. И будете им пользоваться. Мало ли что, может пригодиться. Значит, по этому поводу я напоминаю номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Им можно будет воспользоваться и в радиоэфире программ «Без выгоды», и можно будет воспользоваться сейчас, если напишите о чем-нибудь, на любую тему, которая вас волнует, кроме «Без выгоды». В «Без выгоды» надо писать после двух. Второй канал для связи, как обычно, Facebook, страница программы PM. Мы идем дальше, скоро загадка. А пока прилетел несколько сообщений, сержант написал на обочину. Выходные сначала посмотрел на Netflix мексиканский боевик «Facing El Chapo». По вашей, Павел, наводке. Спасибо. А потом было самое интересное. Меня сначала сдуло ураганным ветром, а потом облило ливнем и побило градом, который нам обещали наши доблестные синоптики. Три смайлика, сержант. В смысле, этого ничего не было, что ли? Я что-то не понял. Это ирония какая-то? Слушайте, ну где-то было, по-моему, на севере что-то такое было. Ну да, я посмотрел «Facing El Chapo» и решил, что можно его порекомендовать, и поставил эту рекомендацию на телеграм-канале, который я вам тут периодически о нем напоминаю. Я там ставлю информацию о том, что видел, где побывал и что интересного вообще по своему собственному опыту. Не где-то что-то слышал, по своему собственному опыту. Так что всем приглашены. Адрес, на него есть линк с программы PM, с страницы программы PM, или просто наберите PM891FM и найдете, я надеюсь, найдете. PM891FM. Вот. То есть сержант это запустил камень в огород синоптиков, мол, ничего такого серьезного не было, но предупреждали, а мало чего. А если бы на самом деле был град размером с яйцо и стукнул бы вас по голове, вы сказали бы, а почему меня не предупредили? А тут вас предупредили, вы были подготовлены. Браво Поликеру. Надеюсь, это не было договорником. Хотя Поликер достаточно знаменит. Еще раз браво и аплодисменты. Ой, ну слушайте, ну почему сразу подозревать Слава? Какой договорняк? Я надеюсь, что, вы знаете, все вот такие вещи, они являются... За ними идут последователи. Вот я надеюсь, что на этой неделе, в продолжении недели, еще кто-нибудь не залезет на какую-нибудь крышу или на какой-нибудь кран, скажет, я хочу встретиться... с Павлом Маргуляновым. Иначе я прыгну вниз. И меня посреди ночи разбудит, говорит, надо спасать человека. Вот этого я опасаюсь. Ну, про себя я условно говорю, с любым другим человеком. Потому что все, даже преступления какие-то тяжелые, обычно по их следам идут какие-то копировальщики, которые копируют их, которые находятся на грани. своего психологического состояния. Так, это были фейсбучные сообщения. Перехожу в WhatsApp. А что писать про выборы? Я хотела голосовать за Азенкота. Теперь не буду. Послушал эфир Кричевского с Твизильбером в пятницу. Узнала про него много неожиданного. Про Кричевского или про Цвизильбера? Или про Азенкота? Мы, конечно, не бараны, но в чем-то охотник из Афулы прав. Что мы знаем об избранниках? Что мы вообще знаем об этих людях, кроме того, что они говорят? А говорят они все красиво, они за это деньги получают, Валентин. Валентин, извините меня. Если вы давно в стране, вы знаете не только, что они говорят, но и что они делают. Единственное, что вы про Азенкота не можете знать, он никогда не был. Но он был в правительстве там после 7 октября какой-то период. Но как политик многие говорят ему, говорят о нем, ну что, он же неопытный политик, нет никакого опыта министерского. Как он может быть премьер-министром, на это претендует? Это как человек без опыта может быть премьер-министром? Ну, во-первых, давайте так. Любой человек, который становится премьер-министром, опыта премьер-министра до этого не имел. А вы как-то, что-то как-то вы колеблетесь, я вижу, да? Хотя, говорят, в этом году очень многие колеблются, не знают, за кого голосовать. Вы не одна такая. Не знаю, почему вы передумали голосовать за Азенкота, но про него много говорят. Против него ведется такая довольно сильная отрицательная кампания. А он лидирует в вопросах. Причем лидирует в вопросах по партиям и по личным предпочтениям на пост премьера. А про него и говорят. А вот он такой-то, а вот он такой. А он лидирует. Он лидирует в вопросах. И что тут делать? Есть какая-то тенденция, которую очень трудно остановить. Вот она в обществе как-то пошла. И пошла. И нельзя ее остановить, во всяком случае, на сегодняшний день. Павел Михайлович, хотел выразить вам благодарность, но не успела. Передача закончилась. Передача закончилась. До свидания. Господа, услышимся завтра. Ну, наверное, это было на сегодня. Дело вот в чем. Продолжает вам продолжает писать человек, который подписался «Пионер». В позапрошлый четверг вы говорили о водительских правах. Я случайно проверил. Оказалось, что в пятницу срок действия заканчивается. Пришлось менять. Спасибо вам, «Пионер». Ну, я же стараюсь вам давать полезную информацию. Я говорю, что если моя информация о правах поможет хотя бы одному человеку, я уже считаю нормально. А человек, который послушает меня, пойдет сдаст анализ крови. И что-то там, это ему поможет. Или вспомни, что у него есть возрастные медицинские проверки, которые надо делать. Женщин маммография, колоноскопия у всех и так далее. Что надо сделать, не пренебрегать этим. Если хотя бы один человек меня услышит и пойдет это сделает, поймет, что это надо делать, то это уже достижение. Так что «Пионер» пришлось менять. В смысле, вы уже поменяли, потому что это не всегда оказывается процесс такой быстрый. Вот я сейчас метапелю одну семью несчастных репатриантов, у которых это занимает больше года, но мы на грани добития министерства Мисрада Ришу, и вот-вот-вот-вот-вот скоро уже все, они получат права. Никуда они от нас не денутся. Потому что у меня все было за неделю. Я за неделю все сделал. Правда, я сам поехал в типографию Берри, не стал ждать шалеха, почты, а сам поехал, взял и получил. Но все это заняло неделю. Но это не значит, что и у вас займет неделю, господа. Так что проверьте на всякий случай, когда у вас кончается действие прав. Добрый день, Павел. По поводу попкорна в кинотеатре. Вы в курсе на цены на фильм и на тот же попкорн? Я не призываю разбрасывать и хрюнячить, но красиво оставить рядом с местом. Да, иначе уборщики останутся без зарплаты. Кирилл 226. Ну, я в курсе примерно на цены, да. Курсе на цену. Слушайте, Кирилл, ну, смотрите, ну это же кайф какой-то. Особенно, если ты не очень так вот и не пообедал и пошел в кино, а чуть-чуть наполовину пустой желудок, и ты берешь вот эту коробку с попкорном, вот эту вот, и бутылку Кока-Колы. И самое главное, не хрустеть попкорном в паузы фильмов. Это раздражает. Вот когда моменты погромче, тогда надо... А в паузах драматически хрустеть не надо. И совершенно с вами согласен. Выходишь из кинотеатра, убери эту коробку. Там на выходе стоят обычно эти мешки полиэтиленовые или урны какие-то, куда надо все бросать. Так ведут себя приличные люди. Ира, а если я залезу на крышу, буду требовать, чтобы со мной поговорил Биби и Сара, иначе Сиган, с крыши, как думаете, сработает? Правда, что я им буду говорить? Ну, во-первых, Ира, вы найдете, что им сказать. Во-вторых, минимум половина страны подумает, что это они сами придумали, чтобы повысить себе популярность перед выборами. Это я вам точно говорю. Поэтому с политиками осторожней. Они, может быть, и приедут кто-нибудь из них. Скажет, вот, Сара, тут вот Ира, радиослушательница первой радиопрограммы ПМ, залезла на крышу здания Азриэли и говорит, прыгнет, если вы к ней не придете, не поговорите. Я допускаю, некоторые скажут, Сара скажет, сколько времени? Ну, сколько? 3:30 утра. Пусть прыгает. Ну, нельзя же так думать про леди, первую леди страны. Сара наверняка приедет. Самое главное, чтобы никто не пробовал проводить этот эксперимент. Потому что остальным понравится, они и потянутся тоже за это дело. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Обещанные ливень и шторм до нас не дошли. Бейтар Рушалаем неожиданно проиграл Макаби Нетания, но хоть и Иуда Поликер оказался красавчиком, респект. Да еще неожиданно, еще как 4-1. Это вообще позор какой-то. Ну, здравствуй, Паша. По выходным я не слушаю радио, но в эту пятницу Бфукс включил Персона Грата и послушал, кто в гостях. И, о чудо, это был мной обожаемый Цви Зильбер. Очень жаль, что он ушел с лучшего радио, но что делать? Пожелаем ему удачи. Цви и тут себе не изменил, сказал Марку, что есть такое слово «говно», чем меня порадовал Лапу. Лапух. Это единственное слово, за которое вы зацепились в этой программе и решили послать его нам в эфир, да? Это многое говорит о вас, между прочим. Всем доброго дня. Скоро наша глубоко уважаемая лично мною Первое радио отмечает четвертак. А будет праздничный эфир с радиослушателями? Пифагор. Пифагор, все будет. Все будет, Пифагор. Но, кстати, все мероприятия эфирные наши будут только с участием тех, кто собирается голосовать на выборах. Остальных мы просто не пустим сюда. Голосовое сообщение.
1: Гади Айзенкот был заместителем Эуд Барака в армии. Поэтому я боюсь, что будет та же политика, как и Эуд Барак. Очень левая.
0: Ну, бойтесь. Кто вам запрещает бояться? Жалко, что вы не представились. Здравствуйте, Павел Михайлович, все-все-все. Сегодня в новостях сообщили, что на Венецианском фестивале покажут фильм про убитую 6-летнюю палестинскую девочку. Почему не показывают фильм про наших рыжиков? Сейчас старший пошел бы в школу. Или про девочку 9 лет, которую убили в Берри. Хотелось бы мои дурацкие вопросы получить умные ответы. Спасибо. А, то есть вы хотите умные ответы, а сами не подписываетесь, не выполняете базовые правила нашего общения. Но хотите умные ответы. Вот вам умный ответ. Сообщение надо подписывать. Я не знаю, что за фильм о 6-летней палестинской девочке. Я не знаю, есть ли фильм о рыжиках. Эти фильмы, если это делать кому-то из израильтян, это очень тяжелая вещь. Я не знаю, как можно делать фильм на эту тему. Как можно делать фильм вообще? Говорят, в Фауде как-то в последнее затронуто 7 октября. Но как можно смотреть фильм, когда ты знаешь, чем это там все закончилось? С какой стороны надо подать этот фильм, чтобы люди не... Вот я вам говорил, что я ходил в театр, в Габиму, на спектакль «Паулет Пшутот», по-моему, да, он назывался. Да, я рассказывал, что там суть этого спектакля показывает семью, которая живет в кибуце около Газы. И показывают обычные семейные дела. Кто-то там уезжает учиться за границу, отмечает какие-то праздники. Кто-то там болен. Парень молодой, парализованный, его на инвалидном кресле, судя по всему, где-то в армии он это получил. Но семья живет обычными делами, и начинается это действие с 5 мая 23 года. Пока что они там что-то отмечают за столом, торт приготовили, потом следующее действие 5, по-моему, сентября 23 года. И последнее действие этого спектакля 6 октября 23 года. Я вам рассказывал, и когда загорелось, там все время числа горят где-то в углу экрана, и когда загорелось 6 октября 23 года, в зале прошел такой... Вот такой вдох-выдох такой вот по всему залу прошел. Потому что мы знаем, что на следующий день будет с этой семьей. Понимаете? Это очень тяжелая вещь снимать на эту тему фильмы. Особенно нам с вами, нам, израильтянам. Кровь на анализ таки сделали, все нормально. Тьфу, Кузя. Кузя, Коля, кого? Поздравляю вас, молодцы. Оплатил на сайте, тут же прислали бумажные права на телефон. Я распечатал, все, можно ездить до 2054 года. Пионер, значит, давайте, пионер, так. Если вам достаточно бумажные права, они что, до 54 года действительно? Посмотрите внимательно. Это раз, потому что должны быть пластиковые права. Если вы собираетесь поехать за границу, то должны быть пластиковые права. Плюс к зарубежным правам, там, которые вам на картонке распечатают. Значит, я вам могу сказать, что семья, которая получила, вот с которой я там занимаюсь, они тоже оплатили, получила, он получил, да, бумажные временные права, и они стали ждать пластиковые. Ждали сколько? Год? Где-то год, полгода. Пластиковые не пришли. Оказалось, там фотография не загрузилась из оптики и так далее. То есть это надо контролировать. Звоните им, если прошло сколько-то времени. Потому что со второго раза, когда... Я вам рассказывал эту историю, но я напомню, на всякий случай она полезная информация. Когда они второй раз сфотографировались, и фотография загрузилась, все нормально, Мисрада Ришу отправил права на распечатку в типографию Берри. Только этой семье ничего об этом не сообщил. Они ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали, ждали. Несколько месяцев ничего не получили. И потом, когда я там стал вместе с ними звонить, они там новые репатрианты, иврит там не очень высокий, в Мисрада Ришу сказали, да мы отправили ваши права в Берри. Окей, я звоню в Берри, они говорят, нет у нас в базе данных ваших прав. Почему? Потому что или прошло 45 дней с тех пор, как мы их получили, мы их, опа, выбросили, или мы их не получали. То есть они их, скорее всего, получили, но не сообщили этой семье о том, что права в Берри. А семья откуда могла знать, что они там? И вот теперь пошел третий круг, в котором уже Мисрада Ришу и Берри никуда не денутся от наших совместных усилий. Так что держите руку на пульсе. Бумажные права мало, пластиковые права вам должны дать и послать их на распечатку в типографию кибуца Берри, а там уже вам решить надо, как вы их хотите получить. Аншель возвращает нас к графику четверг-воскресенье. Слушаем.
2: Шалом. За время своего отпуска я очень скучал по Израильскому морю, поэтому мы с друзьями прекрасно провели свои выходные дни на морском побережье Хайского залива. Можно только порадоваться прекрасным спортивным достижениям нашего прославленного 29-летнего гимнаста Долгопята, который третий раз стал чемпионом Европы в вольных упражнениях.
0: Второе сообщение.
2: И снова повод для гордости. 19-летний израильтянин Яли Соколовский стал чемпионом Европы по шахматам среди игроков до 20 лет. Напоминаю любителям большого тенниса. Начинается очень престижный открытый чемпионат Америки с участием всех мировых звезд. Будет очень интересно. Зай Гезунд, Шуватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Открытый чемпионат, это значит, всем можно смотреть, что ли?
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Гвен Стефани, Make Me Like You, так называется эта песня. Загадка, я даже не знаю, как сегодня, что с ней будет, отгадаете вы ее или нет. Но у меня часто так бывает, я вам рассказывал, что когда я думаю, что загадка суперсложная, вы не отгадаете, вы отгадываете сразу. А когда я думаю, загадка суперлегкая, у вас иногда бывает затруднение. Посмотрим, что будет сегодня. Значит, история, которую рассказал... История — это не история, ситуация, которую сказал когда-то народный артист России Анатолий Пономаренко. Она касается Академического театра оперы и балета в моем городе, в Самаре. Было такое внушительное здание с колоннами на всю площадь имени Куйбышева, по-моему, такое огромное здание было. И господин... Нет, тогда он был товарищ Пономаренко, сказал, когда я приехал в этот театр работать, там выступать, там шло 4 постановки, название которых было слово «Дон». «Дон Кихот», «Дон Карлос», «Дон Жуан». Как называлось 4-е, спрашиваю я вас вместе с товарищем Пономаренко и предлагаю позвонить по телефону 0752-891. 0752-891. Так, смотрю пока сообщение. Заклинатель Кураги написал: в пятницу закончил смотреть сериал «Во все тяжкие». Как будто жизнь прожил. Классный сериал. Почему вас не берут на Решет Бет ведущие? По поводу сериала. Слушайте, где же вы были-то вообще? Вы как-то отстаете, вам надо догонять. Этот сериал вообще получил давно уже всемирную известность. Один из самых популярных. Чего меня брать на Решет Бет ведущие? Что там буду вести вообще? Такой программы, такого формата нету вообще нигде. Что я буду там делать? С политиками разговариваю? Да я с ума сойду через неделю. Так, дальше. Это фейсбучное сообщение. Сержант во втором. Да, уж логика у некоторых капец. Извините за выражение. Давайте мусорить неважно. Неважно где, кинотеатр и улица, чтобы у уборщика была работа. Думают, вот может заняться поджогами, чтобы наши пожарные не умерли с голоду. Смайлик, сержант. Слушайте, в этом был месседж автора? По-моему, в другом. Ну, неважно. Так, есть звонки. Алло. Здравствуйте, вы кто?
1: Здравствуйте, это Лев.
0: Слушаем вас, Лев.
1: Я смею предположить, что это Тихий Дон.
0: Еще раз, пожалуйста, погромче.
1: Я смею предположить, что это называлось Тихий Дон.
0: А как вы осмелились высказать такое предположение?
1: Ну, вот...
0: Осмелился, из-за... скажите, вот осмелился. И правильно сделал, что осмелился. Это была опера, по-моему, да, «Тихий Дон», который, автор которой композитор Иван Иванович Дзержинский. Не Феликс. Иван Иванович Дзержинский. «Тихий Дон», совершенно верно. «Дон Карлос», «Дон Жуан», «Дон Кихот» и «Тихий Дон». Лев, Коля Кавод. Ваша музыкальная заявка, Лев.
1: Я хотел бы услышать песню Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина. «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Георга Отца.
0: Вот именно Отца, да? Потому что Бернес, по-моему, пел ее тоже, да? Если я не ошибаюсь, «Я люблю тебя, жизнь». Окей, надеюсь, что найдем мы ее, и она прозвучит после рекламы. Лев, спасибо вам большое, и вам хорошего дня и недели. Всего доброго, до свидания. Бай-бай.
2: Реклама. Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр-кар Азур. Дыры Хашива 9.
3: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать.
2: Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
9: Удивительный Савва Савостов.
10: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
11: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Выполняем заявку Льва. Георг Котц.

0: Вот вы знаете, классика, она есть классика, она как бы вот как, знаете, как высеченный памятник из скалы, ничего не, с ней ничего сделать нельзя. Но мне, честно говорю, сегодня помешал оборот «есть любовь у меня». Мне кажется, это не совсем по-русски «есть любовь у меня». Я понимаю, что так надо было войти в канву текста, рифмы и так далее. Что такое «есть любовь у меня»? Так разве говорят? Кто-то предполагает, что это может быть имя женщины. Тем более, что ну, у меня есть вот моя вот она, вот эта вот. Танька, есть у меня она.
1: Первому радио 25 лет.

0: Teddy Swims, Northern Lights, Северные огни. Второй рекламный блок. Есть еще сообщения. Возьмемся за них после рекламы.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.
0: Продолжаем, господа. Сейчас еще ваши сообщения, чтобы не остались они неозвученными. Так. Валентин в Фейсбуке. Позвольте, я дам умный ответ на вопрос радиослушателя. Террористы пришли в кибуц и убили рыжиков и еще полсотни людей. А когда армия хотела уничтожить этих террористов, они спрятались за 6-летнюю девочку и пришлось нечаянно убить ее. Это мы так видим события. У тех, кто снимает про палестинские фильмы, совсем другое видение мира. Рыжики жили на земле, которую отобрали у предков этой девочки. Они незаконно оккупировали территорию, и их родители не имеют права на эту землю. Попробуйте понять их позицию. Позиция врага очень нужна для понимания. Никакие фильмы про рыжиков, никакие мирные договоры, никакие ослиные соглашения не могут изменить их видение мира. Я не уверен, что авторы фильмов думают так, как вы написали. Так думают боевики Хамаса. Авторы фильмов думают про другое. Я так думаю, это раз. Во-вторых, рыжиков не убили 7 октября, их убили потом. Они были захвачены вместе с матерью, если вы помните. И стали в какой-то степени символом того, что там происходило. Так, Сергей, это подпись, а вот его голосовое сообщение. Слушаем.
9: Здравствуйте, Павел. А я буду голосовать за Биби. Я всегда за него голосовал. Помню, как это было, не помню, в каком году, но было давно. Еду по дороге в Тель-Авиве, Азриэли башни, выборы, высвечиваются результаты голосования. Тогда еще не было крутых мобильных телефонов, крутых технологий. И появляются на одном из зданий Азриэли результаты голосований, что Биби Нетаньяху становится премьер-министром. Хорошо помню. Еду, темно, уже вечер, увидел. Первый раз я тогда за него голосовал. Он тогда победил. Не знаю, лично меня все устраивает. Как политик он меня устраивает. Ну, я знаю его биографию, читал по нему много. В принципе, а что еще делать? Буду голосовать за него, Павел.
0: Слушайте, есть люди, которых все устраивает. Сергей один из таких. Но я... каждый голосует в соответствии с своими взглядами, убеждениями. Все устраивает, все не устраивает и так далее. Значит, я пытаюсь соотнести хронологию того, что Сергей рассказал. Что он увидел информацию на башнях Азриэли. о победе Биби. Значит, это мог быть только 96-й год. Мне кажется, тогда уже, наверное, одна башня или, может быть, несколько уже были построены. Потому что на следующих выборах, в 99-м, он проиграл Бараку, потом был Шарон и вернулся к власти в 2009 году. Значит, это был 96-й год, когда он первый раз оказался на пике израильской политики и выиграл выборы у Переса, которые выборы прошли после убийства Рабина. Значит, но я даже не об этом, я не о выборах. Вы, раз вы затронули башню Азриэли, я вам хочу сказать о своих впечатлениях. Я вообще урбанист. Я люблю вот виды городов, высотные здания. Мне как-то это вот ублажает глаз. И вот в очередной раз, ну, я через Тель-Авив периодически езжу, как и все вы. Смотрю и недавно еду с одной своей знакомой и говорю: слушай, а ведь когда-то Азриэли были символом Тель-Авива. Самые высокие три башни, вот этот квадрат, треугольник, круг. А сейчас посмотри, справа достраивают здание Тоха, которая, по-моему, 72 этажа. За ним здание Beyond, это уже справа от Айлона. И вылезает наверх спирали Азриэли. То есть это более высотные здания. И Азриэли Шарона, сколько там, 60 этажей. То есть башни Азриэли стали одни из самых маленьких высоток, которые в Тель-Авиве на сегодняшний день. То есть город просто вот растет в небо туда. Мне очень нравится эта картина. Я вот обожаю. Я каждый раз радуюсь, когда въезжаю в Тель-Авив или с юга, или с севера, вот этой картине высотных красивых зданий из стекла, которые там уже построены, еще будут строиться. Еще голосовое сообщение. Давайте слушать.
10: Добрый день, Павел Михайлович. Есть такой вопрос на засыпку. Скажи, пожалуйста, в этом году Новый год Первого радио будет отмечать в Эйлате?
0: Слушайте, я понять, Новый год, в смысле 1 января, который тот Новый год, 31 декабря, я пока не знаю. Если будут, то вы рекламу вообще не пропустите этого мероприятия. Сейчас, я знаю так же, как и вы, рекламы нет, значит, еще рано, наверное, об этом говорить. Второе сообщение от этого же человека.
10: Всем радиослушателям хорошего дня. Валерий Михайлович.
0: Валерий Михайлович, давайте подождем. Я могу узнать, между прочим, у тех, кто у нас этим занимается, если вам важно это знать сейчас, и завтра скажу, сегодня уже не успею. Добрый день, человек правильно боится Азенкота. Нам почти уже 20 лет правит подчиненный Барака и такой же левак, как и Барак. Но при всем этом все говорит, что он правый. Юра, я не слышал, чтобы Азенкот говорил, что он правый, уважаемый Юра. Но еще раз, на Азенкота чего только не говорят. А он лидирует по опросам. Что вы тут с этим сделаете? Лопух, второе сообщение. Павел Михайлович, ну вы из меня сделали барана. Конечно же, я с удовольствием послушал умного человека. Просто ТВИ называет вещи своими именами, вот и все. А вы корежите себя недотрогу. Ой, вы, лопух, что за непотребщина? Так же нельзя. О, ужас, лопух. Лопух, вот я... представляете, такая ситуация. Я встречаю Цвизильбера. И говорю ему: слушай, ты у нас тут был на радио в программе «Персона Грата», и у нас есть радиослушатель Лопух, которому ты очень нравишься. И он даже сказал, почему ты ему нравишься. И Цви так воодушевленный, думает, как журналист, он нравится, обзор газет он делал, там это все. Почему, почему, он говорит? А потому что ты не боишься говорить слово «говно» в эфире. Поэтому ты ему нравишься. Как вы думаете, Цви сильно обрадуется тому, что вы написали в первом вашем сообщении, уважаемый Лопух? Алексей, бюджет должен быть общим. А нет, это утром. Сейчас. Паша, передай радиослушателю, написавшему, что Путин умер. Туркмены утверждают, что Путин кыш, Путин мышь, Путин тахта мышь. Господи боже. Алексей, второе. Паша, у нас против офиса кот залез на дерево и не хочет слезать. Заявил, что будет говорить только с Павлом Маргуляном. Тут он даже... Это опечатка по Фрейду, а может специально. С Павлом Мяу-Гуляном. Тут написано Мяу-Гуляном. Передайте ему моё мяу-мяу. Пусть слезает с дерева. Это на кошачьем языке, я его призвал прекратить безобразие. Добрый день, о ценах на бензин. Мой родственник лет где-то 25 тому назад, когда заходил разговор о ценах на бензин, говорил: мне все равно, я как заправлялся на 100 шекелей, так и заправляюсь, написал Витал. Окей, привет всем, прослушал загадку и ответ, но за песню спасибо, Ригас Балс. Ну где же вы были-то? Кто-то должен в студии следить за ходом передачи, так как сейчас идут помехи и нету нормального изображения. Все застыло, а надо было вместо этого все убрать и пустить музыку или картинку какую-нибудь. Советует нам кто-то без подписи. Я не совсем понял, что у нас там. Видео, что ли, застыло? Может быть, это я застыл? Извините, но разве здесь не то же самое? Петр прислал какой-то линк на YouTube. Я не могу заходить по линкам на YouTube. Сообщение прислано в 13:47. Еще одно голосовое. Слушаем.
11: Правильно, Павел. Это был 96-й год. Мы в декабре 95-го приехали. И нас согнали, согнали. И согнали, чтобы мы проголосовали за Ликуд. Я это помню. Я первый раз голосовала, и была такая очередь. Просто я даже не знала, что может такая быть очередь.
0: Времени больше нет. Сообщение прислано в 13:52, в два раза больше нормы, поэтому на этом суть уже понятна, в общем-то. Все на этом. Так, господа. Первый выпуск программы без выгоды. ПМ завершен. Сейчас без выгоды в 2 часа после новостей. Можете присылать свои сообщения для этой программы. Нам всем хорошей, спокойной недели с хорошими новостями. Всего доброго. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цалик ветерал в Хан-Юнисе двух боевиков Нухбе. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В районе Хан-Юниса на юге сектора Газа вчера были ликвидированы Ясир Абу-Аль-Хайр и Мухаммед Аль-Аддин, боевики подразделения Нукба военного крыла Хамаса. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦАЛИ. По данным армии, в последнее время они участвовали в подготовке террористических атак против сил ЦАЛИ и граждан Израиля, а также занимались восстановлением возможностей Хамаса, нарушая условия прекращения огня. В ЦАЛИ заявили, что удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Вопреки прогнозам, бензин в Израиле с сентября подорожает. С 1 сентября максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания вырастет на 16 огород, с 8 шекелей 9 огород до 8 шекелей 25 огород за литр. Таким образом, цена вернется к номинальному историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2012 года. Доплата за обслуживание заправщикам составит 26 огород за литр. Как сообщает Вайнет, окончательная цена была определена после завершения расчетного периода 24-28 августа. За эти дни международная цена бензина в Средиземноморском бассейне выросла примерно на 6%. Кроме того, был проиндексирован акциз и незначительно увеличена маркетинговая составляющая цены. Верховный лидер Ирана Аятолла Муджтаба Хаменеи в воскресенье в послании в честь праздника недели единства мусульман призвал добиться поэтапного отказа иранской экономики от доллара. Об этом сообщает

Агентство «Мехр». Он также призвал наращивать экономическое производство в условиях сохраняющейся блокады США иранских портов и действия санкций. Также Хаменей призвал всех последователей ислама препятствовать реализации планов США и Израиля. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время приезда в Москву предлагал провести трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказали, что Рэдклифф должен был выяснить, может ли руководство российских спецслужб убедить Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной. По их данным, Рэдклифф пришел к выводу, что глава ФСБ Александр Бортников – конструктивный игрок, который мог бы помочь возобновить дипломатические усилия. На чем основана такая оценка, не уточняется. В минувшую пятницу американские чиновники официально проинформировали президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки директора ЦРУ в Москву и предложении провести трехсторонний саммит. Большинство участников референдума в Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении в страны в Европейский Союз. По предварительным данным, по 5 из 6 избирательных округов 52,5% проголосовали против, 47,5% за. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на национальную телерадиокомпанию RUV. Окончательные результаты пока не объявлены. Ранее власти Исландии выступали за возобновление переговоров, однако противники сближения с ЕС предупреждали об угрозах для суверенитета страны и рыболовной отрасли. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Местами возможны слабые осадки. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: 14 часов и 4 минуты в Израиле. Здравствуйте. Еще август, должен сказать, еще 30 число. Но продолжая, скажем, такую тему, скажу, что уже на этой неделе у нас будет и сентябрь, представьте себе. Итак, программа некоммерческих объявлений. Меня зовут Влад Зерницкий. Мы сможем принять ваши звонки или сообщения в WhatsApp, куда вы сможете написать, если не сможете позвонить. Так что решайте, как вам удобнее делать, так и делайте. Но главное не это. Главное, что используйте эту возможность для того, чтобы сделать удобное, нужное и важное, скорее всего, предложение тем, кто нуждается в этом, или обратиться к нам в прямом эфире, опять же, с просьбой помочь. Такие просьбы тоже легитимны. Дело в том, что и в первом, и во втором случае мы не продаем и не покупаем. Это важно отметить. Ну и мы ищем людей в прямом эфире. Разыскиваем родных, близких, одноклассников, однокашников. Так что обращайтесь к нам. Но начнем мы, разумеется, с нашего замечательного телеграм-канала, который называется «Первое радио Израиль». Уже 17 173 человека подписаны на него. В нашем телеграм-канале сегодня размещен новый опрос. Он связан с очень насущным моментом нашей жизни, многих. И я сейчас к нему подойду, но сначала итоги предыдущего давайте подведем. Опрос, который мы разместили, был связан с ликвидацией в Герцлии так называемого главы клана «Кавказской мафии». Многие видели это видео, хладнокровное убийство, выстрел в затылок, когда выходили люди из заправки, если не ошибаюсь. Мы задали на прошлой неделе вопрос, реально ли в Израиле победить мафию и остановить войну криминальных кланов. И дали три варианта ответа. Да, нет, и если человек хотел ответить широко, подробно, третий ответ в комментариях расскажу. Ну, скажу сразу, что всего 2% согласились комментировать эту ситуацию. 66% подписчиков наших и пользователей телеграм-канала сказали нет. В Израиле победить мафию и остановить войну криминальных кланов невозможно. Это печально, потому что наше мнение основывается в первую очередь на доверии полиции, органов службы безопасности. И, судя по всему, с этим у нас не все ладно. Но новый опрос непосредственно касается нашей с вами жизни. Речь идет о повышении цен на бензин. И, как только что сказала Светлана Карабут в выпуске новостей, это повышение можно назвать историческим, потому что это повторяет цену 14-летней давности. Да, 14-летней давности цена поднимается, и литр 95-го октанового бензина будет стоить 8 шекелей 25 огород. Один литр. Я видел сейчас цены на дизельное топливо 10 шекелей литр. И я подумал, что если бак у грузовика 300 литров, например, это одна заправка 3000 шекелей сразу. Сразу. Но, разумеется, мы не могли пройти мимо этого подорожания, в том числе, не зная, насколько правительство переживает за все это, но зато у нас есть возможность спросить вас, как вы переживаете повышение цен на бензин? Переживаете в смысле не там, волнуетесь, держите за сердце, а справляетесь с этим, условно говоря. И дали 5 вариантов ответа в нашем телеграм-канале, который называется «Первое радио Израиль». Первый вариант – не заметила подорожание. То есть, другими словами, да хоть 20 шекелей сделайте литр, буду покупать. Второй вариант – стало меньше ездить. Третий вариант – собираюсь купить электрокар, то есть электроавтомобиль. Четвертый вариант – готова пересесть на самокат, велосипед. И пятое – чаще катаюсь на автобусах. В общем, заходите к нам в телеграм-канал и отвечайте на этот вопрос, дайте нам понять, что происходит в нашем обществе, как вы относитесь к этому уже теперь какому-то, ну, запредельному подорожанию. Напоминаю о том, что мы принимаем ваши сообщения в WhatsApp, в Messenger. Туда вы можете писать. И только писать. Номер телефона немедленно вам говорю. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Это номер нашего WhatsApp. Туда только текстовые сообщения. Никаких видео, никаких аудио, ничего. Только текстовые. Если текст не можете написать по определенным причинам, а это возможно, пожалуйста, звоните. 07-52-891. Продюсер нашего эфира Дарья Достоевская принимает звонки от уважаемой аудитории. 07-52-891. Да, ну и очень важный момент, который я, по идее, может быть, должен был в самом начале озвучить. Дело в том, что вот уже третью неделю живет и прекрасно себя чувствует телеграм-канал, второй телеграм-канал наш, который называется «Без выгоды». Он тоже обозначен фиолетовым кружочком, желтой единичкой. Это наш логотип, на который вы можете сразу обратить внимание и сориентироваться. Так вот, в этом канале «Без выгоды» у нас есть таких 4 домика. «Отдам», «Ищу», «Розыск людей», «Животные». И там совершенно бесплатно, без всякой подписки, вы можете зайти, разместить ваши объявления, а я, соответственно, их озвучу. Вот, например, допустим, у нас есть объявление «Тумба для пеленания детей». «Тумба для пеленания детей» пишет нам, хотел сказать, пишет нам Адам, а на самом деле это Адам. Ага, самовывозом. Это нам пишет Михаил. Телефон 054-631-0495. И те, кто подписаны на этот канал, и те, кто заходят в эти домики, и без меня их могут увидеть, объявления, и увидеть в том числе фотографию. Пожалуйста, прекрасная тумба для, для пеленания. Так, и тут же Арик пишет, что он бесплатно отдает мебель и бытовую технику. Все это находится в Ашдоде, все находится в квартире. Мебель, которую он отдает, это угловой диван для гостиной бежевого цвета, обеденный стол и 4 стула, кухонный стол со стульями, небольшой столик для кухни, столик для балкона со стульями, качели для балкона, бытовая техника – это однодверный холодильник, компактный, но вместительный, пишет нам Арик. Дальше. Новая узкая стиральная машина с вертикальной загрузкой, то есть сверху открывается, и посудомоечная машина размером 60 на 60. Все, естественно, бесплатно. Единственное, вы должны приехать и сами забрать и увезти. Звоните Арику 050-771-1034. Еще раз, 050-771-1034. Ну и подписывайтесь на этот телеграм-канал, он очень удобен. Там можно размещать в группах ваши объявления, и сами же их можете убирать, стирать. То есть никто там не проходит премодерацию. Вот, и мы с удовольствием даем вам возможность и площадку размещать ваше объявление. Называется «Без выгоды. Первое радио». Если вдруг вы не находите этот телеграм-канал, вы можете написать в WhatsApp, и мы тут же вам пришлем линк на этот телеграм-канал. Вот такой вот сервис высочайшего уровня мы вам предоставляем. Так, с тумбой разобрались. К объявлению о мебели и бытовой технике я еще вернусь. Арик, вам огромное спасибо. Давайте посмотрим, что у нас происходит в WhatsApp. Так, у нас здесь Миша пишет, что он ищет машинный пылесос. Что такое машинный пылесос, Миша, для пожилого человека в городе Петахтиква или рядом с Петахтиквой? Речь идет о пылесосе, которым чистить автомобиль или, не знаю, или у которого есть специальная машина, привод. Но в любом случае, может, кто-то знает лучше меня, поэтому позвоните Мише, если у вас есть машинный пылесос. 052-670-3134. Миша скажет вам спасибо. Да он уже нам написал спасибо заранее. Так, машинный пылесос. Ну, скорее всего, наверное, да, это пылесос, который для машины. Хотя я верю, что Миша подключился и пишет. И сейчас расшифрует нам, о каком пылесосе идет речь. маленький. Вот как Миша объясняет это. Маленький пылесос. Телефон Миши 052-670-3134. Так, теперь объявление от рекламной службы. Я его тоже хочу озвучить. Речь идет о том, что в солидную компанию по продаже автомобилей в центре страны требуются коммуникабельные сотрудницы для назначения встреч со знанием русского и иврита. Подходящим гибкий график и достойная зарплата. Звоните 050-933-3228. Речь идет о компании в центре страны. Компания специализируется на продаже автомобилей. Туда требуются коммуникабельные сотрудницы для назначения встреч со знанием русского и иврита. Гибкий график и достойная зарплата. Звоните 050-933-3238. Номер телефона. Так, хорошо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Дайте-ка я посмотрю. Подписывайтесь. Здорово. Спасибо. Ой, так, идем дальше. Так, город Азур нам пишет, это Кирилл. Отдаем мебель. Все в очень хорошем состоянии. Нам Кирилл присылает фотографии всего в очень хорошем состоянии. На трех пока фотографиях я вижу только кровать. Но вот что нам пишет Кирилл дальше. Забрать нужно сегодня из города Азур. Самовывоз. Мебель будет упакована. Поможем с погрузкой. Телефон Кирилла 054-591-9507. Значит так, кровать я вижу, Кирилл нам прислал, хорошая кровать, да, действительно в очень хорошем состоянии, поднимается, и даже у нее есть электропривод, видимо, изголовье тоже регулируется электрически, есть стол прекрасный со стульями, деревянный, из светлого бука. В общем, звоните Кириллу в Азур и забирайте сегодня эту мебель. Она действительно в хорошем состоянии, согласно фотографии, которую мы получили. Телефон Кирилла 054-591-9507. Напомню вам о том, что вы можете позвонить в прямой эфир и выйти. Дарья принимает ваши звонки. Номер телефона 07. 52891, не стесняйтесь. Welcome to broadcast of First Radio 07-52891. Звоните. Или же пишите нам в WhatsApp на 054-20-70-800. Пока вы это делаете, реклама.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Быстро я возвращаюсь к вам вместе с продюсером Дарьей Достоевской. Приветствуем вас на волне Первого радио. Волна эта тоже вам известна, 89.1 FM. В этом году эта волна отметит 25 лет. Да, 14 октября исполнится именно эта дата. Вот такой замечательный возраст, юбилей. Будем праздновать, готовим очень даже, на мой взгляд, интересные, симпатичные сюрпризы. Вся надежда только на радиослушателей. Ну, а пока я хочу сказать о том, что эта программа без выгоды, это некоммерческие объявления, и здесь вы можете, уважаемые дамы и господа, Совершенно верно. Или позвонить, или написать. Но мы подходим к живому уголку. Вот-вот он начнется. Там нас ждет Кристина Кипнис. И еще один важный момент. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. На наш телеграм-канал. Я думаю, что как минимум 54% наших радиослушателей знают, что такое мессенджер Telegram и пользуются им, читают информацию. А вот канал Первого радио вполне вероятно могли и пропустить, что является совершенно неверным. Поэтому напоминаю, наш телеграм-канал называется «Первое радио Израиль». Подписывайтесь, представьте себе, это бесплатная подписка на ближайшие 120 лет, некой рекламы, новости, которые проверены, никаких фейков. Каждую новость, которую вы прочтете, вы сможете, во-первых, понять самостоятельно, а во-вторых, рассказать ее друзьям и близким и не обмануть их, что очень важно. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, повторяю, он называется «Первое радио Израиль». Вижу, что Кристина уже нас беспокоит, присылает фотографии. Тогда мы так и сделаем. Мы позвоним Кристине Кипнис.
7: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Он живой уголок, и там совершенно живая, невероятно волнительная, активная и ответственная Кристина Кипнис нас ждет. Кристина,
8: здравствуйте, Влад.
0: Секундочку,
8: благодарю
0: у нас
8: за
0: еще...
8: такое...
0: Да, я с тобой. Благодари.
8: Да, здравствуйте, Влад. Благодарю за такое, за такие приятные слова. Даже вот немного растерялась.
0: Да я сам, честно говоря, сказал, а потом подумал, правда ли, а потом подумал, правду сказал.
8: Чистая, искренняя правда, потому что, да, животные — это, ну, скажем так, не побоюсь такого сравнения, это весь мой мир.
0: Так.
8: Очень их люблю и переживаю за каждого из них. И сегодня вот один из таких вот волнительных моментов я хочу рассказать про рыжего Месси, так его на данный момент зовут, которому 5 месяцев. И вот действительно целых, настоящее рыжее обаяние у этого невероятного кота. Он невероятно добрый, ласковый и очень ориентированный на человека котенок, которому 5 месяцев. Но история Месси немножечко печальная, так как его нашли на улице, и, ну, скажем так, нерадужные дни были, когда он жил на улице, но в тот момент, когда его нашли, и он попал в руки нашего волонтера Аллы, жизнь его немного изменилась.
0: Так.
8: И он стал больше доверять человеку, то есть психологически он не получил каких-то серьезных травм, физически были определенные, скажем так, нюансы, причиненный человеком, но, слава богу, все это позади, и сейчас он уже показывает свою невероятную любовь, показывает, как он любит руки человека, как он обожает сидеть на ручках, мурлычить и просто вот заглядывает через глаза в душу. Он обожает ласку, внимание и просто быть вот рядом с человеком. И так я еще хотела бы сказать немножечко таких... Сейчас... Извините, Влад, здесь очень шумно.
0: Ничего,
8: хотела
0: ничего.
8: Бы немного рассказать про особенность рыжих котов. Окрас это и такая, знаете, генетическая история. Среди рыжих кошек действительно гораздо больше именно мальчиков. То есть, если кто-то вот думал о том, чтобы завести именно кота, то вот рыжий Месси – это как раз-таки ваше решение. Также они очень смелые, они очень любопытные, и рыжие часто замечается, что именно рыжие коты очень сильно привязываются к человеку. То есть есть такое поверье, вернее, знание, что коты в основном привязываются к помещению, а не к людям. А вот именно рыжие коты, они привязываются именно к человеку, который о нем заботится. И вот в случае Месси все совпало. Он невероятно добрый, тактильный, ласковый и, как я уже говорила, человекоориентированный парень. Месси обработан от всех блох, глистов, прививки сделаны по его возрасту, и Алла, когда вот я сегодня с ней общалась, сказала, что даже вот на этой неделе, вроде бы, если я что-то не путаю, должна будет провести операцию по кастрированию. И... Сейчас Месси научился заново доверять человеку, и поэтому он ищет дом. На данный момент наш Месси, 5-месячный рыжий котенок, находится в Бершеве, в приюте под названием Теремок. И есть, естественно, номер телефона 050-221-3153. Еще раз номер телефона 050-221-3153. Бершева, Алла, единственная просьба, она сейчас на работе, поэтому может отвечать только на сообщения, на звонки может отвечать только после 4 часов дня. Поэтому, если вы заинтересовались Месси и уже хотите получить более подробную информацию от Аллы, которую его лучше знает, о нем заботится, то пишите по вот этому номеру телефона, который я только что продиктовала.
0: Ну, должен сказать, что этот Месси, он невероятно красив своей рыжестью. Он похож даже, скажем так, по окраске на королевского питона. Вот, да. Не знаю, с такими пятнами красивыми. Но вообще принц, натуральный принц, а не котенок.
8: И вот видно по глазам, то есть я также хотела бы дать совет, что когда вы смотрите на котенка, конечно, ориентироваться так на окрас, ну, хочется там, кто-то мечтает о черных котах, о белых, и полосатых, серых и так далее и тому подобное, но самое главное, всегда смотрите в глаза. И вот у Месси, хоть ему и 5 месяцев, то есть он еще ребенок, он еще котенок, но там, во-первых, видно, насколько он умный мальчик, и по глазам видно, насколько он добрый. И вот, Влад, если вы там посмотрите, одна из фотографий, где вот он смотрит прям в камеру, и у него немножечко открыт ротик, прям видно, насколько вот он прям через камеру заглядывает на того человека, который его фотографирует. То есть он действительно человекоориентированный кот. А это очень важно, особенно для тех, кто любит тактильных животных.
0: Да, это видно по нему. На самом деле, конечно, красивый кот будет, это однозначно. Рыжий
8: крупный
0: такой. Да. И, судя по всему, кличка эта Месси, она, может быть, даже пока и временна, да?
8: Конечно, конечно. До года можно смело менять имя котенку. Он достаточно быстро привыкнет к новому имени. Занимает обычно время к привыканию к новой кличке от 3 дней до 10 дней. Mm-hmm. И все, и потом вы будете видеть, что он откликается на новое свое имя.
0: Например, можно назвать вместо Месси, можно сказать, Лионель, да?
8: Ой, как красиво, Влад, да. Ему, кстати, намного лучше, больше подходит Лионель. Это какое-то благородное имя, очень благородное.
0: Да, именно так и зовут Месси, футболиста, кстати, на всякий случай, я говорю, Кристина.
8: Это извините, и в этом я не сильна.
0: Я знаю, что ты футболом не увлекаешься, и что мировая звезда, в общем-то, для тебя не авторитет, а вот котенок, да. Но в любом случае, значит так, если есть радиослушатели, которые хотят взять котенка этого рыжего, пятимесячного красавца, пока мы его называем Месси, домой, вы можете или написать нам, и мы вам дадим координаты Аллы и фотографии котенка в WhatsApp. Можете самостоятельно зайти в телеграм-канал, где Кристина любезно уже разместила всю информацию, фотографии и номер телефона Аллы. Или можете прямо сейчас записать и номер телефона, и позвонить Алле, она, правда, на работе, но выбрать время или написать ей 050-221-3153. И после этого мы говорим спасибо Кристине Кипнис.
8: Огромное спасибо, Влад. Хорошего дня.
0: До свидания.
7: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
9: Первому радио 25 лет.
0: Ну, вы, наверное, уже все знаете, что наша радиостанция исполняется 25 лет, но на самом деле наши, я имею в виду вас и нас, нашей с вами радиостанции исполняется 25 лет. 14 октября. Будем гулять. Я смотрю, что к нам заходят все больше и больше подписываться на «Безвыгоды» на телеграм-канал, и это приветствуется. И, кстати, на телеграм «Первое радио» тоже подписываются. Это тоже хорошо.

0: Так, идем дальше.
1: Давайте я еще раз напомню номер телефона в прямом эфире. Вы можете позвонить в нашу программу 07-52-891. Поможем, поддержим, объясним и отправим туда, куда надо. Вот я вижу, что просят прислать фотографии котенка Месси. Конечно, конечно, мы пришлем вам. Вы только заберите его, дайте парню новую жизнь, новую семью, новый дом. И я думаю, что не пожалеете. Да у нас каждое животное, я вам скажу, замечательно просто. Вот, например, неделю назад, те, кто не слышал или те, кто уже подзабыл, могут посмотреть в телеграм-канале, мы все сохраняем. Мы искали дом очень светлому красавчику Касперу. Это молодой пес. Ему тоже всего 5 месяцев. Он такого кофе с молоком окраса. В общем, красавец. Он тоже сейчас на передержке. Там же есть у нас еще один котенок, 5-месячный Шерлок, который ищет дом бело-серого окраса. У нас есть Филипп, помесь бельгийской овчарки Малинуа, 3 месяца щенку. В общем, заходите в наш телеграм-канал, который называется «Без выгоды», и посмотрите в разделе «Животные». Вполне вероятно, кто-то из этих животных отправится к вам домой и сделает ваш дом более теплым и приятным. И собаки, и коты это могут сделать. Так. Здесь мне Кирилл задает вопрос. Кирилл, можете быть спокойными, ваше объявление прозвучало в эфире. Так, далее. Ирина отдает электрический ингалятор. Он находится в Водошароне. И я даю номер телефона Ирины. 052-27-29-064. Электрический ингалятор. Понимаю, что у вас, скорее всего, появятся какие-то вопросы, особенно у тех, кому ингалятор действительно нужен. Вы или напишите, или позвоните Ирине. Я думаю, что она более подробно расскажет вам, о каком приборе идет речь. Что за это за электрический ингалятор в Водошароне. Но телефон все равно вот он. 052-27-29-064. Звоните Ирине.

Ну вот пошла уже 32-я минута в нашей программе. Сегодня 30 августа, воскресенье. Программа некоммерческих объявлений сейчас в эфире. Называется она «Без выгоды». Здесь мы не покупаем, не продаем. Все, кто что-то предлагает или что-то просит, разумеется, подразумевается 25-м кадром, что здесь нет никаких денежных оборотов и операций. В нашей сегодняшней программе «Воскресенье» в 15.00 авторская песня «101 километр». В 16.00 вернулась из отпуска загоревшая, довольная и не до конца трезвая Екатерина Вергунова. Хорошо погуляла. Сегодня будет просто гореть эфир будет. А есть у нас тема, Екатерина? Сейчас она скажет. Об активных и пассивных будем сегодня разговаривать в программе «Без выгоды». Ой, «Без выгоды», в программе «Снова Вергунова». Об активных и пассивных формах отдыха. Да, конечно же. То есть, что вы предпочитаете. И все это будет с 16 до 17. Интерактив. Мы ждем от вас реакции. Это в программе «Снова Вергунова» с Екатериной Вергуновой. А в 17.00 Алина Дарк. Алина Дарк, которая умеет вечер украсить и своим голосом, и информацией, которую она дает, и рубриками. Кстати, внутри ее программы будет рубрика о самых интересных в ближайшее время культурных событиях, которые произойдут в нашей стране. Эту рубрику представляет всегда в 18.30 Владлена Прешель. Ну и в 20.00 программа «Мужчины не плачут». В этой программе, как правило, собирается двое мужчин. Это Александр Солнцев и Сава. Вот. И этот мужской вечерний журнал для женщин стартует в 20.00. Можете послушать, они всегда затрагивают что-то из таких цепляющих тем. И думаю, сегодня они не изменят себе. Это расписание воскресенья, 30 августа. Все расписание на все дни недели вы можете найти на нашем сайте в разделе «Программы» или в нашей аппликации, которая у вас есть на ваших смартфонах дорогих. Там тоже есть расписание. Или же просто послушать программу «Без выгоды», когда я рассказываю, что у нас будет, зачем. Так, сейчас я хочу еще раз вернуться к объявлению от непосредственно рекламного отдела. И здесь речь идет о том, что в солидную компанию по продаже автомобилей в центре страны требуются коммуникабельные сотрудницы для назначения встреч со знанием русского и иврита. Подходящим сотрудницам гибкий график и достойная зарплата. Гибкий график и достойная зарплата. Если вас заинтересовало это предложение, вот вам номер телефона, позвоните и узнайте более подробно детали, как, что, где, когда и куда. 050-933-32-38. 050-933-32-38. Да, это номер телефона, на который вы можете звонить и, соответственно, вполне вероятно, обретете работу, которая будет вам интересна и на которой вы себя будете чувствовать комфортно. Так, продолжаем программу «Без выгоды». 14:35. Так вот, я обещал вернуться к объявлению, которое разместил Арик. Оно большое, но может быть полезное большому количеству, в том числе и наших слушателей. Дело в том, что в Ашдоде отдается мебель и бытовая техника. Разумеется, снова хочу подчеркнуть и сакцентировать. Бесплатно, то есть это не стоит никаких денег. Но все-таки в Ашдоде отдаются, значит, из мебели угловой диван для гостиной бежевого цвета. Далее, обеденный стол и 4 стула, кухонный стол и тоже стулья, небольшой столик для кухни, столик для балкона со стульями, качели для балкона и вот что касается бытовой техники. Однодверный холодильник, компактный, но вместительный, новая узкая стиральная машина с вертикальной загрузкой. Ну, то есть загружайте сверху. Посудомоечная машина размером 60x60. И по всем вопросам вы звоните Арику. Значит, самовывоз, спуск, вынос, транспортировка, все это делает тот, кто забирает.
звоните Арику, договаривайтесь 050-771-1034. Его номер телефона. Он любезно разрешил нам его вам представить. Я еще раз повторяю номер телефона Арика. 050-771-1034.

Да, хорошо, мы с вами движемся. Вот так вот незаметно, но 38 минут нашей программы уже пролетело, и пролетело качественно с объявлениями и в WhatsApp, куда пишете, и с объявлениями, которые нам рекламный отдел дал, и с объявлениями в нашем телеграм-канале. Можно только порадоваться, что у нас так хорошо получается помогать друг другу. Я подумал, есть смысл нам послушать музыку, послушать песню, и для этого я выбрал песню, которая называется, пусть может быть вызывающе, но все-таки называется она «Тромбон». Да. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет о музыкальном инструменте. Скорее всего, звуки его мы услышим внутри песни.

0: Let's go.
1: Ну что ж, это была песня «Тромбон». Я надеюсь, вы поняли содержание этой песни. Маленькая сестра Нора и Арон Чупа исполнили. И я, если не ошибаюсь, это брат и сестра. Ну, а теперь давайте так. У нас реклама. Без нее-то мы тоже никуда. А после этого мы вернемся. И у нас начнется третья заключительная часть программы «Без выгоды». Она будет достаточно короткая. И будет минут, может быть, 13. У нас 12. Поэтому... вы можете позвонить в нашу программу 0752-891, а можете написать в нашу программу 054-20-70-800.
2: Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.

Ну вот, как я и обещал, мы окунемся в третью заключительную часть программы «Без выгоды», программы с некоммерческими объявлениями. Кстати, хочу объявить или напомнить, правильно даже сказать, что один из важных разделов программы – это поиск, розыск людей, людей и родственников, и неродственников. У нас за годы выхода этой программы в эфир, а она является самой, скажем так, старинной, старослушащей, или как правильно сказать там, программа, которая выходит практически с первого дня, у нас даже искали людей, которых случайно встретили в поезде и не набрались смелости попросить номер телефона. В общем, если вы позвоните или напишите, мы в том числе попробуем найти родных, близких, одноклассников, однокашников. Тем более, учитывайте, что мы вещаем в интернете. Это означает, что наша аудитория невероятно большая. И ваши просьбы или ваши предложения могут улететь, в том числе и за пределы нашей страны.

Вот с Кипра, с северной части Кипра приходит тревожное сообщение. Там перевернулось пассажирское судно, на борту которого было порядка 270 человек. И сейчас там идут поисково-спасательные работы. Вполне вероятно, это паром, наверное. Потому что сообщают, что в носовую часть начала заливаться вода. Вот, капитан хотел вернуть корабль в порт, но не смог, не успел, правильно даже сказать, и корабль перевернулся до берега около 3 километров. Но будем надеяться, что все останутся живы, что спасатели, там сейчас все работают, сделают свою работу профессионально. Но, по крайней мере, не менее 100 человек уже спасены, это точно мы знаем. Это возле Северного Кипра. Порт Киринея. Так, ладно, давайте дальше с вами будем сотрудничать. Смотрим, что у нас происходит. А, я хочу вернуться к котенку. Дело в том, что у нас уже несколько человек попросили фотографию котенка, которую сегодня Кристина представила. Рыжий котенок, 5-месячный, с временной, по крайней мере, кличкой Месси. Добрый, ласковый и, как говорит Кристина, ориентированный на человека. Социализированный такой парень. Вот. У нас есть 2 фотографии. У нас есть номер телефона. Он находится временно в Бейершеве, в приюте «Теремок». Алла занимается им и другими кошками и котятами. Он обработан. Сделаны прививки ему по возрасту полагающиеся. Вот. Ну, а рыжий, это вы знаете, это особая генетика. Вот. Как правило, она больше свойственна котам, чем кошкам. Вот. Ну и у них эта генетика влияет на характер. То есть это очень общительные, любопытные коты, проявляющие особую любовь человека, который забирается на вас, ложится и все, и лежит, вы его собственность. Так что хотите такого котенка, а скорее всего да, пожалуйста, можете нам написать. Или зайдите в телеграм-канал, который называется «Без выгоды Первое радио», или напишите нам в WhatsApp, мы пришлем фотографии и номер телефона. Так, да, я вижу, что у нас радиослушатели просят линк на телеграм-канал. Правильно делаете, потому что мы для этого и создали, чтобы вам помочь, привлечь вас. Тем более, что это вас ни к чему не обязывает, это совершенно бесплатные каналы. Мы там не собираемся брать никаких денег с вас, никаких налогов, никаких оплат, ничего. Воскресенье продолжается, мы потихонечку двигаемся к завершению программы. Просят фотографию котенка. Правильно делайте, что просят. Да, и берите. Потом скажите спасибо Кристине Кипнис и рубрике, которая называется «Живой уголок». И вообще в целом нашей программе «Без выгоды». Я вот, кстати, когда мы говорили о том, что вот котенка назвали Месси, потом я предложил называть его Лионель, я подумал, а вот что может сказать искусственный интеллект, если предложить ему назвать, дать кличку для рыжего кота? 5 вариантов. И знаете, что мне искусственный интеллект сказал? А вот что он сказал. Значит, Марс, Симба. Марс — это космическое имя. Симба — это благородная кличка для кота с львиным характером, пишет искусственный интеллект. Персик — это классика, все персики называют. Фокс — это стильное лисье имя. И Цукат — необычная яркая вкусная кличка. Марс, Симба, Персик, Фокс, Цукат. Но все лучше, чем Алекс или Михаил или Фима. А такое, знаете, есть. Линк. Просит и линк. Правильно, мы с удовольствием вам сбросим и линк в том числе на наш телеграм-канал, который называется «Без выгоды». Без выгоды.
вы там сами можете размещать объявления. Вам не обязательно привязываться к нам. Там нет администраторов. Вы можете разместить, если, например, забрали что-то, что вы отдавали, или нашли то, что искали. Вы можете сами стереть совершенно спокойно. Это будет правильно и достаточно ответственно с вашей стороны. Поэтому наш телеграм-канал «Без выгоды. Первое радио». Ну и вообще у нас есть телеграм-канал второй, главный. Вернее, не второй, а главный телеграм-канал, где мы размещаем все новости, анонсы, информацию, стримы. И вот сейчас там есть опрос, как вы справляетесь с повышением цен на бензин. Это тоже социальный такой вопрос. Любая информация, которая интересна, важна, актуальна, наша новостная служба ее там размещает. Все. Одна из самых свежайших новостей о том, что государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Хайфе обвинительное заключение. Два подростка, представьте себе, 14-16 лет, из Кирьят-Моцкина, выполняли задание иранского агента за финансовое вознаграждение. Ну, что ты вот будешь делать, а? Ну, ёпарасете, как говорится. Ёпарасете. Так, у нас, судя по всему, звонок, мне говорит продюсер. Мы его тоже примем. Звонки мы принимаем с удовольствием. Остается 8 минут до конца программы. Так. Впереди реклама и выпуск новостей. Его готовит для нас Светлана Карабут. Кстати, обращаю внимание, что утренние и вечерние выпуски новостей у нас подаются еще в видеоформате. Поэтому вы их, если прозевали, вы можете тут же зайти в YouTube-канал и посмотреть эти выпуски. Утром самые свежие новости, вечером итог дня. Ну и, разумеется, эти же выпуски новостей в видеоформате тут же размещаются в телеграм-канале. В телеграм-канале Первого радио, поэтому совершенно смело, спокойно можете заглянуть в телеграм-канал и посмотреть новости. Мы будем только рады помочь вам. Главное, подписывайтесь на наш YouTube-канал, он называется Первое радио 891 FM, и на наш телеграм-канал. Так, похоже, что Марсу находится хозяин. Сейчас мы вам пришлем всю информацию. Мы только за то, чтобы у временного Месси нашелся хозяин. Да, и, по крайней мере, есть контакт. Есть контакт. Так, что Дарья? С телефоном у нас... Ага, хорошо, да. Видимо, человек занят и, к сожалению, не может ответить. Мы ему перезваниваем, а он не отвечает. Это тоже такое случается, это нормально, тут никуда не деться. Так, давайте-ка послушаем песню в нашей программе. Песни только украшают программу «Без выгоды».

0: Ну, еще 4 минуты у нас с вами есть. И, судя по всему, Марс отправится к одному из наших радиослушателей. Вроде бы химия у них появилась. По крайней мере, Евгений, можете написать. Да, да, нет, нет. Нам важно знать, мы рады за каждое животное, которое находит дом. Не знаю, почему я называю его Марс. Тут же были еще варианты Фокс. Мне Фокс тоже нравится. И Цукат мне нравится. Единственное, только я думаю, если кричать, там, звать его, то, пока ты скажешь, это Цукат, Цукат, Цукат. Это как точно партизаны вызывали. Близлежащий отряд Цукат, как слышишь, прием. 14 часов 56 минут. Ну что, Дарья, скажите, завершать программу? Вдруг нарисовался звонок. Сейчас мы узнаем. Мы дадим возможность человеку... Да, судя по всему, да, выйти в эфир. Да, Михаил, вы успеваете. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Слушайте.
1: У меня... Я поменял компьютер. Сейчас такие моноблоки. И от старого компьютера у меня остался монитор хороший. Я не знаю точно, 19 или 21 инч. Может быть, кому-то нужно. Причем в зоне я живу.
0: Я думаю, что кому-то точно нужно, тем более, что мониторы просто так не валяются на дороге, пусть даже 19-21 инч. Тогда давайте сделаем вот что. Вы дадите, Михаил, номер вашего телефона?
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: 050-718-3194. Уже звонят. Я еще не...
0: 3194?
1: Да.
0: Отвечайте, отвечайте. До свидания, Михаил. Вот так вот бывает, хотя сомневаюсь, что так быстро. Хотя у нас быстро звонят. Тут я даже не хочу ни с кем спорить. Я повторю номер телефона. Михаил в Ришон-ле-Цион отдает монитор для компьютера. Его телефон номер 050-718-3194.

0: Мастеркард.
1: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центр Кар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней
4: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама. Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
7: Удивительный Сава Савостов.
8: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
7: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
9: Радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: У побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту сотни человек. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Паром, на борту которого около 260 человек, затонуло у берегов контролируемого Турцией Северного Кипра. Проводится операция по спасению пассажиров, есть раненые. Об этом сообщают кипрские и турецкие СМИ. Находящиеся рядом катера также прибыли на помощь пассажирам. Не менее 100 человек уже доставлены в порт Кирении. Сообщается, что часть пассажиров воспользовалась спасательными плотами, другие оказались в воде в спасательных жилетах. Предварительно, вскоре после выхода из порта, в носовую часть начала заливаться вода. Капитан попытался вернуться в порт, однако судно перевернулось. Расстояние до берега около 4 километров. На место направлены спасатели и машины скорой помощи. Противостояние между Министерством финансов Израиля и системой безопасности обостряется. В Минобороны заявляют, что бюджетное управление Минфина заблокировало перечисление 15 миллиардов шекелей, хотя выделение этих средств уже утвердило правительство. Как пишет Ynet, результат уже налицо. Армии не хватает боеприпасов и внедорожников «Хамви». На прошлой неделе начальник генштаба генерал-лейтенант Эйаль Замир предупредил: казна пуста. Теперь высшее командование ЦАЛя предупреждает, что армия оказалась в критической точке, непосредственно угрожающей ее боеготовности. При этом Израиль продолжает вести боевые действия на нескольких фронтах – в Иране, Ливане, секторе Газа, Иудеи и Самарии. Комиссия, созданная после транспортного коллапса в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, представила Совету управления аэропортов Израиля первые результаты проверки. Согласно данным, опубликованным N12, решение остановить обработку багажа и закрыть стойки регистрации было принято после того, как часть работников сортировочного комплекса покинула смену раньше запланированного времени и не осталась на согласованные дополнительные часы. В результате система сортировки оказалась перегружена, и дальнейший прием багажа, по оценке руководства аэропорта, мог привести к еще большему хаосу. Предварительный вывод комиссии состоит в том, что решение директора аэропорта остановить прием багажа и регистрацию пассажиров было правильным и своевременным. Отметим, что речь идет только о предварительном этапе проверки. Минобороны России объявила, что в соответствии с полученными указаниями начала подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Министерство называет это ответом на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия готовится к эскалации ударов по Украине, считая, что переговоры о мире зашли в тупик. По информации агентства, Москва рассматривает возможность усилить удары обычными баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру украинской столицы. И о погоде.

0: Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 101 километр.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

везет, всегда орет. Коль будет решка, значит песня спета. А повезет, всегда орет. Вспомню все,

0: на 101-м километре.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, радиослушательницы, радиослушатели. 8-я минута 4-го уже в нашей стране. Воскресенье близится к вечеру, к теплому, прогретому. Ну а в эфир выходит программа песен авторских, песен, которые касаются души. Вадим Тирольский открыл эту программу песней «Решка». В сегодняшней программе в том числе мы с вами послушаем премьеру, которую оценивали в четверг. Это песня в исполнении Аллы Рид. В сегодняшней программе рубрика «Кино на 101-м». И напомню о том, что конец месяца не за горами, я бы сказал, даже не за днями, а за часами. Поэтому во вторник, 1 сентября, пока дети будут в школе, мы с вами подведем итоги августа. 10 лучших песен будут представлены вам, а уж в четверг я вам представлю и премьеру. В следующий вторник мы надеемся, у нас будет очень интересный гость, артист с большим замечательным творческим путем, о котором можно рассказывать, и послушаем песни в его исполнении. Ну а сейчас Алина Делис. «Накрашу губы ярче», поет певица. А что дальше, узнаете из песни.

12 минут 4-го, программа 101, программа «Авторские песни». Только что Алина Делис исполнила песню, достаточно зажигательную. И я напомню, что в этой программе звучат песни в жанрах авторской песни, городского фольклора. Так что, когда у нас есть программа по заявкам, то вы звоните именно, заказывая песни вот из этих жанров. Ну а сейчас я два слова скажу о человеке, настоящая фамилия которого Гросс. Его все знают как Днепров Анатолий Семенович, ушедший из жизни уже, получается, 18 лет назад. Да, 18 лет назад. Невероятно фантастический композитор и поэт-песенник, музыкант, обладающий очень красивым тембром голоса, написал столько замечательных песен, каждая оставляет какое-то эхо в душе. И сегодня я хочу предложить вам песню, которая называется «Наедине». Уже тогда, в те годы, когда он начал заниматься музыкой, он использовал современные компьютеры, синтезаторы и делал это невероятно фирменно. Вот вам песня в исполнении Анатолия Днепрова.

Очень красивая песня, написанная, исполненная Анатолием Семеновичем Днепровым «Наедине».

0: всех пробрала. Дай закури.
1: Реклама.
2: Ну что ж, сейчас действительно реклама, но польза для вас будет двойная, потому что мы поговорим с представительницей мебельной сети DAX Екатериной. Здравствуйте, Екатерина.
3: Добрый день, Влад. Добрый день, радиослушатели.
2: Да, все радиослушатели затаили дыхание, потому что чувствуется, у вас будет хорошее предложение. Но я прежде скажу всем, кто нас слышит, дело в том, что сеть мебельных магазинов DAX празднует свой день рождения. И это не пустые слова, это не штамп. 33 года сеть DAX продает шикарную мебель. Скажите мне, вот для начала я хочу вас спросить, Екатерина, о какой мебели идет речь? То есть на какой мебели специализируется или акцентирует внимание сеть DAX?
3: На сегодняшний день у DAX много предложений, много причин побывать у нас в мебельной сети. И начну с первой причины. Это шикарный угловой диван Vivere Loft. Всего за 7900 с полноценной кроватью, с большим ящиком. Так что закрываем боли очень многих людей с небольшой гостиной.
2: Сразу надо уточнить, это кожаный диван или это материя, или что это?
3: Это очень плотная ткань, износостойкая, спокойная в уходе и рассчитана на активную жизнь дома.
2: А сколько можно ждать, например, модель Vivere Loft?
3: Крайне быстро.
2: А.
3: Эта модель есть на складе, поэтому доставка очень быстрая.
2: Так, слушаем дальше.
3: Цена. Цена тоже очень вовлекательная. Сейчас в честь 33-летия DAX мы эту модель предлагаем за 7900 шекелей вместо 14800.
2: Это на самом деле очень привлекательно. Дайте нам еще какой-нибудь сет и цену.
3: Сет. Это мы продолжим дальше. Я хочу про эту модель сказать,
2: потому что
3: она очень увлекательная. То есть эта модель закрывает еще боль у тех, у кого есть роботы-пылесосы современные. Они туда спокойно проходят. Не каждая модель дивана углового 270 на 170 может себе такое позволить. А мы можем в DAX.
2: Да, это действительно, это очень удобно. Согласен с вами. Итак, вы говорите, из плотной шикарной ткани. Вот эта модель.
3: Да.
2: 7900 сегодня в эти праздничные именинные дни.
3: Только на эту неделю. Только на эту неделю во всех наших снифах. Это Ришон ЛеЦион, Лишанский 3, Ашдот, Вейсман 2. Также мы представлены на севере в Хайфа, Кармиэль, Иерусалим. Пожалуйста.
2: Угу. То есть, если даже говорить про этот Vivere Loft, о котором многие, может быть, мечтали, это и угловой диван, там есть шезлон, как вы сказали, есть встроенное спальное место.
3: С вместительным ящиком и с полноценной кроватью, да.
2: И подголовники.
3: И подголовники, которые поднимаются, вы сами регулируете удобную посадку. А посадка в Vivere Loft упругая, комфортная. Внутри многослойное наполнение и пружинная система. Поэтому диван рассчитан на ежедневный комфорт, а не только на красивый вид в салоне.
2: Да, этим и отличается сеть DAX. Шикарной мебелью, удобной, комфортной. И, значит, мы говорим о том, что в Ришон ЛеЦионе магазин находится на улице Лишанский, 3.
3: Лишанский 3, в Ашдоде, Вейцман 2. Если у радиослушателей появятся вопросы, любые вопросы, пожалуйста, звездочка 3546.
2: Звездочка 3546 – это единый номер сети DAX. И через 20 минут мы снова позвоним Екатерине, чтобы она нам рассказала еще о каком-нибудь диване или о какой-то мебели.
3: Обязательно.
2: Спасибо, Екатерина.
3: До связи.
2: До свидания.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

много женщин на свете. Жизнь моя в суете. То мне нравятся эти, а то мне нравятся те. Как и должно поэту, а на бегу, на лету, вспоминая про эту, забываю про ту. Многократно воспета мною их красота.

0: Да, а все-таки это... Нет, не лучше, чем та.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
5: Только что Демидыч исполнил песню «И те, и эти». Ну а теперь я хочу вам напомнить о премьере, которая прозвучала в четверг и которую мы тогда же оценивали. Алла Рид исполнила песню «Какое счастье быть с тобой», получила достаточно высокую оценку. И во вторник мы узнаем, станет ли эта песня лучшей премьерой августа. Два слова об Алле я хочу сказать. Я думаю, что все не началось с ансамбля, еврейского ансамбля, который создан был ее отцом. То есть, начиная с 8 лет, она пела в этом ансамбле. Еврейская семья, безусловно, раз еврейский ансамбль. И девушка впоследствии поступает в музыкальное училище, а родилась она в Куйбышеве, и уезжает в Москву. Там она поступает сначала в Государственную академию славянской культуры, а затем поступила в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства. И все это вместе, в принципе, были первые кирпичики в карьеру певицы, которая уже не раз приезжала, кстати, в Израиль со своими концертами. Она участвовала в проекте «Голос». И надо сказать, что сегодня она представила нам песню и представит «Какое счастье быть с тобой». Это премьера. Эту песню можно услышать еще раз на нашем сайте в разделе «Хит 101», на официальном сайте Первого радио в разделе «Хит 101». И там же можно проголосовать за эту песню.

0: Какое счастье быть с тобой, Алла Рид. Премьера четверга.
1: Кино на 101-м.
2: И какой-то жиган.
0: Так, давайте перенесемся в 1970-е. Рубрика «Кино на 101-м». Как правило, в этой рубрике мы слушаем песни, которые звучат в художественных фильмах. Тогда Игорь Усов, режиссер, снимает художественный полнометражный цветной фильм под названием «Мой добрый папа». Снимает он на киностудии «Ленфильм» по мотивам одноименной повести. Сюжет, можно сказать даже одним словом, который пишется сразу в начале фильма, «Добрым папам посвящается». Повествование ведется от лица 7-летнего мальчика Пети, который рассказывает о своем беззаботном детстве в Баку, о своем младшем брате, об их дружной семье, об отце, который был композитором-дирижером, ушел на фронт и не вернулся. Отца, который играл композитора-дирижера, который не вернулся с войны, и играл Александр Демьяненко, маму Людмила Гурченко, мальчика Петю играл Костя Корнаков. О Косте я хочу сказать два слова. На самом деле, ему было 9 лет, когда он снимался в этом фильме. Родители были за, мальчику это нравилось. Вот. И до этого он успел сняться уже в фильме, и поэтому его взяли в этот фильм, скажем так, достаточно быстро. И он хорошо справлялся. Надо сказать, что после этого уже он не снимался в кино. Сегодня ему 66 лет, и он руководит отделом рекламы и информации станкостроительного завода, а о кино рассказывает, только улыбаясь своим внукам и детям. Помимо Гурченко и Демьяненко, в фильме в эпизодах снимались Николай Боярский, Лариса Архипова, Леонид Любашевский, Талят Рахманов. И музыку для этого фильма написал Андрей Петров, а текст — Яков Гляков. Очень красивая песня, вы ее знаете, вы сейчас ее узнаете. Называется она «Может присниться». Эта песня прозвучала впервые в этом фильме, и в самом фильме песню исполняет Таисия Калинченко. То есть Таисию Калинченко вы тоже прекрасно знаете, особенно по песне «На всю оставшуюся жизнь», и в одноименном фильме она снималась. Она и актриса, и певица, и музыкальный педагог. Но я вам предложу исполнение песни другой певицы только лишь по одной причине. Ее сегодня в программе исполнит Людмила Сенчина, потому что качество этой песни и записи Сенчиной гораздо лучше, чем то, которое было сделано в 1970-м в шипящем, хрипящем фильме. Поэтому песня — это самое главное. Называется она «Может присниться», поет Людмила Сенчина.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама.
2: Итак, снова, друзья мои, хочу обратить ваше внимание на день рождения. День рождения не человека, а замечательной сети, мебельной сети DAX. С нами представительница, секундочку, дайте-ка, Екатерина, вы здесь с нами?
3: Я здесь с вами, конечно, Влад, да.
2: У них идет празднование во всей сети DAX, и, естественно, все сотрудники в хорошем настроении, в приподнятом.
3: Но
2: мы с вами, Екатерина, поговорим, разумеется, о том, что делает сеть DAX в честь дня своего рождения. Какие дает скидки, сколько сегодня стоит шикарная мебель у вас в магазинах?
3: Ну, в первой части мы с вами поговорили по поводу углового дивана с шезлонгом, кроватью за 7900, европейский диван. И вы спросили, какой бы сет я бы предложила.
2: Да.
3: И сейчас, в честь 33-летия DAX, у нас есть прекрасная скидка на гостиные, чтобы составить сет. Это телевизионные тумбы, красивые витрины с подсветкой. Есть коллекция, которая называется Sky 45, которая идеально подходит под диван Beverly Loft. То есть, чтобы закрыть сразу весь комплект. Да, алло.
2: Да-да, я единственное хочу понять, вот это, вы сказали, система или что это, Sky, что это такое? Объясните.
3: Коллекция гостиная называется Sky 45.
2: А из чего она состоит? То есть что входит?
3: Шикарные телевизионные тумбы, шикарные витрины, куда красиво поставить посуду, это будет все с подсветкой. Фасады матовые, то есть абсолютно не оставляют никаких отпечатков пальцев, то есть мало телодвижения для уборки.
2: Я понял,
3: На высокоархитектурной ножке, такой же, как у дивана. Поэтому это будет очень красивый сет. И сейчас скидка 33% на гостиные.
2: 33% скидка на гостиные во всех магазинах сети DAX.
3: Во все, да. Угу. Да.
2: То есть я теперь понимаю, да, вы предлагаете, например, допустим, Beverly Loft, шикарный угловой диван с кроватью и ящиком по цене 7900. А что касается гостиных, как это выглядит?
3: Гостиные, человек приходит, говорит размер, который нужен по стенке. И мы составляем и даем шикарную скидку 33% в зависимости от тех частей, которые необходимы клиенту.
2: Очень хорошо, очень хорошо. Теперь давайте сразу скажем о том, что магазины сети DAX есть в разных городах. Сейчас мы сакцентируем внимание на магазине в Ришон-ле-Ционе, да?
3: Улица Лишанский, 3.
2: Улица Лишанский, 3, так.
3: Ашдот Вейцман, 2.
2: Ашдот Вейцман, 2. И помимо всего прочего, есть еще магазины в Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Кармиэле.
3: Все так.
2: Достаточно открыть Google или Google Map и там написать магазины DAX. А еще у вас
3: есть...
2: Всегда
3: позвонить.
2: Вот.
3: Позвонить. 3546, звездочка... 3546.
2: Это номер телефона единый. Это означает, что когда вы звоните, да, вы получаете информацию из всей сети, независимо от того, в каком городе вас интересует магазин. Правильно я говорю?
3: Все так.
2: Екатерина, все так, во-первых, поздравьте от имени радиослушателей Первого радио весь персонал сети с таким замечательным событием, а именно с 33-летием сети, в которой они работают. Мы желаем всем вам здоровья, успеха, много клиентов, и я с вами буду на связи и завтра, а буквально через час вам позвонит моя коллега Екатерина Вергунова.
3: Отлично. Спасибо, Влад, спасибо за эфир.
2: До свидания.
3: До свидания, Влад.
4: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: В Рош ха-Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Реклама.
2: В эфире.

0: на 101-м километре.
1: Так, только что Боба Грек немножко похулиганил в нашем эфире. Мы это сделали умышленно. А это все-таки программа 101-й километр, программа авторской песни. А вот теперь группа, вокально-инструментальный ансамбль «Запрещенные барабанщики».

0: мама твоя, а я расхотел жениться.
1: Это «Запрещенные барабанщики», песня «Девушка в платье сица», песня дворовая, под гитару ее, конечно, играло много народу, ну и вот они сделали свою интерпретацию. Так, остается буквально минутка, завершая программу, напомню только, что во вторник подводим итоги августа, 10 лучших песен прозвучит и окунемся в осень. Далее в 16 в студии Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова», в 17 Алина Дарк и шестая передача, трехчасовая музыкальная программа, в 20.00 «Мужчины не плачут» с Александром Солнцевым и Савой вместе, это дуэт. Я же с вами расстаюсь до завтра. Есть чем нам заниматься с вами, и мы начинаем активную подготовку к празднованию 25-летия Первого радио. Но все это произойдет, соответственно, до 14 октября и при участии наших слушателей. Всем приятного вечера!

вор, не чемпион и не завгар, и форма школьная одна, и галстуки, и оптимизм.

0: дом первый, и это правильно.
1: Я это...
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.

0: на Первом радио.
1: 03-94-94-88.
0: Год без забот.
2: Реклама.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Кораблекрушение возле Кипра. Не удается установить связь с десятками человек. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пассажирское судно, на борту которого находились более 270 человек, перевернулось у берегов Северного Кипра, сообщает Рейтер. Издание «Кибрис Постати» уточняет, что на борту судна находятся 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Инцидент произошел примерно в 2 километрах от побережья города Гирне. По предварительным данным, по неизвестной причине судно получило пробоину. Капитан заметил поступление воды в носовую часть судна и попытался развернуться к берегу, однако вскоре судно опрокинулось. Мэр города Гирне на Северном Кипре заявил о спасении около 200 человек с тонущего парома, но судьба около 70 человек, по его словам, пока под вопросом. К спасательной операции подключены турецкая и кипрская береговая охрана, военные корабли и гражданские суда. Комиссия, созданная после транспортного коллапса в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, представила Совету управления аэропортов Израиля первые результаты проверки. Согласно данным, опубликованным Н-12, решение остановить обработку багажа и закрыть стойки регистрации было принято после того, как часть работников сортировочного комплекса покинула смену раньше запланированного времени и не осталась на согласованные дополнительные часы. В результате система сортировки оказалась перегружена, и дальнейший прием багажа, по оценке руководства аэропорта, мог привести к еще большему хаосу. Предварительный вывод комиссии состоит в том, что решение директора аэропорта остановить прием багажа и регистрацию пассажиров было правильным и своевременным. Этот вопрос был одним из главных предметов спора между руководством управления аэропортов и председателем профсоюза работников Пинхасом Иданом, который подтверждал, что распорядился завершить работу после 9 часов смены, не продолжая ее еще на 3 часа, но утверждал, что уход 15-20 грузчиков сам по себе не мог быть причиной закрытия регистрации. Руководство аэропорта, напротив, заявляло, что без этих работников продолжение приема багажа было невозможно. Вопреки прогнозам, бензин в Израиле с сентября подорожает. С 1 сентября максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания вырастет на 16 агарот. С 8 шекелей 9 агарот до 8 шекелей 25 агарот за литр. Таким образом, цена вернется к номинальному историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2012 года. Доплата за обслуживание заправщикам составит 26 агарот за литр. Как сообщает Вайнет, окончательная цена была определена после завершения расчета отчетного периода 24-28 августа. За эти дни международная цена бензина в Средиземноморском бассейне выросла примерно на 6%. Верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи в воскресенье в послании в честь праздника недели единства мусульман призвал добиться поэтапного отказа иранской экономики от доллара, передает агентство Мехр. Он также призвал наращивать экономическое производство в условиях сохраняющейся блокады США иранских портов и действия санкций. Также Хаменеи призвал всех последователей ислама препятствовать реализации планов США и Израиля. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 20.

0: 8 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
1: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Воскресенье, конец лета. Вы уже давно влетели в это воскресенье, я надеюсь, так же, как и я, после отпусков, после летних каникул. Впереди у нас целый год учебный и рабочий, но в предстоящей неделе у нас тоже очень много всего интересного, радостного и веселого, надеюсь. И те, кто уже были в отпуске, сейчас выдыхают, а те, кто еще только собирается, вдыхают. Напомню, что вы находитесь на Первом радио. Волна 89.1 FM, меня зовут Екатерина Вергунова. Открываю новый сезон программы «Снова Вергунова» у микрофона. Здесь в студии Первого радио мы по-прежнему с вами перешептываемся, переписываемся, слушаем классные композиции, под которые можно не только танцевать, но и подпевать. И, разумеется, всегда узнаем что-то интересное, нужное и важное. Всем привет!
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: А я говорила, что оно пролетит быстро. Если вы не успели еще в отпуск, то сейчас самое время подумать. Можно. До конца октября можно точно отдохнуть, выдохнуть

0: вот лето прошло, напоминает нам Кая, и да, этого мало. Я вам говорила, что лето пролетит, не успеете оглянуться. Если вы еще не были в отпуске, то сейчас самое время подумать о том, чтобы недельку где-то отдохнуть. Полежать на пляже вместе с Первым радио, послушать классную музыку. Ну или все-таки, если вы были в отпуске, то продолжить классно работать тоже вместе с Первым радио. Как восстанавливаетесь вы, когда идете в отпуск? Вы любите тотальный пляжный тюленинг, давайте назовем это так, тюленинг, у моря, да, или полный день на своих ногах, среди музеев, древних развалин, чтобы так 250 тысяч шагов сразу, ну, это я, конечно, загнула, но 29 тысяч-то можно за день пройти туда-сюда, по развалинам вверх и вниз, а? Аки-козлики, да? Вот такой опрос со сегодняшнего эфира, тем самым стартуем, как бы завершая это лето, стартуем в новом сезоне, несколько вариантов ответа я вам сразу предлагаю, только море и нирвана — это ваш стиль, вот просто лежать и смотреть на волны, и, возможно, где-то там еще что-нибудь попивать вкусненько или поедать. Возможно, только активность — это когда музей, экскурсии, 20 тысяч шагов в день. Ну или вы любите идеальный микс: пару дней лежу, потом бегу, исследую все вокруг. Кто вы? Пишите 054-20-70-800. Я этот номер не забыла, напоминаю вам. Это номер WhatsApp нашей студии, куда прилетают ваши WhatsApp-ски. Я же напомню, что ученые из американцев ассоциации даже подтвердили однажды мысль о приближающемся отпуске снижает уровень стресса на 30%. То есть даже если, когда вы думаете только об отпуске или куда-то поехать, или просто отдохнуть на своем любимом диване, уровень стресса снижается на 30%. При этом психологи спорят, и это неудивительно, какой именно отдых эффективнее восстанавливает нервную систему. Конечно же, поклонники пляжа уверяют, что звук волн синхронизирует альфа-ритмы мозга и погружает их в медитативное состояние. А вот любители экскурсий возражают и спорят, что смена впечатлений обновляет нейронные связи, то есть наши нервные клетки, лучше любого лежака. И они, конечно же, настаивают на том, что нужно ходить, бродить, подниматься вверх, опускаться вниз и обязательно заглядывать в какие-нибудь интересные места. Итак, кто вы? Пишите 054-20-70-800. Только море и нирвана. Просто лежать и смотреть на волны, или у вас активность, музей, экскурсии, 20 тысяч шагов в день, или идеальный микс: пару дней лежу, потом бегу исследовать все вокруг. Возможно, ваш отпуск прошел на диване, тогда тоже поделитесь, ведь писатель Марк Твен не зря когда-то отметил, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: Итак, какой формат выбираете вы для идеальной перезагрузки? Напомню, пляж, полная нирвана или активный маршрут по музеям и развалинам? Все это жизнь. Life is life.

0: снова Вергунова.
1: Очень правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я тоже иногда прислушиваюсь сама к себе, когда даю возможность оставаться сама на себе. Ну и когда я спрашиваю самой себя, как же восстанавливаться, когда год работаешь, год всяческих и плохих новостей прилетает нам. Хотя мы не просим, да, они берут и прилетают. И вообще, когда хочется отдыхать, как восстанавливаетесь вы? Спрашиваю я тоже у вас, тотальный пляжный тюленин. У моря или у вас полный день на ногах среди музеев и древних развалин? Присылайте ваши WhatsApp-ски, вижу, уже прилетает 054-20-70-800. Что выбираете вы? Только море и нирвана, просто лежать, смотреть на волны, только активность, шагать туда-сюда, музей, экскурсии и 20 тысяч шагов в день, не меньше! Ну или идеальный микс, пару дней лежу, потом бегу исследовать все вокруг. Или как это у вас происходит на 5420-70-800. Для тех, кто не успел по различным возможностям, невозможностям улететь куда-то или съездить куда-то, сгонять, отдохнуть, возможно, вообще просто не успевает на море даже, но очень любит активный отдых, у меня для вас хорошие новости, ребят. И только для вас. И совсем скоро. Есть артисты, чье имя не нуждаются в пояснениях, вы знаете это точно. Есть голоса, которые невозможно спутать ни с одними другими. Есть, разумеется, песни, которые с первых нот уносят к вершинам любви, счастья и даже отдыха. Но когда слушаешь какую-то любимую песню, пританцовываешь и тем самым отпускаешь, отдыхаешь. Так вот, легенда итальянской эстрады Альбано с грандиозным концертом здесь у нас, в нашей стране, в Израиле. Это очень хорошие новости. И всего 13 сентября только особенный, незабываемый вечер для тех, кто ценит настоящую музыку, живые эмоции, подлинную силу вокального искусства. Вам 13 сентября просто встать и пойти отдохнуть. Приглашают всех в это музыкальное путешествие. В этот вечер прозвучат самые известные любимые композиции «Феличита» и «Либерта». Ой, ностальгия! Эти песни стали символами нескольких поколений. И, разумеется, прозвучат они для вас. Сопровождать знаменитого певца будет его собственный оркестр. Ну, а вас ждет встреча с настоящей легендой. С музыкой неподвластной времени, с подлинной итальянской любовью и страстью. Я вам гарантирую, это будет вечер, который останется с вами надолго. И так напомню, 13 сентября все это действие будет происходить в Тель-Авиве, в Гехале Тарбут. И билеты вы можете найти на кассе «Браво» или по телефону звездочка 3221. Звездочка 3221. Невозможно усидеть, стоять. Я вам напоминаю, 13 сентября. Идем танцевать. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E петь вместе с Альбано.

0: снова Вергунова.
1: Да, снова Вергунова у микрофона, и сегодня мы говорим про отдых. Он может быть пассивным, активным или миксом, то есть и то, и другое. И научные исследования подтверждают, между прочим. То есть сейчас я сказала вам сходить на концерт Альбана, это можно назвать активным отдыхом. Ну а те, кто любит полежать на удобном диване, тот, который снимает эмоциональное выгорание не хуже короткого отпуска, и, кстати, психологи это называют эффектом безопасного кокона, у нас тоже есть свои предложения. И со мной на связи Екатерина. Екатерина и компания мебельная сеть DAX, которая предлагает обалденные, классные и диваны, и вообще мебели. Екатерина, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Екатерина, да, и очень логично, после песни «В стиле цвета» Альбана я хочу предложить шикарный кожаный угловой диван «Милано».
1: Да, итальяно! Красиво!
2: Очень красиво и очень грамотно. Итак, кожаный диван «Милано». Привнесем немножко премиального настроения.
1: Да.
2: Сейчас в DAX'е этот премиальный диван за 12 900 вместо 21 000. Отдельно хочу рассказать про кожу, потому что здесь она действительно заслуживает внимания. Я 15 лет жила в Италии, работала с лучшими итальянскими мебельными фабриками и с производствами натуральной кожи, поэтому этот материал очень хорошо знаю. В угловом диване «Милано» кожа плотная, прочная, мягкая на ощупь, с живой естественной фактурой и красивым природным рисунком. И мне особенно приятно уже здесь, в DAX'е, продолжать работать с такой мебелью, с материалами такого класса. Поэтому 12 900, шикарный кожаный диван, внутри многослойное наполнение с эластичным латексным слоем. Садишься, диван мягко принимает тело, поддерживает и при этом сохраняет упругость и форму. Еще раз, Екатерина, «Милано» сейчас 12 900, электрический реклайнер в подарок.
1: Это нужно еще раз нужно повторить, потому что это диван «Милано», во-первых, красиво звучит, из натуральной кожи высочайшего качества. Сейчас стоит 12 900, ну и электрический реклайнер получаете подарок.
2: Только на этой неделе.
1: Только на этой неделе нужно позвонить. Куда нам ехать? Я знаю, что DAX, мне кажется, нет ни одного человека в Израиле, который не знает это имя, да? DAX.
2: Все 33 года, конечно.
1: Вот, это будет странно. Но на всякий случай мы повторим. Решен Лицеон, Лишанский 3. Также есть Ашдод, Бульвар Вайцман 2. А также есть в Иерусалиме, Интани и Хайфе. И даже в Кармиэле. Единый номер. DAX, звездочка 35-46. Скажите, Екатерина, один вопрос. Допустим, сейчас кто-то перед праздником Рош-Ха-Шана захочет себе такой вот сделать мини-отпуск, купить диван и валяться на нем, ничего не делать. У меня даже есть к этому...
2: А мы возьмем и быстренько привезем.
1: Вот, в этом и был вопрос. Если это все в наличии, допустим, это, насколько это быстро происходит? Насколько это быстро происходит? То есть мы успеваем до праздников еще, например, если сегодня быстренько приедем и что-нибудь выберем?
2: Если сегодня приедем... Должны успеть.
1: Отлично.
2: Все для этого сделаем.
1: Отлично. Ну что же, на диване валяться, это тоже нужно уметь и комфортно расслабляться с компанией, мебельной компанией DAX. Екатерина, огромное спасибо. Мы еще с вами на связи. Но пока до свидания.
2: До свидания.
1: Друзья, напомню, Решен Лицеон, улица Лишанский, 3. Приезжайте в DAX. Номер телефона звездочка 3546. Также есть в Ашдоде, бульвар Вайцман 2, а также в Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Кармиэле. DAX будет с вами на каждом этапе заказа, выбор мебели, оформление заказа, доставка и сборка под ключ. Всего-навсего DAX. И у вас уже отдых в кармане.
0: Реклама. Жаркое лето в «Центркар».
3: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
0: «Центркар Азур». Дер-Хашива 9.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
9: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Реклама. Снова Вергунова.
12: И только ей доверяю я.
1: Правильно делать, и возвращаемся в эфир. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я. И я, это Екатерина Вергунова. Всем привет. Ворвались в это воскресное чудо-день, неделю. И заряжаемся по полной на всю предстоящую неделю рабочую. Как восстанавливаетесь вы? У вас тотальный пляжный тюленинг у моря или полный день на ногах среди музеев и древних развалин? Пишите. Вижу ваши ватсапески, перехожу к ним прямо сейчас. Но напомню варианты ответа. Только море и нирвана, просто лежать и смотреть на волны. Ну, как я сказала, тюленинг. Только активность, музеи, экскурсии и 20 тысяч шагов в день. Или вы тот самый идеальный микс, пару дней лежу, потом бегу исследовать все вокруг. Я тут прочитала, что психологи из Гарварда утверждают, что физическая активность во время отпуска – это лучший способ сбросить накопленный кортизол. Возможно! Они говорят, что когда мы шагаем по старинным уличкам или поднимаемся к древним развалинам, наш мозг переключается из режима тревоги в режим исследователя. Но, друзья мои, слушайте, я не хочу ничего вообще сбрасывать. Просто стресс, усталость сбросить, а вот это вот все не надо ничего сбрасывать. На самом деле, созерцание горизонта на море снижает визуальную перегрузку тоже. Просто нужно выбрать себе тот вариант, который хочется здесь и сейчас. Бернард Шоу когда-то шутил: «Отпуск – это такое занятие, когда ты ничего не делаешь, но ужасно устаешь». Знакомо? Как выглядит ваш идеальный баланс сил? Напомню вопрос: пляж и полная расслабленность или активный поиск новых впечатлений, или вы миксуете? Итак, у нас с нами снова Катерина. Прям сегодня у нас катериновский сбор. Пишет: я миксую, после полета отлеживаюсь, спа, массаж, бассейн, пляж, ресторан, вино, ну хотя бы парочку из списка. На следующий день активно бегаю по окрестностям, и так по очереди: устала, тюленю, заскучала, активничи. Ах, смотрите, какие Екатерины, а? Такие мы все. Здравствуй, Екатерина Великая, и все-все-все с возвращением. Спасибо. А по мне любой отдых хорош. А лишь бы не работать. Спасибо за фотографии и цветы для улыбки. Дед Федя тоже с нами здесь, пишет Катьсану. На привет, с возвращением в родные Палестины. На ваш вопрос не отвечу точно. Лет 6 никуда не ездил, так что порадуюсь за других. Интересно, это будет считаться как сброс кортизола, если за других радоваться? Ром Сасс с нами здесь тоже пишет: привет, Екатерина, а я предпочитаю отпуск как можно больше увидеть, потому что иди знай, когда я еще побываю в этой стране. Я стараюсь всегда путешествовать в разных странах каждый год, поэтому стараюсь брать все и по максимуму. Утром встаю, завтракаю и только поздно вечером возвращаюсь в гостиницу. Знаете, мне кажется, что вокруг, ну, меня, по крайней мере, такие люди и существуют, которые пытаются соединить все. Ну, мы же здесь, в Израиле, да, можно сказать, немножко замкнуты в нашей стране, мы не можем так просто взять и переехать куда-то. Это должен быть запланированный вылет, а еще пройди этот аэропорт. Напомню, что когда я вылетала неделю назад, как раз случилась забастовка, промурыжили тысячи людей в аэропорту. Да, мы там проторчали 7 часов, это было ужасно. И когда в момент уже кажется, что отпуск испорчен, как-то все налаживается. Ну, а потом вот это вот воздух, море, вода понеслось. Ну и, конечно же, развалины. 054-20-70-800. Именно сюда прилетают ваши ватсапесочки. Напомню, вопрос: пляж или полная расслабленность для вас? Или активный поиск новых впечатлений, развалины, старые улочки, может быть, гонка по магазинам, шопинг, 20 тысяч шагов тоже в кайф. Вы миксуете или нет, пишите. Ну а мы продолжаем заряжаться. Следующая композиция уже готова. Здесь и сейчас на первом поем и танцуем вместе.

вы пританцовываете, я вам только напомню, что ученые из Финляндии доказали, что идеальная продолжительность отпуска составляет 8 дней. Мне прямо очень хочется с ними встретиться и посмотреть им в глаза. Они говорят, что именно на 8-й день уровень счастья и расслабления достигает своего пика, независимо от того, лежите вы на пляже или штурмуете горные вершины. Вот здесь мне снова хочется с ними встретиться и посмотреть в глаза. Они вообще знают, о чем они говорят? Каких 8 дней? Когда хочется танцевать 10-15 дней, да мне кажется, и месяц мало. Была бы возможность, деньги и все вот это вот рядом. Но финны добавляют, что 8 дней сработает только тогда, когда у вас будет полное отключение от рабочих чатов, уведомлений и так далее.

0: Снова Вергунова.
1: Да, я в черных очках, снова Вергунова и снова у микрофона. Здесь сейчас открываю новый сезон, завершаем это лето. Остался буквально полтора дня, можно так сказать, да, один день, ладно. Уже совсем скоро, то бишь послезавтра начнется типа осень. Хотя пока я здесь отсутствовала, вам синоптики обещали и дожди, и прямо град, и всех прибахнет, и все такое. Ничего, я так поняла, не было. Вместо синоптиков я пообещаю вам каждый свой эфир классную музыку, классные какие-то новые истории, ну и классное настроение. Про классное настроение, кстати, хочу напомнить, что легенда итальянской эстрады, про которого я уже говорила и не одна, и еще не раз скажу, Альбана, будет в нашем... хотела бы сказать эфире, но нет, в нашей стране он будет. В эфире тоже звучат его песни, разумеется. Но всего лишь один раз, 13 сентября, мы можем с вами встретиться там, потому что я пойду, мне очень хочется. Я даже еще не смотрела, что почем и где и зачем. Знаю только, что это проходит 13 сентября в Тель-Авиве, Гехале, Тарбут. Билеты можно купить в кассе «Браво». Но очень хочется спеть вместе с вами и с Альбана, и Феличита, и ностальгия, все его песни, которые мы знаем с детства. Песни, которые стали символами нескольких поколений. Они, именно они прозвучат для вас 13 сентября. Особый, незабываемый вечер для тех, кто ценит настоящую музыку, живые эмоции, подлинную силу вокального искусства. Так что, друзья мои, 13 сентября есть шанс нам всем встретиться в Тель-Авиве, Гехале Тарбут. Итак, билеты на сайте кассы «Браво» или по телефону звездочка 3221. Звездочка 3221.
0: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь». Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама. Снова Вергунова.
1: Я тоже доверяю ей, когда мне говорят, что нужно слушателям всем и каждому рассказать что-то важное, что-то интересное. Да, есть у меня такая рубрика, да? И снова «Седая ночь». Друзья мои, вы все в курсе, что в этом году радио, первое радио, отмечает 25 лет. Но сеть мебельных магазинов DAX празднует в этом году день рождения, и им исполнилось 33 года. Представляете, то есть если мы на 25-летие можем, ух, как рады, вы представляете, что делает сейчас сеть мебельных магазинов DAX, они же делают скидки для вас просто невероятные, по-моему, таких никогда не было, и с нами на связи Екатерина, которая рассказывает все в подробности. Екатерина, здравствуйте еще раз.
10: Да, мы уже на протяжении 33 лет рады радовать наших клиентов, и сейчас хочу рассказать, почему на этой неделе вы приезжаете за мебелью в DAX.
1: Так.
10: Это угловой диван с шезлонгом, кроватью, большим ящиком для хранения Vivere Loft за 7900. И этот диван компактный, он небольшой, то есть не надо бояться размеров. Подойдет любую гостиную. Потом европейские коллекции гостиных прихожих, спален со скидкой 33%. Это отличный момент сейчас, чтобы обновить гостиную целиком или подобрать композицию под свой интерьер. Мы с радостью всем поможем, расскажем, подберем. У нас шикарные дизайнеры работают в каждом снифе. Пожалуйста, приходите. Все, не надо бояться, все расскажем, все объясним.
1: Так.
10: И, конечно же, третья причина – роскошный кожаный угловой диван «Милано» за 12 900 вместо 21 тысячи.
1: Про кожаный диван «Милано» мы уже немножко поговорили, а вот слово «угловой диван с шезлонгом» меня прям выбило сейчас из колеи, потому что не все в отпуска попали, а очень хочется поваляться и немножко отдохнуть. И слово «шезлонг» прямо здесь очень в точку.
10: Да.
1: Что это такое? Это угловой диван. Я знаю, что это с ящиком, да, то есть там можно еще и положить, спрятать, например, что мы в отпуск? Ракушки. Что-нибудь спрятать. И встроенное спальное место. Все верно я говорю?
10: Встроенное, полноценное спальное место. Красивая архитектурная ножка, металлическая, высокая.
1: Это
10: робот
1: важно.
10: Робот-пылесос спокойно проходит.
1: Вот, это важно нам, девочки.
10: Абсолютно, да. И за 7 900 сейчас.
1: Это большой подарок. И перед праздником действительно можно пойти и купить. Как он еще раз называется? Угловой диван Vivere Loft Mini, да?
10: Vivere Loft. Vivere Loft – это жить в лофте, потому что диван довольно-таки модерновый, выглядит очень стильно, современно и очень удобно.
1: В любом случае нужно приехать и посмотреть, потому что слышать это одно, видеть это совсем другое. Ну а если, допустим, наши слушатели приедут и скажут просто «диван-шезлонг», его поймут?
10: Легко. Мы всех понимаем.
1: Не нужно заморачиваться с запоминанием названий, сложных названий, да, можно произнести. Мне нужен диван-шезлонг.
10: Приходите, говорите, 7 900 диван-шезлонгом, все поймут.
1: И все поймут, что это полноценный угловой диван с шезлонгом, встроенным спальным
10: местом.
1: Быстрой
10: доставкой.
1: Вместительным ящиком и регулируемым подголовниками. И да, модель есть на складе, как я поняла, не придется долго ждать доставки, все это есть и здесь, и сейчас. Нам нужно только обратиться в любой из снифов, верно? В любом из магазинов, да? Напомним.
10: И также в субботу. Мы открыты в субботу с утра.
1: А это совсем важно, потому что мы же все работаем, у нас нет времени где-то среди недели носиться, бегать и чего-то выбирать. Итак, Ришон Лицион, улица Лишанский, 3. Ашдот, бульвар Вайцмана, 2. А также в Иерусалиме, Нетания, Хайфе и даже в Кармиэле. Есть единый номер DAX, звездочка 3546. Нужно только позвонить и узнать, уточнить адреса и какие-то еще вопросы, если у вас возникают, всегда вам ответят. Екатерина, еще один вопрос. Возможно ли прийти и разговаривать на русском языке?
10: Да.
1: Отлично.
10: Да,
1: то есть всегда есть кто-то, кто поможет, если какие-то иврита трудности возникают.
10: С DAX-ом 33 года никаких проблем. DAX, качество, стиль, функциональность на все времена.
1: Супер.
10: Со всеми найдем общий язык, всем все объясним и... С нами очень просто.
1: Отлично. Ну что ж, со своей стороны я, конечно, поздравляю и вас, Катерина, и сеть мебельных магазинов DAX, всю компанию с таким классным днем рождения, 33 года. Это здорово, это круто. Ну и, разумеется, желаю вам клевых посетителей и покупателей. Спасибо большое, будем с вами на связи.
10: До связи, Катерина. Пока. Всего хорошего.
1: Пока. Мы же с вами продолжаем двигаться по волне 89.1 FM, местами танцевать, а местами подпевать. Если вы едете где-то сейчас в дороге, открывайте окна шире. Все знают, вы в эфире.

продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Продолжают прилетать ваши ватсапесочки. Читаю их. Некоторые, конечно же, вылетят в эфир. Продолжаем выяснять, кто вы, за какой отдых вы голосуете, за активный или пассивный. Пассивный, когда море, горизонт, небо, волны и не двигаться. Ну или вы из тех, кто любит побегать по 29 тысяч шагов в день, обскакать все музеи. Возможно, вы миксуете и то, и другое, стараетесь уложить в один день. А возможно, вы тот, кто сейчас поедет в сеть мебельных магазинов DAX и приобретет себе крутой диван. По сути, хороший диван – это ваш личный круглогодичный курорт прямо в гостиной, куда не нужны билеты и загранпаспорта.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Песня «Макарена», без которой, мне кажется, ну нельзя просто жить и не знать ее, да? Нужно двигаться именно под ней. Она поднимает и настроение, и сбрасывает тот самый кортизол, про который говорят ученые. Рита Роза с нами здесь. Привет, Катюша, рада тебя слышать. Если отдыхаю, пишу Рита Роза, то как могу, вернее, как карта ляжет. То есть по-разному. Прекрасно. Так, еще одна ватсапесочка. Зачитываю, как есть, а иногда все зависит от расстояния и стоимости. Когда нужно в жару подниматься 1,5 километра в гору пешком, чтобы осмотреть развалины за 15 евро с человека, а море ближе, то, пожалуй, я выберу море, тем более, что именно оно в моей жизни редкое удовольствие, а развалины я вижу чаще. Ну, мы же не про те развалины, мы про развалины, которые древние развалины, ну, которые совсем развалились, но еще не до конца. Да, на самом деле, Александр написал про вот такие вот развалины, которые стоят немало денег, на самом деле, с 15 евро с человека, и еще куда-то в жару очень высоко подниматься, чтобы потом столько же опускаться вниз, спускаться. Нет-нет, у нас тоже такая ситуация была, и мы решили, что море все-таки важнее. Почитали все, как будто бы побывали там, а заодно собак покормили. Кать Сановна дописывает дед Федя. Но у меня еврейская дочь, и она нам с любимой мамой сделала поездку в Черногорию. Так что улетим скоро. Единственное, не хочу оказаться, как вы попали. Все будет хорошо, всем хорошей недели. Ой, ничего, все будет хорошо. Вы знаете, даже, дед Федя, я вам скажу, 7 часов в аэропорту, это было сложно, неприятно. Но потом, когда попускает... И ты уже в самолете, ты начинаешь с улыбкой на это все смотреть. А вот смотрите, сколько я запомнила, сколько... Во-первых, я людей знакомых там увидела, которых годами не вижу здесь, в Израиле. Мы все работаем, не можем никак пересечься. А там мы столкнулись, и все равно уже деваться некуда. Вот и поговорили. Это раз. Во-вторых, сколько впечатлений. Так что, но в любом случае, дед Федя, вам отличного полета в Черногорию, а затем можно приехать обратно и сходить на море наше. Клара с нами здесь тоже пишет: «Здравствуйте! Волшебный эфир, большое спасибо, браво и удачи всем!» Желает Клара. Виталий Криворожский тоже с нами здесь пишет: «С возвращением! Если отпуск, то только тюленинг с любимым человеком!» А то бы порешили. Слышите, ну, заключительные исследования я вам так и не рассказала. Ученых тех самых, которые подливают масло в огонь. Они говорят, что идеального отпуска не существует. Так что давайте не будем расстраиваться. Но они дописывают, существует только тот, который подходит именно вам и прямо сейчас. Главное не пытаться соответствовать чужим ожиданиям и отдыхать без чувства вины. Вот что есть, то есть. Далай-лама не зря говорил: раз в год отправляйся туда, где ты никогда не был. В каком формате пройдет ваше следующее путешествие, можете уже планировать здесь и сейчас, даже если вы этим летом были в отпуске. Это классно, это повышает настроение, поднимает настроение. Ну и, конечно же, сбрасывает лишний стресс, особенно если об этом говорить с любимыми в конце рабочего дня. По-моему, это прекрасно.

Ну что ж, подводя итоги, я вижу, что среди наших слушателей есть те, которые за активный вид отдыха, есть те, которые тюленинг тоже любят. Ну а есть и те, которые миксуют, и я, конечно, лично я считаю, что микс — это вообще чудесно. Главное, чтобы эти отпуски у нас были, была возможность у всех и у каждого. Напомню, что мы с вами вступили, скажем так, в следующий сезон программы «Снова Вергунова». Этот год проводим вместе вновь. Встречаемся здесь на волне 89.1 FM каждое воскресенье и каждый четверг с 16 до 17. Надеюсь, я смогла вас настроить на эту рабочую неделю позитивно. Ну и, конечно же, я желаю вам всем, чтобы все у вас было образцово. Ваша, снова Вергунова. Всем пока.

0: Снова Вергунова.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только...

0: наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
1: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: 7 человек погибли при крушении парома у берегов Кипра. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 7. Спасены 237. Спасатели ищут еще 23 человека, сообщают кипрские СМИ со ссылкой на местные власти. Также известно, что паром уже полностью затонул на глубине 514 метров. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. По предварительным данным, по неизвестной причине судно получило пробоину. Капитан заметил поступление воды в носовую часть судна и попытался развернуться к берегу, однако вскоре судно опрокинулось. К спасательной операции подключены турецкая и кипрская береговая охрана, военные корабли и гражданские суда. Прокуратура Хаевского округа передала в суд по делам несовершеннолетних обвинительные заключения против двух подростков 14 и 16 лет из Кирьят-Моцкина, выполнявших за деньги задание иранского куратора. Об этом сообщает новостная служба Н-12. В материалах дела говорится, что один из подростков признался следователям, что он и его приятель прекрасно понимали, на кого работают. «Мы делали это ради денег, мы знали, что это иранцы. Нам заплатили, и мы хотели еще денег», – приводит Н-12 его слова. В обвинительном заключении говорится, что подростки поддерживали связь с куратором с помощью мессенджера Telegram. Около 2 месяцев назад, когда один из подростков искал подработку, с ним на связь вышел человек, представившийся Даниэлем. Один из обвиняемых фотографировал торговые центры в Герцлии и Тель-Авиве. В одном случае он передал куратору сведения о количестве входов и выходов из торгового центра, а также о числе охранников. Позже подросток удалил отправленные видеозаписи, опасаясь, что они могут быть использованы для подготовки теракта. Кроме того, подростки наносили граффити в Кирьят-Моцкине и отправляли фотографии куратору. По данным прокуратуры, они также пытались привлечь сотрудничество других несовершеннолетних для выполнения заданий с высоким риском. Один из подростков создал для этого отдельный телеграм-канал. Несколько высокопоставленных американских военных предупредили военного министра США Пита Хексета о том, что продолжение операции против Ирана невозможно в долгосрочной перспективе и ослабит способность Соединенных Штатов противостоять другим угрозам. Об этом сообщили изданию «Вашингтон-Пост» осведомленные источники, отметив, что предупреждение также касалось способности противостоять внутренним угрозам. Явка на референдуме в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС составила более 80%. Референдум о возобновлении переговоров прошел накануне. Против переговоров о вступлении в ЕС проголосовали свыше 52% исландцев, за 47%, свидетельствуют данные подсчета 223 тысяч голосов. Издание «Визир» сообщает, что в списке избирателей были внесены 272 тысячи граждан, проголосовали 225 тысяч. Напомню, Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 29. В Тель-Авиве 26-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-36, в Эйлате 25-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. А с вами я, Алина Дарк. Шестая передача начинается и, как обычно, продлится 3 часа. Едем домой вместе, слушаем музыку, кайфуем, что-то сидим, обсуждаем. Ну и также хочу сказать, что вот очередная рабочая неделя началась. Но она будет непростой, потому что, во-первых, мы прощаемся с летом. Во-вторых, мы встречаем осень. Ну и, в-третьих, естественно, дети идут в школу. У-ху! Да, у меня, например, племянница пойдет в первый класс, и это замечательное событие. Она еще не знает, не догадывается, что ее ожидает впереди. Господи, интересно, интересно. Ладно, как-нибудь потом поговорим. Наверняка и с утра поговорите на эту тему, и вечером поговорим на эту тему. Буду вас спрашивать 1 сентября, любили ли вы свою школу. Ну а пока давайте отложим эту тему до того самого 1 сентября. Сегодня у нас все-таки 30 августа. И что у нас сегодня за день-то такой? Ой, боже, что за день, что за день? Лично у меня выходные были просто сумасшедшие. Рассказывать подробности не буду, потому что все-таки честная личная жизнь, хотя я, знаете ли, с вами бывает, делюсь некоторыми подробностями, но не в этот раз. Короче, было все равно весело, но не весело совсем, вот от слова совсем. Так что вот так-то, надеюсь, эта неделя будет получше. Давайте прямо сейчас приступать, потому что у нас звонкий вместе с композицией невероятно. Погнали!

Ну, конечно, как же без болтовни? Для этого мы здесь и собираемся на шестой передаче. Ну, по большей части, чтобы вы слушали музыку, но иногда я так вклиниваюсь и с вами разговариваю. Вот, например, о чем бы сегодня хотелось поговорить. О том, что история развития человечества — это не только хроника великих открытий и триумфов инженерной мысли, но и бесконечная цепочка панических опасений перед любыми новшествами. И я уверена, что будут пункты, которые мы уже с вами когда-то обсуждали, но если они пересекаются даже... Слушайте... Повторение мать учения, а может быть кто-то это впервые услышит. Ведь каждое поколение сталкивалось с технологиями, которые казались современникам, ну, абсолютно противоестественными, опасными для здоровья, разрушительными для моральных устоев общества. Людям всегда было свойственно испытывать глубокий страх перед неизвестным. Особенно, когда это неизвестное кардинально меняло их привычный бытовой уклад. Любое изменение от банальной вилки до электрической лампочки проходило через долгий период недоверия, высмеивания и прямых запретов. Общественное мнение регулярно формировало самые нелепые мифы, чтобы оправдать свое нежелание выходить из зоны комфорта. Врачи выступали с мрачными предупреждениями, газеты публиковали пугающие статьи, а консервативные граждане объявляли новинки. Приборы происками темных сил. И самое удивительное заключается в том, что эти страхи охватывали не только необразованный слой населения, но и ведущих ученых, мыслителей, государственных деятелей своего времени. Технический прогресс казался слишком быстрым и неуправляемым процессом, угрожающим самой природе человека. И сегодня мы как-то с улыбкой смотрим на древние предрассудки и не можем представить свою повседневную жизнь без многих привычных вещей. Однако изучение этих исторических заблуждений помогает нам лучше понять психологию восприятия нового и снизит градус тревоги перед современными технологиями. Ведь я уверена, что некоторые из вас наверняка побаиваются каких-то технологий. Ну, давайте вспомним даже ковидные времена, когда почему-то вот все начали говорить 5G-вышки, 5G-вышки, а какой кошмар! Помните, было такое, да? Но в итоге же 5G-вышки никуда не денутся, они уже с нами, как бы, хотя некоторые шапочку из фольги все-таки надевают. Итак, у меня сегодня к вам вопрос. А какую технологию вы боялись в свое время, может быть, или вот сейчас боитесь? Может быть, вас роботы пугают, что они действительно захватят мир, как в Терминаторе, и будет война просто такая? Давайте рассказывайте на нашем WhatsApp 054-20-70-800. Ну а мы сегодня углубимся немножечко в историю и узнаем, почему и какие предрассудки были насчет новшеств у наших предков. Ну что ж, давайте прямо сейчас послушаем парочку композиций. Ну и, конечно же, перейдем к этой теме. Погнали!

0: Простая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
5: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
14: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
1: Влада Прешель.
15: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

влюбленной. Какие же изобретения, приспособления, электронику, чего вообще боялись люди на протяжении истории? И знаете, вот как раз-таки про это мы с вами более-менее затрагивали эту тему, мы говорили, но, может быть, кто-то пропустил. Конечно же, первым пунктом я хочу поговорить о вилке. Обычный столовый прибор с несколькими зубчиками, который сегодня присутствует на каждой кухне, в момент своего появления в Европе вызвал настоящую волну религиозного и общественного негодования. Когда в XI веке византийская принцесса привезла этот предмет в Венецию, местное духовенство официально осудило ее поведение и назвало прибор дьявольским изобретением. Ну, еще же. Богословы утверждали, что Бог дал человеку пальцы специально для того, чтобы принимать пищу и заменять их металлическими рогами, считается высшей формой гордыни и оскорбления Творца. В течение нескольких столетий вилка воспринималась в европейских странах как символ изнеженности, разврата и нечестивости. Мужчин же, использовавших вилку за столом, регулярно высмеивали, обвиняя в женственности и отходе от традиционных мужественных ценностей. Английские путешественники XVI века, привозившие прибор из Италии, подвергались жестоким насмешкам и даже травле со стороны соотечественников. Враждебные трактаты того времени всерьез предупреждали, что использование металлических зубцов во время еды нарушает естественный процесс пищеварения и вызывает спазмы желудка. В некоторых монастырях использование этого прибора строго запрещалось под угрозой отлучения от общей трапезы и длинного поста. Даже в XVII веке многие монархи продолжали есть исключительно руками или с помощью ножа, демонстративно подчеркивая верность древним традициям. И лишь к концу XVIII аж века вилка окончательно завоевала европейские столы, преодолев многовековое сопротивление и стереотипы. И сегодня этот случай служит классическим примером того, как простая бытовая вещь может стать причиной глубокого культурного и религиозного конфликта. Между прочим, интересно, а вот вы умеете, к примеру, кушать палочками? Или наверняка вы видели, что не только вилка, ложка, нож существует в этом мире, потому что разные люди, разные нации, разные населения используют разные предметы. И это действительно очень увлекательная тема для обсуждения. А вот чем таким интересным самым кушали вы в своей жизни? Потому что, честно, вот мой предел — это пока только палочки. Да. Ну, наверняка те, кто был во Франции, хотя бы пробовал хотя бы раз эскарго, и там была такая специальная вилочка, да, вилочка все равно, но такая специальная, чтобы это эскарго вытаскивать оттуда, и щипчики, чтобы держать, да, потому что в фильмах это показывали, но что-то как-то до сих пор у меня руки-ноги до этого не дошли, а хотелось бы. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. Прямо у нас сейчас Сабрина Карпентер и Алан Уокер. Погнали!

Казалось бы, такой обычный предмет, который есть, я уверена, у каждого дома. Зонтик, правильно? Вот, например, женские зонтики изначально появились более 3000 лет назад на Древнем Востоке, то есть Китай и Египет. Они использовались исключительно как защита от палящего солнца. Например, Китай и Египет, да, там были зонтики весом до 2 килограммов и высотой около 1.5 метра, а их делали из перьев, пальмовых листьев и бумаги, промасленной рисовым клеем. И долгое время зонт был символом власти и высокого статуса, и простым людям запрещали носить его. В Египте и Индии количество зонтиков в процессии правителя подчеркивало его могущество. Переходим уже, мы тогда ближе к 17 веку. Мода на зонтики от солнца пришла в Европу, и во Франции появилось слово «парасоль», то есть «против солнца». Знатные дамы носили парасоли во время прогулок, чтобы уберечь белую кожу от загара, который считался признаком крестьянства. Но вот что же насчет зонтика обычного? От дождичка. Широкое распространение зонтика в качестве повседневной защиты от дождя столкнулось с невероятным сопротивлением в Англии 18 века, когда англичанин Джонас Хенвей впервые начал регулярно ходить по улицам Лондона с зонтиком, он подвергался жестоким вербальным и физическим нападениям. Потому что до этого, в принципе, зонтики использовали только дамы. Он делался из шелка, кружева, ленточки. Ну а он как раз-таки заменил шелковую и бумажную ткань на более плотную. И вот как раз-таки такой, типа, не то что прям изобрел, но усовершенствовал зонтик. И что же с ним происходило? В него бросали грязью, издевательски свистели вслед, обвиняли в полном отсутствии мужского достоинства. Извозчики кэбов видели в нем прямую угрозу своему бизнесу, ведь люди теперь могли ходить пешком в дождливую погоду, не нанимая экипаж. Они специально проезжали мимо него по лужам, пытаясь окатить его водой или задеть колесом. Религиозные деятели громогласно заявляли, что дождь посылается небом, как кара или благословение, а попытка защититься от него является бунтом против воли Бога. Врачи высказывали опасения, что зонт удерживает влагу прямо над головой человека, создавая вредный микроклимат и провоцируя тяжелые простудные заболевания. Но только они, видимо, перепутали, что все наоборот. Считалось, что настоящий джентльмен должен лишь столько переносить непогоду, либо пользоваться каретой, а не прятаться под странным куполом. Потребовалось почти 30 лет непрерывных насмешек и общественных дискуссий, чтобы зонт стал восприниматься как практичный аксессуар. К моменту смерти Хенвея общество наконец признало удобство этого предмета, и он вошел в ежедневный обиход. И сегодня трудно представить дождливый день без этого аксессуара, но его история хранит память о борьбе с глупыми предрассудками. Вот такая вот история.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
10: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
11: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Каких же еще изобретений боялись в свое время люди? Ой, не поверите, это сложно объяснить, конечно, но попробуем. Электрический свет. Внедрение электрического освещения в конце 19 века вызвало настоящий вал панических настроений среди населения и представителей научного сообщества. Люди искренне верили, что яркий искусственный свет неизбежно приведет к массовой слепоте и разрушит сетчатку глаза. Общественные активисты публично утверждали, что постоянное электрическое освещение вызывает серьезные нервные расстройства, бессонницу и даже сумасшествие. В газетах того времени выходили статьи, предупреждавшие о том, что электричество вытягивает кислород из воздуха в помещениях и отравляет атмосферу непонятными флюидами. Врачи настаивали на том, что отсутствие естественной темноты по ночам приведет к деградации человеческой психики и разрушению семейных устоев. Газовые компании активно подогревали эти страхи, распространяя слухи о том, что провода в стенах могут в любой момент взорваться или ударить током каждого, кто прикоснется к стене. В некоторых домах люди категорически отказывались включать лампочки, предпочитая пользоваться привычным и очень опасным керосиновыми лампами. Вплоть до начала 20 века существовали специальные защитные очки, которые рекомендовали носить дома при включенном электрическом свете. Ательерам приходилось вывешивать инструкции, объясняющие постояльцам, что электрическая лампа не выделяет газ, и ее не нужно пытаться задуть перед сном. Этот страх исчез только тогда, когда новое поколение выросло в домах, где электричество стало стандартом безопасности и комфорта. Вот такая вот история. Ну что же, а прямо сейчас я предлагаю послушать. Вот знаете, я думала про свет, электричество, какую песню послушать. И почему бы не свет далеких планет нас не манит по ночам. Ну что, конечно же, это дискотека «Авария» с песней «Небо».
1: Привет, это дискотека «Авария».
2: Слушайте наши песни на первом радио 89.1 FM.
3: Элдим, Верусим, Ахим, Ленецах. Дискотека «Авария».

Вот и подходит к завершению на сегодня первый час шестой передачи, и переходим во второй. Слушайте, а во втором-то части что? Совсем забыла вам сегодня с самого начала напомнить. У нас с вами будет рубрика «Культурный антракт» в 18.30, и узнаем, что же происходит тут интересного на этой неделе, куда можно пойти. Ну ладно, об этом подробнее потом расскажу. Сейчас завершаем этот час, переходим в новый, на позитиве, с хорошим настроением. И даже если кто-нибудь, какой-нибудь дурачок вас сейчас подрезал, да, ставьте ему потом воздаться. Не портите себе настроение. Итак, едем дальше.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
10: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
13: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
14: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так еще не было.
13: Марк Кричевский.
8: Первому радио.

0: 18 часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По меньшей мере 7 человек погибли в результате кораблекрушения у северного побережья Кипра, сообщает сегодня агентство Анадолу. Соответствующее заявление сделал Унал Устел, премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра. По его словам, на борту пассажирского судна находились 267 человек. Вскоре после выхода из порта оно опрокинулось. Спасены 237 человек, еще 23 человека ищут. Причины катастрофы пока не ясны. На море стояла ясная погода. В районе находилось несколько судов, которые пришли на помощь терпящим бедствие. Вопреки прогнозам, бензин в Израиле с сентября подорожает. С 1 сентября максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания вырастет на 16 огород до 8 шекелей 9 огород до 8 шекелей 25 огород за литр. Таким образом, цена вернется к номинальному историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2012 года. Доплата за обслуживание заправщикам составит 26 огород за литр. Как сообщает Вайнет, окончательная цена была определена после завершения расчетного периода 24-28 августа. За эти дни международная цена бензина в Средиземноморском бассейне выросла примерно на 6%. Кроме того, был проиндексирован акциз и незначительно увеличена маркетинговая составляющая цены. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Иран достиг взаимопонимания с Оманом об организации прохода через Ормузский пролив, но эти договоренности не предусматривают автоматического перехода к фазе реализации, приводит Аль-Арабия сказанные накануне слова замглавы иранского МИДа Казема Гарибабади. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими сторонами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, продолжил он. Гарибабади напомнил, что речи о новых требованиях не идет и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо принять ответственность за прошлые действия. Президент США Дональд Трамп сегодня пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы стратегического нефтяного резерва США. «Одна из вещей, которую я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это заполнить стратегический нефтяной резерв, потому что из-за предшествующего президента сонного Джо Байдена он фактически опустел», – написал Трамп в своей соцсети. Президент отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро и что этот – подарок от Венесуэлы народу США. Ранее президент уточнил, что благодаря сделке США получат контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 29. В Тель-Авиве 26-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-36, в Эйлате 25-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Шестая передача на Первом радио.

Ну вот и начался второй час шестой передачи 18.07 в стране. С вами я, Алина Дарк. Напоминаю, 18.30, рубрика «Культурный антракт». Узнаем от Ладлены Прешли, какие интересные выставки, события, концерты происходят на этой неделе в Израиле. Ну а до этого будем сидеть и болтать. Ну точнее как, я сижу болтаю, а вы спокойненько едете домой, направляетесь. Либо, не знаю, работаете, может быть, еще. Может, куда-то в вечернюю смену, наоборот, только на работу едет. О, ребят, держи. Надеюсь, смена пройдет быстро и незаметно. Ну и на кайфе. А сегодня мы с вами обсуждаем то, как люди в свое время боялись тех или иных изобретений, приборов и тому подобное. Потому что все новое приходит постепенно к нам в жизни. Но чтобы ему как-то зацепиться в нашей жизни и быть таким повседневным, нужно время. И некоторые вещи могут поистине пугать. Вот казалось бы. Телефон, да? Ну, давайте так, он пугает и по сей день многих. Но появление телефона в конце 19 века породило огромное количество суеверий и медицинских опасений, казавшихся современникам совершенно обоснованными. Многие люди свято верили, что по медным проводам вместе с голосом могут передаваться опасные инфекционные заболевания, вирусные инфекции, например, да? Существовал устойчивый страх, что электрический ток из аппарата способен проникнуть в ухо говорящего и вызвать мгновенную смерть или паралич лицевого нерва. Врачи серьезно обсуждали телефонный невроз, специфическое заболевание, проявляющееся в повышенной тревожностью из-за ожидания внезапного звонка. Религиозные фанатики утверждали, что телефон позволяет слышать голоса умерших или бесов, ведь звук возникает буквально из ничего. Женщинам запрещали долго разговаривать по телефону, так как считалось, что вибрации аппарата провоцируют истерию и эмоциональное истощение. Некоторые владельцы первых аппаратов накрывали их плотным тканевыми салфетками, пытаясь предотвратить утечку звуков и электричества в комнату. Профессия телефонного оператора сначала считалась исключительно мужской, но мужчин быстро уволили из-за их грубости и постоянных драк, вызванных нервным напряжением от работы с опасной техникой. В обществе бытовало мнение, что телефон полностью уничтожит личную жизнь и разрушит традицию живого общения и гостеприимства. Это они еще не знали про современные смартфоны. Но, несмотря на все эти ужасы, удобство мгновенной связи взяло верх, и телефон стал неотъемлемым элементом глобальной цивилизации. А у вас вообще стационарный телефон сейчас есть? Или, может быть, когда-то в прошлой жизни он был? А вы вообще помните свой номер? Я лично помню свой киевский номер. Да-да-да, до сих пор. Зачем мне эта информация, если мы тот телефон отключали 1000 лет назад? Я не знаю, но вот как-то она сохранилась в моей голове. Ну что ж, давайте продолжать дальше. Прямо сейчас у нас Мумий Тролль с песней «Девочка». Погнали!

Чего же еще боялись в свое время люди на протяжении истории? Например, железной дороги и поездов. Первые пассажирские поезда в 19 веке воспринимались многими современниками как сущие дьявольские машины, несущие прямую погибель человеческому организму. Уважаемые врачи и профессора медицины утверждали, что человеческое тело не способно выдержать невероятную скорость в 30 миль в час. Считалось, что на такой скорости у пассажиров неизбежно наступит разрыв легких из-за нехватки воздуха, а мозг просто сойдет с ума от мелькания пейзажей за окном. Ну, если бы они знали, какие сейчас поезда, например, в той же Японии. Вау, просто с ума сойти. Врачи также пугали общественность железнодорожной мозговой тряской, особым состоянием, которое якобы разрушало нервную систему и приводило к безумию. Фермеры были убеждены, что густой дым паровозов отравит всех птиц в округе, а коровы от страха перестанут давать молоко и начнут рожать неживых телят. Вдоль первых железных дорог строили высокие деревянные заборы, чтобы защитить психику местных жителей от вида несущихся монстров. Пассажирам первых поездов, в принципе, наверное, было очень страшно, не правда ли? Им рекомендовалось принимать успокоительные настойки и надевать специальные затычки для ушей, чтобы избежать контузии. Слухи о регулярных взрывах паровых котлов подогревали всеобщую панику, превращая каждую поездку в смертельно опасное приключение. Но, тем не менее, удобство и скорость перемещения грузов и людей быстро заставили общество забыть о своих страхах. Да, действительно, насколько удобно все-таки, что у нас сейчас есть поезда, самолеты. О, а по самолетах, я уверена, мы с вами еще сегодня, надеюсь, успеем поговорить. Ну что ж, давайте продолжим. Этот вечер на волне Первого радио.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
12: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
11: Эммануэль Сулейманов.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

А следующее, я, кстати, не знаю, боитесь вы или не боитесь, потому что в темноте, пройдя мимо него, действительно можно испугаться. Или же, может быть, вы смотрели фильм одноименный? Конечно же, я говорю о зеркалах. Да, после этого фильма страшно было смотреть в зеркало. Поэтому, если хотите пощекотать свои нервишки, вот вам, пожалуйста, фильм на вечер. Ладно, ладно, залезаем не на свою территорию. У нас есть программа, в которой это обсуждается. Так вот, зеркала в эпоху средневековья и раннего нового времени. Появление стеклянных зеркал с альмагамным покрытием встретило глубокое подозрение и религиозный страх. Простые люди верили, что зеркало является порталом в потусторонний мир и способно уловить и запечатать душу человека, смотрящего в него. Церковь предупреждала, что чрезмерное разглядывание своего отражения ведет напрямую к греху гордыни и открывает дверь для демонического воздействия. Считалось, что если беременная женщина посмотрит в зеркало, ее ребенок может родиться с физическими уродствами или с глазом. Разбитое же зеркало до сих пор связывают с 7 годами несчастья именно из-за древнего поверья о повреждении человеческой души, отраженной в нем. Врачи того времени уверяли, что зеркала способны впитывать испарения ядовитые от больных людей и зачем изучать на здоровых членов семьи. В связи с этим бытовал строгий запрет подносить зеркало к тяжелобольным или младенцам, пока они не пройдут обряд крещения. В некоторых домах зеркала завешивали плотной тканью во время грозы, опасаясь, что они притянут молнию или нечистую силу. И потребовалось время, чтобы этот предмет превратился из мистического артефакта в обычный повседневный инструмент для ухода за собой. А как часто вы пользуетесь зеркалами? Только с утра на себя посмотрели, когда чистили зубы, там чуть почесались немножечко и все? Или все-таки бывает, поглядывайте в течение дня, чтобы оценить свою привлекательность?

0: Культурный антракт.
1: Сегодня у нас воскресенье, 18:30 в стране. Это значит, что рубрика «Культурный антракт» выходит прямо сейчас. И для вас, Влад Лена, пришли с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что легенда итальянской эстрады Альбано с грандиозным концертом приезжает в Израиль. 13 сентября состоится его концерт, который станет не просто музыкальным событием, а подлинной встречей с эпохой, легендой и символом итальянской эстрады в ее самом искреннем и прекрасном проявлении. В этот вечер прозвучат самые известные и любимые композиции. Но я думаю, что все вы слышали «Феличита», как минимум, «Ностальгия» и другие. 13 сентября. Гейхала Тарвут, Тель-Авив. Следующее, 24 сентября в Ришон-Лиционе есть возможность посмотреть спектакль-мюзикл «Суламиф» Григория Грунберга. Григорий Грунберг – это известный театральный режиссер, актер и основатель израильского камерного театра «Портрет». Почти 30 лет он был главным режиссером Харьковской филармонии и поставил десятки спектаклей, театрализованных программ и творческих вечеров. А спектакль состоится 24 сентября в Бейт-Аам в Ришон-Лиционе. Следующая музыка «Жизнь моя». Так называется юбилейный тур выдающегося оперного и камерного певца Анатолия Лайна. Анатолий Лайн подготовил программу, в которой каждый найдет что-то по душе. Это и мировая классика, популярные арии из опер, оперет и шедевры мюзиклов, страсть Италии, знаменитые неаполитанские песни, душевная лирика, там романсы, любимые песни из кинофильмов, хиты планеты, песни из репертуара мировых звезд на иврите, русском, украинском, идиш, итальянском, английском, испанском и французском языках. В Ашкелоне 1 сентября в культурном центре «То-класс». Следующее. В Бат-Яме состоится большой, громкий концерт «Лайф-гиг» этой осени, где качает каждая минута. «Urban Waves» он называется. Там будет «Лайф», «Рэп» и «Рок-н-ролл». 3 сентября еще раз состоится это все. На одной сцене встретится «West Side Gravy». Это бат-ямский рэп-исполнитель Ноах Шуфутинский. Да-да, внук легендарного Михаила Шуфутинского. Со своим авторским рэпом, мощной энергетикой и современным звучанием. А также любимый известная многим поп-рок-группа From Scratch из Бат-Ямы. Это поп-рок-группа с живым драйвом, от которого невозможно устоять на месте. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Только живой звук, никакой фонограммы, только музыка и энергия. 3 сентября, дизайн-терминал Бат-Ям. Следующая классика «В темноте» — это особый музыкальный вечер, который пройдет совсем скоро в нескольких городах Израиля, где произведения великих композиторов оживут в полном погружении, создавая атмосферу чистого звучания и внутреннего света. На входе каждый гость получает мягкие маски для сна в индивидуальной упаковке. Это такой маленький ритуал перед путешествием вовнутрь себя. Как только вы надеваете маску, свет исчезает, открывается другое измерение, то есть мир чистого звука. Ничто вас не отвлекает от того, чтобы воспринимать мелодии. В полной темноте, освобожденные от визуальных отвлечений, вы погружаетесь в живое исполнение бессмертных произведений Баха, Моцарта, Беллини, Качини, Вивальди. Эти шедевры прозвучат в исполнении ведущих музыкантов Израиля, создавая глубокий, почти такой медитативный опыт, который невозможно прожить иначе. Ришон-Лицион, 2 сентября, зал Мофет, Петах-Тиква, 16 сентября, Кирьят Музеоним, Ждут 17 сентября Матнас Дюна Ют. Следующий — Антон Лирник приезжает в Израиль со своим стендапом. Это человек-оркестр, выживший после десятилетия в Comedy Club и сохранивший рассудок в кресле жюри «Лига смеха». Это та самая, ну, так называемая интеллектуальная половина культового дуэта имени Чехова, чьи номера разобраны на цитаты. Это будет не просто концерт, а сеанс смехотерапии от профессионального и взрослого комика. Ришон-Лицион, 15 сентября, Яд Либаним, Ашдот, 17 сентября, концертный зал Монарт, Хайфа, 18 сентября, клуб Бит. А следующий концерт группы «Винтаж» также совсем скоро пройдет. Та самая плохая девочка, как поется в их песнях, Анна Плетнева, приезжает в Израиль. Это не просто концерт, это настоящее возвращение в эпоху золотой поп-музыки, где каждый трек — это эмоции, воспоминания и чистый восторг. Там будут исполнены легендарные композиции группы «Винтаж», «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева», «Всего хорошего», «Рома Роман», ну вот это все. Тель-Авив, 18 сентября, зал «Рединг Шалош». Северный Тель-Авивский порт. Следующий знаменитый британский театр The Imperial Ice Stars UK привозит в Израиль «Золушку на льду». Для гастролей этот театр, сцену оперного театра, вернее, для гастролей этого театра, сцену оперного театра Тель-Авива покроют 14 тоннами настоящего льда. В спектакле участвуют 24 фигуриста, среди которых чемпионы и обладатели престижных спортивных наград. В спектакле пройдут с 3 по 8 сентября в оперном театре Тель-Авива. Также напоминаю, что выставка «Чудесный мир животных» переехала из Хайфы в Йехуд, так что вы можете прийти туда и посмотреть на 60 гигантских фигур животных, окружение которых воссоздает их привычную среду обитания. Там много зон, где впечатляющие декорации визуальные с интересными фактами, познавательной информацией, интерактивными элементами. Переехала эта выставка в комплекс 770 напротив БИК в Йехуде. С 3 по 9 сентября в Тель-Авиве состоится финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, событие, которое пришлось перенести с мая, и сейчас в сентябре оно будет. Сцены Тель-Авивского музея искусств и зала Гейхала Тарбут примут 6 пианистов, которые прошли через все 3 этапа отбора. Это пианисты из России, Беларуси, Украины и Южной Кореи. Программа финала выстроена в 3 части. Открывает неделю камерный этап, это 4 и 5 сентября в Тель-Авивском музее искусств. Финалисты выступят в ансамбле со скрипачкой, виолончелистом, исполнив фортепианные трио Чайковского, Мендельсона, Дворжика, Рахманинова и Равеля. А далее следует оркестровый этап, разделенный между двумя коллективами 3 и 5 сентября. И финальная неделя конкурса завершится 9 сентября церемонией награждения и концертом победителей в Гейхала Тарбут. Так что приходите с 3 по 9 сентября. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама. Шестая передача.

Возможно, вы уже забыли, а я напомню, что мы сегодня с вами сидим и обсуждаем, что же в свое время не хотели принимать люди. Какие-то новшества, какие-то интересные изобретения. Казалось бы, велосипед, не правда ли? Вот сейчас взгляни на улицу и найдешь как минимум 5 велосипедистов в районе вокруг себя. А вот в конце 19 века массовое появление велосипеда вызвало небывалый всплеск тревоги среди медиков, моралистов и представителей духовенства, куда же без них. Врачи даже придумали новый диагноз под названием «велосипедное лицо». Специфическое выражение застывшего ужаса и напряжения, которое якобы всегда искажало черты велосипедиста. Считалось, что постоянное педалирование приводит к непоправимым деформациям позвоночника, истощению нервной системы и заболеваниям внутренних органов. Особую панику велосипед вызвал в контексте женской свободы. Врачи пугали общество тем, что велосипедное седло вызывает женское бесплодие и возбуждение. Моралисты были возмущены тем, что женщины сняли корсеты, начали носить более удобную одежду и получили возможность передвигаться без сопровождения мужчин. В газетах писали, что велосипедные прогулки ведут к разрушению института брака, падению нравственности и массовому уходу девушек из семей. В некоторых городах власти пытались запретить движение велосипедов по воскресеньям, чтобы люди не пропускали церковные службы. Однако велосипед выстоял и стал ключевым символом здорового образа жизни. Ну что, согласны или нет? А сами умеете кататься на велосипеде?

Вот и завершается второй час в шестой передаче. Переходим в третий. Вместе в этот вечер 30 августа. Господи, август почти завершился, да? Завтра последний день августа. Не проморгайте его! Так что, если кто-то еще не был этим летом на море, у вас будет просто-напросто реально последний шанс. Ну, вы скажете: Алина, ну у нас же еще будет достаточно жарких дней. Да-да-да, понятное дело. Но лето, именно летом не побывать ни разу на море. А, я один раз была. Не то чтобы слишком много. Ну что ж, дорогие друзья, давайте передвигаться в следующий час. С вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
0: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
0: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
8: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur. Терех Ашива
0: 9. Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
12: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
11: Павел Маргулян.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Военные предупредили Хексита о рисках продолжения войны с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высокопоставленные американские военные предупредили министра обороны США Пита Хексита, что продолжение

0: поддержки, однако заявили, что выполнят приказ. Сейчас на Ближнем Востоке в состоянии готовности находится более 50 тысяч американских военнослужащих на случай, если президент Дональд Трамп распорядится нанести новые удары по Ирану. Часть подразделений должна оставаться в регионе до сентября этого года, а некоторые – до 2027 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что продолжаются усилия по поиску пропавших без вести при крушении парома у северного побережья Кипра, контролируемого турецкими властями. Об этом сообщило информационное агентство Анадолу, добавив, что президент надеется получить хорошие новости. К этому часу официально подтверждена гибель 7 человек. Напомню, что паром, на борту которого находились около 260 человек, затонул у берегов северного Кипра. Большинство пассажиров спаслись, воспользовавшись спасательными плотами, другие оказались в воде в спасательных жилетах. Предварительно, вскоре после выхода из порта, в носовую часть судна начала заливаться вода. Капитан попытался вернуться в порт, однако судно перевернулось. На место были направлены спасательные службы. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поблагодарил главу правительства Словении Яноза Яншу, который публично выступил против президента страны Наташи Пирц-Мусар. Ранее она призвала поддержать позицию Евросоюза против израильских поселений. Янша также заявил, что ни один уполномоченный орган не признал происходящее в секторе Газа геноцидом. «Спасибо за мужество и ясность перед лицом лицемерия Евросоюза. ЕС молчит, когда Турция, член НАТО, незаконно оккупирует половину Кипра, входящего в Евросоюз. Но когда еврейский народ хочет реализовать свое историческое право строить и жить на своей родине, ЕС приходит в ярость», написал Нетаньяху в соцсети X. Министр финансов Бецалель Смотрич поручил сотрудникам своего ведомства подготовить снижение акциза на топливо, чтобы предотвратить запланированное подорожание бензина, сообщает Н12. Без вмешательства Минфина в ночь на вторник цена литра бензина с октановым числом 95 должна вырасти до 8 шекелей 25 агаарут за литр. По данным Н12, рассматривается снижение цены для потребителя примерно на 50 агаарут за литр. Такой шаг может обойтись бюджету примерно в 300 миллионов шекелей в месяц. Специалисты Минфина выступают против этого шага. При этом израильские СМИ отмечают, что инициативу министра должна оценить юрсоветник правительства Гали Бараф Миара, поскольку решение принимается в период избирательной кампании и может быть рассмотрено как предвыборная экономика. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 29. В Тель-Авиве 26-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-36, в Эйлате 25-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
1: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

с такой веселой песни мы начинаем третий завершающий час шестой передачи. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарка. Ну что ж, дорогие друзья, двигаемся дальше. Куда же мы двигаться дальше-то будем? Конечно же, в будущее. Ну, хотя нет, давайте так, говорим сегодня немножечко о прошлом, потому что изобретения меняют наш мир, это все замечательно, но... люди не всегда к ним готовы. И следующее изобретение, без которого сейчас сложно представить вообще нашу жизнь повседневную, это лифт. Господи, не сосчитать, сколько раз я застревала в лифте в детстве. Ну, вспомните вот эти вот советские такие постройки, да? Эх, да, было время. Сидела там по несколько часов, было, конечно, страшновато, но ничего, ничего. Фобий у меня от этого не появилось. Но появление первых механических и электрических пассажирских лифтов в 19 веке породило огромную волну паники и пространственных фобий. Люди категорически отказывались заходить в замкнутую деревянную коробку. Но их можно понять, подвешенные на металлических канатах над глубокой пропастью. На самом деле, если задуматься, то да, звучит как-то очень и очень страшно, не правда ли? А, кстати, если у вас есть такая фобия, поделитесь на нашем WhatsApp 05420. 7800. Существовал животный страх, что канат в любой момент оборвется, и все пассажиры разобьются на смерть от дна шахты. Медики того времени активно описывали заболевание под названием лифтовая болезнь, выражавшееся в головокружении, тошноте и сердечных приступов от резкого подъема. Насчет этих резких подъемов, это, знаете, бывает лифт, в который заходишь и просто реально, вот особенно вот новостройки какие-нибудь или, не дай бог, в Ухилове были в больнице, в лифте поднимались, господи, как мне плохо становится. Так что да, понимаю, лифтовая болезнь. Так, головокружение, тошнота, сердечный приступ от резкого подъема, и считалось, что быстрое изменение высоты приводит к смещению внутренних органов и кровоизлиянию в мозг, господи. Женщинам настоятельно не рекомендовали пользоваться лифтами без сопровождения мужчин из-за риска упасть в обморок от страха. Даже после того, как Элиша Отис продемонстрировал свой знаменитый ловитель, предотвращающий падение кабины при обрыве каната, публичное недоверие сохранялось годами. Владельцам зданий приходилось нанимать специальный персонал – лифтеров, которые своей спокойной работой и опрятным видом должны были внушать пассажирам чувство безопасности. Потребовалось десятилетия, чтобы привыкли к вертикальному транспорту и перестали видеть в нем смертельную ловушку. На что, вы застревали в лифте или нет?

А ведь не только изобретений в свое время боялись люди. Например, кофе, кофеварки. Какой ужас, не правда ли? Внедрение кофе в европейскую культуру в 16-17 веках сопровождалось жестким сопротивлением со стороны властей, врачей и религиозных институтов. Напиток называли горьким изобретением сатаны, черной смертью для разума, обвиняя его в провоцировании бунтов и заговоров. Врачи уверяли, что регулярное употребление кофе иссушает мозг, приводит к полному параличу, бесплодию и ранней старости. В некоторых странах кофе периодически попадал под строжайший государственный запрет, а за его употребление грозило чуть ли не смертная казнь или телесное наказание. Правители боялись кофейных заведений, потому что там собирались люди для обсуждения политики и новостей, что подрывало авторитет власти. Первые механические кофеварки и приспособления для обжарки зерен считались опасными приборами, способными взорваться, сжечь дом. Общество верило, что кофе вызывает сильную физическую зависимость. Ну, в принципе, можно превращать человека в нервное и агрессивное существо. Лишь благодаря огромной популярности напитка среди торговцев и интеллектуалов кофе смог преодолеть все запреты и стать главным утренним ритуалом миллиардов людей. А вы что больше предпочитаете, чай или кофе?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
7: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
2: Лена Семенова.
8: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Да, не только кофе страдал в свое время. Казалось бы, то, что найдется на кухне, ну, каждого человека, скорее всего, если у него не полностью пустой холодильник, это картофель, конечно же. Обычный картофель, спасающий миллионы людей от голода, при ввозе в Европу из Южной Америки встретил колоссальное недоверие и панический страх. Поскольку картофель не упоминался в Библии, духовенство и простые крестьяне считали его нечистым растением, способным вызвать проказу и рахит. Люди отказывались сажать клубни, веря, что они отравляют почву и приносят чуму на окрестные поля. В некоторых регионах картофель называли «чертовой ягодой» из-за его способности расти под землей без солнечного света и вызывать отравление при неправильном употреблении зеленеющих плодов. Крестьяне устраивали настоящие картофельные бунты, уничтожая посевы, отказываясь выполнять указы монархов прав по внедрению культуры. Чтобы заставить людей выращивать картофель, правителям в Пруссии и Франции приходилось идти на невероятные ухищрения, охранять государственные поля стражей или применять жесткие штрафы. Медики утверждали, что картофельная пища тяжела для желудка. Она угнетает умственные способности и вызывает неизлечимые болезни кожи. Потребовались века пропаганды и несколько периодов сурового голода, чтобы картофель наконец-то стал основным и любимым продуктом питания в Европе. Как вам такая история?

Если мы же говорим про страхи, то нельзя не упомянуть фотоаппарат. Это сейчас, казалось бы, взял телефон, делаешь селфи, фотографируешься по 1000 раз в день. Ну а изобретение фотографии в 19 веке вызвало у многих людей глубокий первобытный страх и мистический ужас. В обществе широко бытовало поверье, что фотокамера способна украсть часть души человека или забрать его жизненную энергию. Многие категорически отказывались фотографироваться, веря, что после этого они тяжело заболеют или быстро умрут. Врачи предупреждали, что яркие вспышки магния могут привести к мгновенной неизлечимой слепоте, а также к разрушению нервной системы. Существовало опасение, что портреты могут быть использованы колдунами и недоброжелателями для наведения порчи с глаза на расстоянии. Фотографов нерезко воспринимали как чернокнижников, владеющих опасной магией, способной запечатать живой образ на металлической или стеклянной пластине. Некоторые люди верили, что если на фотографии человек получился размытым, это верный знак его скорой кончины. И из-за этих страхов возникла специфическая культура. В принципе, когда люди старались не дышать минутами, чтобы не повредить свою душевную оболочку, пока их фотографировали, постепенно фотография стала привычным способом сохранения памяти, но ее дебют сопровождался колоссальным психологическим барьером.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-888.
4: Год без забот.
5: Реклама.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс. Качество, стиль, функциональность».
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Шестая передача продолжается. Чего же еще в свое время боялись люди? Каких новшеств? Например, консервированных продуктов. Появление первых консервных банок в начале 19 века было встречено общественностью с глубочайшим подозрением и отвращением. Свежесть продукта всегда определялась по запаху, внешнему виду, а запаянная металлическая банка полностью лишала покупателя возможности проверить качество пищи. Люди верили, что еда, находящаяся месяцами внутри металла, неизбежно впитывает ядовитые свойства железа и олова, превращаясь в медленный яд. Врачи утверждали, что консервы вызывают цингу, ботулизм, тяжелые поражения печени и полную деградацию пищеварительной системы. Масло в огонь подливали реальные случаи отравления из-за использования свинцового припоя при производстве банок в ранние годы, что подтверждало самые худшие страхи публики. Консервированную пищу долгое время соглашались есть только солдаты и моряки в крайних условиях безысходности и длительных походов. Домохозяйки же категорически отказывались покупать эти мертвые продукты и предпочитают тратить часы на ежедневную готовку из свежих ингредиентов. Лишь строгое регулирование производства и изобретение безопасного консервирования сделали этот продукт основой пищевой индустрии. Ведь сложно сейчас представить действительно нашу жизнь без консервов, особенно, знаете, когда там опять-таки начинается военное действие, война, бла-бла. Люди чем запасаются? Правильно, консервами и крупами, чтобы вот на всякий случай они стояли дома долгое время.

Не время поет нам группа «Серебро». Я говорю, самое время мне на сегодня с вами прощаться. Ведь шестая передача все заканчивается. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». А с вами услышимся завтра. Так, давайте делаем классное расписание себе на завтра. Классный план какой-нибудь в голове у себя придумаем. Даже если у вас там весь день работа, ну выделите хотя бы какое-то время, не знаю, на то, что не успели сделать летом, чтобы лето не прошло зазря. Ну все. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача. Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Вопросы бывают простые.
9: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
8: Серьезные.
9: Почем опиум для народа?
8: Бестактные.
9: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
8: Большие.
9: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
8: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
10: с Марком Кричевским.
9: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
8: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
9: Операцию я беру на себя.
0: Реклама.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
13: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Стиральные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
18: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
19: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
10: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
21: Поиск пропавших при крушении судна у берегов Кипра продолжается. Военные предупредили Хексита о рисках продолжения войны с Ираном. Смотрич распорядился снизить акциз на топливо, чтобы сдержать рост цен на бензин. Далее подробно об этих и других событиях. «20 часов» Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что продолжаются усилия по поиску пропавших без вести при крушении парома у северного побережья Кипра, контролируемого турецкими властями. Об этом сообщило агентство «Анадолу», добавив, что президент надеется получить хорошие новости. К этому часу официально подтверждена гибель 7 человек. Напомню, что паром, на борту которого находились около 260 человек, затонул у берегов северного Кипра сегодня днем. Большинство пассажиров спаслись. Воспользовавшись спасательными плотами, другие оказались в воде в спасательных жилетах. Предварительно

0: Его приятель прекрасно понимали, на кого они работают. «Мы делали это ради денег, мы знали, что это иранцы», — приводит Н-12 его слова. В обвинительном заключении говорится, что подростки поддерживали связь с куратором с помощью мессенджера Telegram. Один из обвиняемых фотографировал торговые центры в Герцлии и Тель-Авиве. В одном случае он передал куратору сведения о количестве входов и выходов из торгового центра, а также о числе охранников. Кроме того, подростки наносили граффити в Кирьят-Моцкине и отправляли фотографии куратору. По данным прокуратуры, они также пытались привлечь к сотрудничеству других несовершеннолетних для выполнения заданий с высоким риском. Один из подростков создал для этого отдельный телеграм-канал. Комиссия, созданная после транспортного коллапса в аэропорту Бен-Гурион 20 августа, представила Совету управления аэропортов Израиля первые результаты проверки. Согласно данным, опубликованным Н-12, решение остановить обработку багажа и закрыть стойки регистрации было принято после того, как часть работников сортировочного комплекса покинула смену раньше запланированного времени и не осталось на согласованные дополнительные часы. В результате система сортировки оказалась перегружена, и дальнейший прием багажа, по оценке руководства аэропорта, привести к еще большему хаосу. Предварительный вывод комиссии говорит о том, что решение директора аэропорта остановить прием багажа и регистрацию пассажиров было правильным и своевременным. Отметим, что речь идет только о предварительном этапе проверки. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху поблагодарил главу правительства Словении Яноза Яншу, который публично выступил против президента страны Наташи Пирц-Мусар. Ранее она призвала поддержать позицию Евросоюза против израильских поселений. Янша также заявил, что ни один уполномоченный орган не признал происходящее в секторе Газа геноцидом. «Спасибо за мужество и ясность перед лицом лицемерия Евросоюза. ЕС молчит, когда Турция, член НАТО, незаконно оккупирует половину Кипра, входящего в Евросоюз. Но когда еврейский народ хочет реализовать свое историческое право строить и жить на своей родине, ЕС приходит в ярость», — написал Нетаньяху в соцсети X. Высокопоставленные американские военные предупредили министра обороны США Пита Хексета, что продолжение масштабной военной операции против Ирана может ослабить способность армии противостоять угрозам в других регионах и защищать территорию самих Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники, знакомые с секретной оценкой Пентагона. По данным издания, предупреждение содержится в документе от 14 августа. Командующие американскими войсками в Европе, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а также руководство ВМС – выразили несогласие с решением продлить пребывание части выделенных ими сил на Ближнем Востоке, однако заявили, что выполнят приказ. Сейчас на Ближнем Востоке в состоянии готовности находится более 50 тысяч американских военнослужащих на случай, если президент Трамп распорядится нанести новые удары по Ирану. Часть подразделений должна оставаться в регионе до сентября этого года, а некоторые – до 2027 года. Министр финансов Бесалель Смотрич поручил сотрудникам своего ведомства подготовить снижение акциза на топливо, чтобы предотвратить запланированное подорожание бензина. Без вмешательства Минфина в ночь на вторник цена литра бензина с октановым числом 95 должна вырасти до 8 шекелей 25 огород. По данным Н-12, рассматривается снижение цены для потребителя примерно на 50 огород за литр. Такой шаг может обойтись бюджету примерно в 300 миллионов шекелей в месяц. Специалисты Минфина выступают против этого шага, при этом СМИ отмечают, что инициативу министра должна оценить юрсоветник правительства Гали Бараф-Миара, поскольку решение принимается в период избирательной кампании и может быть рассмотрено как предвыборная экономика. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 29. В Тель-Авиве 26-32, в Хайфе 23-30, в Бершеве 23-36, в Эйлате 25-38 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
1: Фитинги, фитинги, бенды, труба,
2: утеплитель,
1: гидроусилитель рулева,
2: дюбель, гвозди,
1: сход-развал,
2: дюбель, гвозди,
1: гофрированная трубка,
2: гофра,
1: фарко,
2: домкрат.
3: Мужчины не плачут.
4: У нас прекрасное название программы, да, по факту так должно быть вообще в идеальном мире, но посмотришь на эти цены на бензин, я понимаю, Александр сейчас начнет отопить за то, что ему по барабану, так как он пересел на электричку, и слава богу, а вот это все, ну, тут и мужская скупая по щеке пробежит, да?
5: Он уехал в ночь на ночной электричке. Это про меня, мне плевать на ваши птички.

0: На такую электричку пересел Александр.
1: Да. Ну, когда я еду ночью на своей электричке, я на ночной электричке, да.
0: Замечательно. Так, всем здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, да, программа «Мужчина не плачет», но вот новости есть новости, и никуда нам от них не деться.
1: Ну вот смотри, давай так. Вот у тебя есть автомобиль, я знаю, и, скорее всего, не один. И плюс ко всему, ты ездишь вот на этом, то, что трясется между ног. Скажи, пожалуйста, в какой момент, да, то есть сколько должен стоить бензин, чтобы ты сказал, а знаете что, да, и тоже
0: и
1: начал
0: пошел
1: петь пешком про электричку.
0: Не, смотри, если бы...
1: Почему сразу не?
0: Окей, я про другое. Если бы у меня была необходимость сейчас ездить именно на автомобиле, я пока в данный период своей жизни выбираю все-таки мотоцикл, ну, мне так удобнее, комфортнее.
1: Я понял, ну хорошо, и так надо. Давай так, предположим, поэтому... ты уже получил инвалидность от битохлюми, и что тогда?
0: Тогда однозначно электричка. Электрический привод.
1: Так вот я и говорю, что сколько...
0: Только не дай бог не джойстик.
1: Да-да-да. Сколько должен стоить бензин, чтобы ты пересел на...
0: Да уже. Вот если он будет 8-2, 20,
1: а
0: да.
1: Он уже 8.20?
0: Да, я успел в последние секунды до начала эфира, Александр, пожалуйста, что даже на мотоцикле с нашим небольшим расходом, но начинаешь уже это замечать.
1: Да.
0: Если раньше там залил 2 бака бензина, грубо говоря, на 50 шекелей, и доволен и счастливый, то сейчас, ну, 70, 80, 90, ну вот... Такими уже измеряется мотоцикл заправить, причем не самого большого объема бак у меня. Вот.
1: Вот-вот.
0: Ну.
1: Я на самом деле полагаю, что следующее, что будет в экономике происходить, это я так думаю, как раз подъем цен на все остальные энергоносители, в том числе и на электричество. Потому что, ну, все же это связано.
0: Не, конечно. И вот, да, ты такой улыбаешься, типа электрический.
1: Я улыбаюсь, потому что это нервный...
0: Электрички — это хорошо, но электричество вырабатывается...
1: По-разному.
0: По-разному, но в большей степени не благодаря вот этим природным явлениям, типа течению воды и дуновению ветра.
1: А хотелось бы.
0: Хотелось бы, чтобы все электричество так вырабатывалось, но оно по-прежнему, по старинке, я не знаю, сколько в процентном, но я могу предположить, что процентов 80, а то и 90 до сих пор электричество вырабатывается благодаря природным ископаемым, да, то есть сжиганию. А это и экология. Вот те, кто говорят, ой, электричка, это же так экологично, нифига, это еще менее экологично, потому что электричество надо вот при помощи этих всех сжиганий добывать, да, плюс сама батарея, она не, утилизация далеко не экологична. Ну, ладно, уводит в сторону вот эта новость про цены на бензин. Я-то хотел о приятном, и вернусь-таки я к приятному. Новость.
1: О-о-о.
0: Другая, которая вот попалась мне на глаза, и я такой, опаньки.
1: Давай, обсудим.
0: Тут и мужчины.
1: У нас ведь выпуск новостей, да, новость. Судя по всему.
0: Нет, так, ну это не новость, это информация, да, такая.
1: Давай.
0: Тут и мужчины присутствуют, потому что они в большинстве своем в этой профессии, вы сейчас поймете. И мимишность. Значит, голландские
1: кузнецы.
0: Полицейские.
1: А, окей. Нет, просто в основном мужчины.
0: Кузнецы голландские.
1: А я, кстати, представляю, голландский
0: кузнец такой.
1: Такой Йорген.
0: А, и вот это та-та-ра-та-та. Нет, не этот трек.
1: Сава,
0: голландский кузнец. С голубой устрицы.
1: Я не знаю, где ты набираешься этого всего, да. Ну, как бы, а как же литература? А как же история? Вот голландцы, например, это те люди, которые первые придумали акционерное общество. Голландцы первыми придумали закладывать как раз кое-что в обмен на деньги и ваучеры всевозможные. Голландцы молодцы. А голландские кузнецы... Ты был в Голландии?
0: Нет.
1: Вот.
0: Поэтому
1: ты несешь чушь, понимаешь?
0: Да. Видел голландского кузнеца?
1: Во-первых, да.
0: Окей.
1: Во-вторых, я видел эти красивые голландские мельницы. А извините меня, там очень много металлических деталей.
0: Там же мельники работают, а не кузнецы.
1: Ты не поверишь, что для того, чтобы мельнику было где работать, сначала мельницу нужно построить.
0: Строители.
1: Да, серьезно.
0: Когда мы дойдем до кузнеца?
1: Нет проблем. В чем основное назначение мельницы? Давай.
0: Молоть зерно.
1: Да ты что?
0: Да. А чем молят, да ты сейчас спросишь?
1: Нет, понятно, жерновами, но так. Весь механизм, механизм, вот эти зубчатые
0: на
1: колеса и так далее.
0: Кузнец может тебе выковать что-нибудь. Что он на... А, хотя на мельницу, если мельница огорожена каким-нибудь забором красивым.
1: Как могилка, да?
0: Да, конечно. Еще вот эти все рюшечки металлические.
1: Итак, голландские полицейские.
0: Давай, все-таки попробую еще раз вернуться. Так, голландские полицейские обязаны при себе иметь... Кого бы ты думал? Или что точнее?
1: Обязаны при себе что-то иметь?
0: Да,
1: что-то
0: иметь. Да.
1: Ну, кроме ум, честь и совесть, да?
0: Да, да. Ну, униформа тоже, это априори.
1: Я думаю, что голландские полицейские должны при себе иметь предметы гигиены.
0: Ага, плюшевого мишку.
1: Ну, в принципе, плюшевый мишка — это очень известный предмет гигиены. Им можно вытирать лицо.
0: А в Голландии очень жарко же.
1: Нет, ну, в Голландии, смотри, а слезы?
0: Слезы, да.
1: От сыра.
0: От сыра.
1: Вот, например. Или, например, на самом деле, плюшевым мишкой можно вытирать все.
0: Все, что угодно. Я бы про это подумал.
1: Вообще все.
0: Хорошо, дальше. Значит, вот они обязаны при себе иметь плюшевого мишку на случай... Если придется...
1: Колобок. А, что?
0: Колобок. И плюшевыми. Это же...
1: Ну, как бы...
0: Из одной сказки персонажа.
1: Нет, ну смотри, давай так.
0: Догадывайся, значит...
1: Какова вероятность, что вот голландский полицейский идет такой...
0: Да. И встречает колобка.
1: По улице Ван Гога.
0: Так.
1: Окей? А ему навстречу катится шерстяной колобок.
0: В Голландии, мне кажется, очень большая вероятность.
1: Да, особенно вот на другой стороне реки, рядом с вейп-шопами.
0: Да, да, да.
1: Вот эти колобки катают. Да.
0: Постоянно.
1: Значит, и как бы для того, чтобы... совершился коннект, окей? Ну, как бы, с кем колобок будет разговаривать, если он шерстяной? Понятно, не с полицейским, только с плюшевым медвежонком.
0: У которого
1: он ему скажет, ихт от, от бабушки ушел, ихт от дедушки ушел.
0: Ихт от яблони недалеко
1: да,
0: падают.
1: Да, хуй Морган, он скажет для начала.
0: Так, но практически, но не совсем. Значит, на случай, если придется успокаивать потерпевшего ребенка.
1: Потерпевшего вот. Что? Потерпевшего крах?
0: Крах.
1: Потерпевшего? В каком смысле? Я не понимаю.
0: Там все бизнесмены, дети просто, ну. Да, и понимаешь, вот поэтому они их успокаивают.
1: Ну.
0: Пострадавшего, если хочешь, потерявшегося, да? Ну, в каком-нибудь происшествии называют же, да, потерпевшими. Да, в преступлении потерпевшие. Если вдруг вот что-то с детьми случается, то вот они обязаны просто про запас у себя иметь плюшевого мишку, чтобы ребенка таким образом успокаивать.
1: Прекрасно.
0: Вот эта новость мне очень понравилась.
1: И
0: решил
1: мне тоже.
0: Поинтересоваться у тебя, и также, может быть, у наших радиослушателей.
1: Нет вот. Ли у них с собой плюшевого
0: да.
1: мишки?
0: А какие вот ты использовал в жизни не для себя, вот, а чаще всего, может быть, да, чтобы кого-то успокоить? Что чем ты пользуешься? Вот.
1: А, господи, да. Боже мой. Ты такие, что ты использовал чаще всего? Что же я использовал?
0: Ну, существует. Я хотел...
1: Да.
0: Специально избегаю слова лайфхака. Что-то оно приелось уже, поэтому вот какие-то предметы, какие-то вещи, какие-то слова, танец, может быть, песня, я не знаю. Ну, все что угодно.
1: Ну, на самом деле, вот ты сейчас встал на очень... как тебе сказать, хрупкий лед, тонкий. Потому что, когда я танцую, люди, наоборот, не успокаиваются. Мои танцы — это танцы зажиганцы. А, ты видел сторис.
0: Кстати, буквально несколько... Я забывал у тебя спросить, где это.
1: Да, это я ходил на концерт классической музыки. Значит, это...
0: Под классическую теперь так танцую. Видели бы вы, извините.
1: Тиктоник. Это танец называется тиктоник.
0: Нет, там, по-моему, был смесь и какого-то брейк-данса с тиктоником. Современная хореография, все это вплетено.
1: Да.
0: Под скрипку, я так понимаю.
1: Естественно.
0: Или виолончель.
1: Она самая. Так вот, когда я танцую, люди не успокаиваются, а наоборот. То есть вот, если я вижу, человек слишком спокоен,
0: окей,
1: я начинаю танцевать, все. Спокойствие как не бывало.
0: Так.
1: Обычно истерика, но это уже другое. Вот, а что касается... Ну, например, давай так, приведи ситуацию, а я скажу, как бы я успокаивал. Давай, вот, накинь ситуацию.
0: Ну, давай. Далеко не ходим.
1: Не
0: да.
1: ходим. И, тем более мы в студии, куда мы тут идем.
0: Не, все-таки давай, пройдемся. Идешь ты по улице.
1: Иду по улице.
0: Да, идешь по улице и встретишь. И видишь, сидит на скамейке, и ребенок и плачет.
1: Да, обойду.
0: Ты по...
1: Конечно.
0: Скамейку.
1: Вообще все.
0: Ага.
1: Потому что...
0: Сидит красивая девушка и плачет.
1: А, обойду.
0: Так. А кого тебе туда на скамейку посадить? Плачущую.
1: Давай так, любая ситуация, где кто-то сидит на улице на скамейке и плачет,
0: так.
1: Не мое.
0: Не твое.
1: Нет. Я тебе объясню, почему. Окей, я сейчас даже не собираюсь шутить. Я объясню мой взгляд на вещи. Потому что, как бы, ты и я никто, да, не знает ни этого человека, ни суть происходящего. И поэтому в попытке, не дай бог, помочь, можно попасть...
0: Конкретная ситуация.
1: Давай, наконец-то.
0: Девушка, давай так, чтобы
1: девушка,
0: уже было,
1: уже хорошо.
0: Что с детьми опасно, ты говоришь, хрупкий лед.
1: Да.
0: Девушка, стоит, и в руке у нее упаковка 12 штук яиц, да.
1: Ничего себе, рука у нее.
0: Но это все-таки упаковка.
1: А, окей.
0: И ты понимаешь, что возле нее лужа из яиц, и что она ее нечаянно уронила, подняла и стоит расстроенная.
1: Да.
0: Что будешь делать? Как?
1: Ну, как бы точно
0: пройду. Омлет явно уже не приготовить.
1: Точно пройду мимо, потому что если девушка не в состоянии удержать упаковку яиц,
0: яйца в руках,
1: явно что-то здесь не то.
0: Нет, тебе такая девушка не нужна.
1: Вообще, не то, что такая, ну, как бы, а какой смысл? Подходите и говорить, здравствуйте, девушка, что, даже яйца в руках удержать не может? Ну, как бы...
0: Ну, окей.
1: Да.
0: Нет, ну, истории можно много придумать. Девушка возле машины, которая не заводится. Помочь завести ты ее не можешь, так как ты не разбираешься в этом.
1: Вот тут ты ошибаешься. Как бы. Окей,
0: девушку
1: хорошо.
0: Заведешь, я про машину.
1: Хорошо, давай так. Как бы я успокаивал девушку?
0: Да, у которой не заводится автомобиль.
1: Если, значит, я еду по вечерней трассе Хельсинки...
0: Ашкелон.
1: Упаси бог. Хельсинки-Турку. Окей?
0: Окей.
1: Значит, вечер, вьюга, снег.
0: Так.
1: На обочине стоит такой старый Saab. Знаешь, у машины время есть еще песня такая. Старый Saab. Грозное, чье-то судно.
0: Но если Хельсинки, то однозначно Saab.
1: Естественно, как бы старый Saab, и рядом с ним стоит молодая финка. Вот.
0: Блондинка. Финка-блондинка.
1: А у других не бывает. Значит, и ты говоришь, расстроенная. Это значит, я очень медленно еду, потому что я успел разглядеть, что она расстроенная. Окей.
0: Она, может, как-то хватается за голову, теребит волосы или что там тебе увиделось. Вот, как-то...
1: А в минус 30.
0: В минус 30 нервничает, но не дрожит. Вот.
1: А, да. Ты знаешь, без плюшевого мишки здесь никак. Я понял. Это безвыходная ситуация. Это патовая ситуация. То есть надо остановиться.
0: Так.
1: Остановиться. Причем, ну, она же замерзла, а у меня же теплый салон. Ну, как бы у меня же там тепло в машине. Я останавливаюсь, значит, она с надеждой как бы на меня смотрит, думая, что я сейчас ее пущу погреться, а я такой показываю ей. Значит, на заднем сиденье у меня лежит пристегнутый мишка.
0: Плюшевый.
1: Да.
0: Сидит, лежит.
1: Я его отстегиваю, значит, показываю ей в окно, не открываю стекло, потому что зачем мне остужать свой салон?
0: Ты
1: дразнишь. И делаю как бы ей такой кукольный спектакль.
0: Так у тебя вообще эта игрушка, которая на руку надевается, мишка, которая надевается. Да, натягивается на руку.
1: Что в него засунул?
0: Был плюшевый.
1: Да, и натянулся. Вот, значит, показал ей ту-ту-ту, ту-ту-ту, пу-пу-пу. Она сквозь слезы так начинает улыбаться. И я такой думаю, ну все, я человеку поднял настроение.
0: Разогрел,
1: и поехал
0: как минимум,
1: дальше.
0: Да.
1: Да. Плюшевый мишка, ты абсолютно прав. Это...
0: На все времена.
1: Это да. Это да. Или, например, ну, предположим ситуацию, что, ну вот, предположим, моя жена.
0: Так.
1: Все же знают, что я жена. Значит, моя жена такая грустная, говорит, Саша, а я же дальше не слушаю, как бы обычно. Ну, а зачем
0: если
1: мне вот это?
0: Ты слышишь грустный голос, и у тебя ум отключается. Выключает способность слушать.
1: Уши отключает.
0: Ну, да, то мозг отключает эту опцию.
1: Да, типа, Саша,
0: и все.
1: Вот это вот все.
0: Но также мозг автоматически в такт кивает головой, чтобы она думала о восприятии.
1: Чтобы она вообще думала просто.
0: Просто думала.
1: Неплохо.
0: Ты киваешь, чтобы она думала.
1: Да, естественно. Вот, я, значит, такой, ну это тоже. Вот, потом, значит, резко разворачиваюсь, достаю плюшевого мишку. Он у меня всегда...
0: Я уж подумал, что сейчас, не дай бог, с локтя прозвучит.
1: Он у меня всегда в заднем кармане. Значит, достаю такой и говорю ей, на. Она говорит, какого, значит, типа, ничего себе. Я говорю...
0: А мишка бантиком перевязан?
1: Да.
0: Потому что он после Хельсинки заболевший.
1: У него бантиком перевязан после операции. Он...
0: Вот, а я же говорю, после Хельсинки, пока он...
1: Да, у него горло перевязано.
0: Когда ты его на руку натянул.
1: Сильно. Да, и на руку. В общем, да, Мишка, действительно, ты абсолютно прав. Ты знаешь, я вот сейчас вот послушал тебя и понял, что... Действительно.
0: Ой, подожди, в Финляндии, в Голландии
1: без плюшевого медведя никуда. Хотя, с другой стороны, конечно, лучше всего расстроенного человека успокаивать песней.
0: Ага.
1: Да. Вот, например,
0: слушают нас сейчас, да, расстроенные люди?
1: Ну, предположим. Ага. Или к тому же, например, вот какая-то ситуация, что вот грустный человек, да, и ты хочешь ему помочь зачем-то. Так. Хотя, на самом деле, никогда не надо помогать грустным людям. Сами, в конце концов, загрустите 100%.
0: Не.
1: Да, всегда, всегда.
0: Вот
1: слушай.
0: Здесь будем, на разных сторонах баррикад.
1: Давай так, помогать нужно только тогда, когда тебя конкретно попросили о помощи и объяснили, в чем дело.
0: Я бы называл это не помогать. А вывести из, может быть, отвлечь.
1: А зачем?
0: Человек грустит, отвлеки. Вот
1: нет,
0: моя позиция такая. Да.
1: Ты не ответственный ни за чье настроение.
0: Тут и нету ответственности.
1: А зачем
0: Но
1: тогда?
0: Если, например, хорошо, мы не говорим про чужих, а про каких-то близких или знакомых тебе людях, да, которые, например, грустят.
1: Ну, грустят.
0: И очень часто человек стесняется попросить, да, помоги мне не грустить. А ты это заметил? Ну, и я в силу просто своего характера. Я обязательно попробую, вот как ты говоришь.
1: То есть ты насаждаешь помощь, я понимаю,
0: если,
1: да.
0: Если не песней, то танцем, если не танцем, то анекдотом, если не анекдотом, то шуткой, прибауткой и так далее.
1: А тебе не приходило в голову, например, что людям клево, когда они грустят? Зачастую люди специально вводят себя, не то чтобы прямо осознательно, в грусть, потому что в грусти они таким образом больше на себя внимание обращают.
0: Да.
1: Типа вот когда я грущу, на меня хоть кто-нибудь посмотрит, попробует вот это вот все.
0: Ну хорошо.
1: Я вот, например, если вижу грустного человека, веселого, для меня это совершенно одинаково. То есть, если меня не попросили о помощи, я не полезу ничего менять.
0: Но,
1: это вообще
0: же,
1: не мое
0: очень,
1: дело.
0: Очень важная была мной сказана сноска. Знакомые и близкие люди.
1: Да.
0: Которых ты маломальски, но хоть знаешь и
1: близкие
0: разбираешься.
1: Близкие, с которыми ты рядом стоишь.
0: Как минимум, в очереди.
1: В очереди.
0: Да, это же самые близкие
1: за
0: люди. За улыбкой.
1: Естественно.
0: Вот, да.
1: Конечно, само собой, а как же. Окей.
0: И тут у нас должна быть коллаборация какого-нибудь этого...
1: Лаборатории с микродозингом.
0: Нет,
1: да.
0: Про улыбку.
1: После них обычно улыбается.
0: И ваша улыбка будет пам-пам, да.
1: Да.
0: Но нет.
1: Но нет.
0: Да, а могли бы заработать.
1: Могли бы.
0: Ну, видишь как.
1: Ну, слушай, не в нашей, так сказать,
0: ситуации.
1: Не в нашей ситуации, да.
0: Так вот, я в ситуации все-таки, когда вижу грустного человека, эмпатичность во мне присутствует, наверное, на 100%, и поэтому... Не пройти, не обойти, и что-то вот пытаюсь
1: напрягаться. А я вот, да, я совершенно... А давай у наших радиослушателей узнаем.
0: Ну, так я к этому и веду.
1: Задавай.
0: Да. Ну, насколько вы эмпатично относитесь к переживаниям других людей, и каким образом вы готовы им помочь?
1: Да. И нужно ли помогать людям, которые грустят?
0: Да.
1: А может быть,
0: про грусть. Вот, ну, увидели загрустившего человека.
1: Да.
0: Будь то он вам знакомый, или будь вот как у нас были истории на улице, девушка... С упаковкой яиц, да, разбилась. Или машина не заводится.
1: Девушка разбила? А, господи.
0: Да, вот. Какая угодно ситуация, какая вам представляется. Вы поможете, ну, вернее, не поможете, а примете ли участие каким-либо образом. Поделитесь.
1: Я понял. Итак, мальчики и девочки, 054-2070-800. Насколько вы эмпатичны? Готовы ли вы развлекать или отвлекать грустного человека, будь он близко вам знаком, да, или не очень? 054-2070-800. Кстати, если да, то как?
0: Конечно.
1: Почему?
0: Да, каким образом?
1: Да.
0: Потому что вот запомните, у голландцев, у голландских полицейских, на этот счет есть плюшевый мишка.
1: Вот.
0: Он всегда придет на помощь.
1: Вот. Мы, в свою очередь, тоже попробуем вас немножечко развеселить. Сейчас послушаем рекламный блок. Там всего 2 рекламных айтема. Обязательно послушайте, наверняка что-то там полезное. А после этого
0: голоса.
1: От нас вам замечательная песня. Не из Голландии, правда. Будут ее петь для вас Жак Реймонд и Лили Кастель. Эта песня, ну, точно сделает вам сегодняшний вечер
0: Эмпатию.
1: Просто потрясающе веселым и жизнерадостным.
0: Ага.
1: Да. Да,
0: хорошо.
1: Из Бельгии песня. Из Бельгии.
0: Давай.
1: Вот, все, сразу после небольшой рекламы.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
4: Мужчины не плачут. Реклама.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Центр-кар.
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Центр-кар Азур.
4: Реклама.
6: Голоса первого радио.
7: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фа-фа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Мабуть, пристрасним вином.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
5: Мужчины не плачут.

0: фитинги, 50 ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель рулера,
1: струбцина,
0: сход-развал,
1: дюбель гвозди,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: А, так, сегодня, ну, начали мы с повышения цен на бензин, из-за чего иногда хочется, да,
4: всплакнуть, да?
3: Но, как говорится, да, что имеем. А потом перешли вот к различного рода и историям, ситуациям. Вернее, перешли на эмпатичность, да? Mm-hmm. Потому что ситуации в жизни бывают разные. И вот вопрос был задан такого плана. Насколько вы эмпатичный человек и готовы ли помогать близким людям, незнакомым людям, в принципе, каким-либо людям в сложных ситуациях, и как вы это делаете? Есть ли у нас какие-то варианты ответов или нет?
4: Да? Конечно, нет.
3: А, я понимаю, да. Ну, хорошо, смотри, я тут пока вот слушал эту замечательную песню, этот Guten Morgen, или как
4: да,
3: это называется,
4: да, трек. Да, это замечательная песня, все классно.
3: Который в свое время порвал. Не так давно,
4: кстати. В 71-м году.
3: Нет, интернет, я имею в виду, порвал.
4: Да, и в утренних эфирах она у нас была. А в 71-м году вот ребята выступали с ней на Евровидении. Да.
3: Ага.
4: Ну, да, я тебя слушаю.
3: Так, да, пытаюсь найти информацию, пытался найти информацию и нашел, конечно же.
4: Естественно.
3: Оказывается, я привел для примера голландских полицейских, которые обязаны возить с собой плюшевую мишку. Если вдруг в какой-то ситуации негативной пострадал ребенок, они при помощи этого предмета успокаивают
4: Интересно,
3: его.
4: Интересно, как?
3: Не только, оказывается, в Голландии, а в принципе, наверное, ну... В странах постсоветского пространства мною такого замечено не было. А вот во всех других, в Канаде, мишка тоже в каждой патрульной машине. В Великобритании специальный травматический мишка, Trauma Teddy's его называют еще, да? Вот. В США так вообще не только мишки, а целые наборы спокойствия обязаны иметь полицейские.
4: Там корвалол, валерьянка.
3: Ну, типа того.
4: Горчишники.
3: Ну, не в таком виде. Это вот антистресс, какие-нибудь мячики, какие-то виджеты, гаджеты, ну, небольшие предметы, которыми они отвлекают детей.
4: Почему я гад? Ты тоже?
3: Джет, да?
4: Гаджет.
3: В Сингапуре, например, тоже тревожный рюкзачок для ребенка имеется. Угу. Вот. Там какая-нибудь яркая кепочка. Угу. Все, чем можно отвлечь ребенка в стрессовой ситуации.
4: Ну, я лично считаю, что на самом деле у полицейских этот мишка должен быть многофункциональный. Например, если надо... Опять же, я не понимаю, как ребенка можно отвлечь мишкой. Ну, типа, дать ему его подержать, типа, ух ты, игрушка, да? Окей, предположим. Угу. Вот у тебя ж нет детей, пока. Вот. А если бы были, мне просто интересно, как бы это выглядело. Ты, значит, ребенок у тебя, допустим, закапризничал. Окей?
3: Так, Сава, да, внимательно слушай. Я слушаю.
4: Закапризничал, ты ему дал мишку, он успокоился, и ты мишку забрал, да? Очень интересно посмотреть, чем это все закончится.
3: Нет, я уверен, в таких случаях этот
4: что
3: мишка остается с ребенком.
4: То есть,
3: конечно,
4: получается, что это специально огромное количество медведей.
3: Да,
4: сделано.
3: Да. Ну, мне кажется,
4: вот,
3: имеется штат.
4: И тут...
3: И это специально обученные мишки в штате полиции определенных стран.
4: То есть, если собаке это К9, то мишке это получится М9, например, да?
3: Не, как на английском бир...
4: Б9.
3: Б9, да.
4: Я просто вот к чему, что на самом деле, мне кажется, что если... у работников полиции в разных странах медведи используются только вот так. Это просто растрата бюджета. Объясню почему. По идее, плюшевый мишка — это ведь универсальная конструкция. Ведь туда можно замаскировать спрей со сосредоточивым газом. Например, в лапы нижние мишки можно поместить свинцовые шарики, в случае чего можно отбиваться от хулигана. То есть, по идее, как бы вот идет такой полицейский, у него нет ничего, у него просто мишка. На него бандитки: эй, ты, дай сюда, слышь, ты, what the fuck, motherfucker. Да, он такой: ребята,
3: одну
4: осторожно,
3: секунду,
4: они такой, уже медведя снимать, ребята, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Они такие: What the fuck? I will kill you. И тут он такой, хопа, нажимает на ухо. И у медведя, значит, изо рта следующий газ. Потом берет его за ухо, переворачивает. Бамс по голове кому-нибудь ногой, да? А там свинцовый шарик. Потом...
3: Нет, там выдвижная вот эта бита такая.
4: Пык, выдвижная бита, вот.
3: Он дергает за хвост медведя.
4: И, а он начинает стрелять.
3: Нет, я думал, выдвижная бита появляется.
4: Вот, то есть, по идее, медведь этот должен быть многофункциональный. И ребенка успокоить, и, так сказать, усмирить разбушевавшегося какого-нибудь
3: преступника,
4: хулигана.
3: Но это разное... Такое, наверное, существует. Это мишки из разных отделов. Вот, есть,
4: главное,
3: как ты сказал,
4: не перепутать, какого дать ребенку.
3: Б9, да-да-да.
4: А то ребенок папа-папа, вот, дергает за хвост, и, да, и его протыкает пистолетная очередь.
3: Ни один ребенок на протяжении этой программы не пострадал.
4: А я не знаю. Мы этого не знаем.
3: Не, ну, блин, это на самом деле замечательно.
4: Да.
3: Но почему такое вот используют... Вот ты в своем детстве, ну, я уверен, какие-нибудь случаи, наверное, бывали, ну, пусть несерьезные, когда ты сталкивался с сотрудниками, назовем так, правопорядка.
4: Ты понимаешь?
3: Это же было еще вот времена Советского Союза и постсоветского Союза.
4: Да.
3: Вот.
4: Дело в том, что так получилось, и это не то, чтобы я хочу там как-то себя описать или не описать. В моей жизни не было, до определенного возраста вообще ни разу никаких пересечений с представителями правопорядка. Только уже в середине 90-х. До середины 90-х я милиционера максимально близко видел на пешеходном переходе, переходя дорогу, когда там светофор поломался и регулировщик стоял
3: и
4: там
3: все, что-то пал.
4: Да, не было у меня. Ну, смотри, интеллигентная семья, хороший район, северный город, послушный,
3: лес.
4: Послушный мальчик, да, в
3: медведи.
4: Случае чего лес, медведи.
3: С медведями ты чаще встречался, чем с представителями
4: скажем
3: правопорядка,
4: так,
3: да?
4: Скажем так, количество медведей, с которыми я был
3: знаком.
4: В близких отношениях, и количество милиционеров, да, абсолютно одинаковое. Вот серьезно, у меня не было никогда никаких проблем с этими, с ментами погаными. Ой, в смысле...
3: В погонах.
4: Да, с милиционерами в погонах,
3: да.
4: Я хотел сказать.
3: Ну, конечно,
4: да.
3: Конечно. Не, ну...
4: Не то, что
3: в принципе,
4: у тебя.
3: А я вот подбирал слова, как бы это прямо подмазаться к твоей ситуации, потому что, ну, на самом деле у меня тоже абсолютно вот...
4: Вот видишь.
3: И с детства, и и юношества, и так далее, не было никаких... Вот пересечений, чтобы, ну, в том раннем возрасте, ну, раз я так сформулировал вопрос про детство, не приходилось, не сталкивался, не наталкивался. Давай поинтересуемся.
4: Не проталкивался
3: у радиослушателей. Может, у них были какие-то вот такие сипуры, да, ситуации.
4: С милиционерами.
3: Да, да, что. Ну, может, вот
4: реально. Расскажите, когда вас повязали менты?
3: Да, не, ну смотри, ну. Бывает же такое, где-то потерялся, да, очень часто, в каком-нибудь торговом центре, да, был с родителями, отвлекся, засмотрелся на витрину, родители ушли, опаньки, дядя милиционер, помогите, или кто-то там, да, сотрудник правопорядка, да, вот, или, не знаю, ну, не дай бог, какая-нибудь дорожно-транспортная ситуация тоже, там, ну, надеюсь, без каких-то сильных последствий, вот, и приезжает, да, серьезные, да, мужчины в разноцветном этом, ну, светоотражающем, я имею в виду. Вот, с жезлами.
4: Так, мне очень интересно. Приезжает мужчина с разноцветным шезлонгом. Сава, ты уверен, что ты про милиционера?
3: Я все-таки,
4: мне кажется, что ты что-то где-то на пляже сейчас.
3: Или в ночном клубе.
4: Да, и заходят такие мужчины с разноцветными...
3: С пилонами.
4: Шезлонгами. Да, с пипидастрами.
3: Пипидастры,
4: да. И начинают танцевать.
3: А за ними, конечно же, да, конспектируют девушки с пипидастрами.
4: А
3: да.
4: За ними кот задом наперед.
3: Ой. Ну, это видишь.
4: А за ними раки.
3: Что нам
4: подбрасывает?
3: Что мне конкретно подбрасывает мой мозг? Ну, потому что.
4: А я смотрю, он прям подбрасывается.
3: И слава богу, что.
4: Надышался бензином ты на заправке.
3: Ну да, мне долго там пришлось побыть, к сожалению. Нервничал, чтобы успеть до повышения цен.
4: Да, да, да, я понимаю.
3: Вот, ну, может, у наших радиослушателей были такие ситуации. Мне интересно, потому что я реально не могу вспомнить ни со своего, вот конкретно детства, ни какую-то историю, рассказанную мне. Именно вот мы-то сейчас общаемся с выходцами с постсоветского пространства, с постсоветских стран, стран Советского Союза, я имею в виду. И там отношение типа к детям, насколько я помню, тоже было там ребенок превыше всего.
4: Но мапе том.
3: Не?
4: Ну, не знаю. Я думаю, что это все от семьи зависело. Потому что, ну, в некоторых семьях ребенок был превыше всего, а в некоторых, например, все что угодно, а не ребенок. Но, как бы, я знаю родителей, которые, предположим, вот если учительница в школе тебя наругала, угу, то они тебе дома еще и вломят. А других родителей я знаю, что бы с тобой в школе ни сделали, они всегда, ну, дома тебя поддержат и так далее. Это от родителей зависит. Но я помню...
3: Сейчас же поменялась ситуация кардинально наоборот. Если конкретно в школе тебя наругали, ты плохо себя повел, да, получил плохую оценку,
4: да,
3: дома ты реально отгребаешь, что ты виноват. На сейчас, если ты в школе плохо там получил плохую оценку, школа ругает школу, потому что не научили.
4: Ну, что-то слушай, вот такое. Это все очень сложно, да. Так вот, и что я помню, что да, пугали милиционерами. Типа, себя плохо вести.
3: А вот было же, да.
4: Да, отдам милиционеру, дядя милиционер.
3: Особенно на улице.
4: Придет, заберет, вот это вот все. Хотя я думаю, что, конечно, это все влажные мечты родителей, чтобы к ним хоть кто-нибудь в форме домой пришел.
3: Особенно мамы, да, да.
4: И немножко пап, когда их дома нет. Вот, в общем... Но, да.
3: А я буквально вот сейчас ехал на эфир, почему вот перехожу конкретно на детей, и тема такая, что стоя на перекрестке, увидел дедушка с ребенком сидят, рядом стоят два велосипеда, явно они на прогулке, пересели отдохнуть, ребенок в каске, но... Ребенка невозможно там успокоить.
4: Ребенок в каске, дедушка с автоматом, оба на мотоцикле, и говорят по-немецки.
3: И отстреливают тех, кто останавливается на перекрестке, ты хотел сказать.
4: Аусвайс,
3: хандехох. И я такой отпустил мотоцикл.
4: Ну-ну-ну. Итак, да.
3: Ну, ребенок просто, ну...
4: Орал.
3: Ну, это невозможно передать. Топание ногами, вот эти конвульсивные движения.
4: Истерика, да.
3: Нет. Истерика наигранная, потому что, ну, он обращал внимание за вот короткий период, там сколько, 30-40 секунд этого светофора, он обращал внимание на поведение дедушки, да, когда дедушка отвлекался и лез в сумку зачем-то, он успокаивается, а как только дедушка просит его замолчать, он начинает еще и больше, вот. Ну, то есть, не хочется переходить тут на какие-то семейные воспитательные вещи, да, вот, но это ситуация к тому, что если бы мимо проезжала миштара, например, я вот просто не знаю, я тут детей не воспитывал, воспользовался бы дедушка таким лайфхаком и сказал бы: о, смотри, не успокоишься, отдам тебя сейчас вот полицейским.
4: Ты только что опять одному нашему с тобой очень хорошо известному поэту и исполнителю авторской песни подкинул хорошую строчку. А если мимо проезжала миштара? Знаешь, оно вот как бы... Вот
3: само просится.
4: Да, я чувствую, что нашу программу, надо просто внимательно выслушать.
3: Разобрать на песни.
4: Разобрать на цитаты и потом на песни, конечно. Потому что мы несем... ну, кроме того, что чушь, да, еще и как бы мы несем какие-то вот творческие зернышки, творческую пыльцу, понимаешь, на пестики продюсеров. Вот как-то так.
3: Если мимо проезжала миштара,
4: Седовласый
3: дедушка хотел... Ну ладно, так.
4: Седовласый дедушка хотел, да? По-моему, пора на рекламу.
3: Да, но я не сочинитель песен, поэтому тут, извините, вырвалось и хорошо, записывайте.
4: Да, сразу после рекламы мы переходим к нашей традиционной рубрике «Что же это значило?».
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531 с разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
6: Реклама.
7: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
8: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
6: Мужчины не плачут.

вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят, и улыбка, без сомнений.

другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них, и улыбка без сомнений.

0: У нас сегодня какой-то кабачок двух баклажанов.
1: Сосисочная вечеринка, ты имеешь в виду?
0: Я, ну, судя по, ну, вот эта телепередача была в Советском Союзе, «Кабачок 12 стульев».
1: Да, но это же, вот, это же песня из фильма «Карнавальная ночь».
0: Да, да, ну хорошо. Главное, что про хорошее настроение.
1: Да, но я, ну, старался.
0: Раз мы сегодня заговорили вот в большей степени, наверное, все-таки про детей, да, начали с плюшевых мишек у полицейских, которыми они их успокаивают. Давай этим будем завершать. И так как я бы охарактеризовал сегодняшнюю программу одним выражением: и чушь прекрасную несли, так, вот тебе ситуация. То все как ты любишь.
1: Давай.
0: Тебе вот приходится.
1: Почему я сегодня отдуваюсь, правда, не понимаю, ну ладно.
0: Тебе приходится в жизни.
1: Часто.
0: Часто приходится, да, регулярно, я уверен.
1: Да.
0: Да. Побывать воспитателем, да, детского сада.
1: Нет.
0: Вот, а придется.
1: Окей.
0: По крайней мере, на несколько минут нашей программы.
1: Так.
0: Ну вот так выпало, что тебе надо, ну, подменить. Позвонила какая-нибудь твоя хорошая знакомая, которая наилучшим образом последний раз приготовила тебе яичницу с блинчиками. Ты отказать ей не можешь.
1: Могу.
0: Да.
1: Ушла, я лучше всех
0: твои,
1: знакомлю.
0: И ушла, ой, в твоей рубашке. А ты хочешь забрать эту рубашку.
1: Вот это,
0: и
1: может,
0: она
1: быть,
0: сказала,
1: да,
0: вот замени меня, мне надо там отлучиться. Да? А, я, а она воспитательница в детском саду, причем, ну, а хотя детский сад — это, да, дети раннего возраста. Я что-то там про 10-12 лет подумал, но нет, там до 5. Справишься с такими? И тебе всего разрешается с собой взять 3 предмета. Какие 3 предмета ты возьмешь вот на случай, я не знаю, там, если детей надо успокоить, развеселить, развлечь в принципе, занять?
1: Вообще не вопрос. Насчет 3 предметов сразу. Они у меня, в принципе, практически всегда с собой. Это...
0: Вилка, ложка.
1: Это ремень, клей и VR. Этими 3 предметами можно занять огромное количество детей, причем в разных направлениях. А можно, причем, можно и успокоить, и развлечь,
0: я знаю,
1: и усадить, чтобы никуда не бегали.
0: А, тут 3 в одном получается. Ты VR обмазываешь клеем, надеваешь на ребенка и на всякий случай еще приматываешь это все ремнем.
1: Обычно так и происходит, когда надо с одним ребенком справиться.
0: А, ну да.
1: Но ты же сказал, что там придется целый коллектив успокаивать. Так вот, часть сразу обмазывается клеем и приклеивается к стульям. Все, считай,
0: стулья.
1: Половина. Да, половина вот.
0: А, рядом садятся, ставятся стулья, и потом VR передается по очереди.
1: Нет, на одного надевается VR, окей. Все начинают как бы смеяться, потому что человек в VR, нет ничего более, ну, несуразного со стороны.
0: Вот.
1: Вот. А кто не смеется, тот получает ремнем. Все.
0: Угу.
1: Вот, поверь мне, на следующий день они будут мечтать, чтобы я к ним
0: еще
1: раз приехал.
0: Если среди наших радиослушателей воспитатели в детском саду...
1: Забирайте, как говорится, лайфхак.
0: Да, лайфхак. Ловите, а потом обязательно в следующее воскресенье пришлите нам сообщение, насколько он действенный. Ну, смотри, в детском саду, ну, теоретически, да?
1: Ну, теоретически.
0: Насколько вот VR, я просто сейчас пытаюсь понять, он вреден, не вреден,
1: не
0: в каком возрасте.
1: Вообще,
0: не, нормально
1: вообще.
0: Же. Сейчас же технология уже на глаза не влияет, как,
1: да,
0: бы, да. Вот,
1: да,
0: уже можно использовать.
1: Я бы даже сказал, полезен.
0: Для потому развития.
1: Что, да, потому что в VR можно сразу показать все жизненные ситуации, в которых ребенок может оказаться, если не будет слушаться меня. Ну, или там своих родителей.
0: А, не, там же можно и развивающих
1: и
0: много.
1: И развивающих много,
0: тут
1: но лучше
0: мелко...
1: показать всякие вот такие, типа, не будешь слушаться, вот попадешь, я не знаю, в желудок ко льву, и там мало приятного.
0: Будешь далеко заплывать за буйки в 4-летнем возрасте,
1: окажешься
0: в желудке у акулы.
1: Да,
0: во,
1: или
0: вот
1: в каком-нибудь лесу с Бабой Ягой.
0: С Бабой.
1: Да.
0: Это все-таки карельские воспитательные моменты всплывают у Александра.
1: Ты зря так смеешься, потому что если ты вот сейчас ради интереса зайдешь в Steam, то ты посмотришь, что одна из самых скачиваемых приключенческих игр за 25-й год — это Баба Яга.
0: Да?
1: Да.
0: Не игроман.
1: Вот.
0: Поэтому
1: что...
0: вообще не знаю.
1: Так что Баба Яга...
0: Если мы касаемся этой тематики, тогда у меня уже и вопрос. Я уверен, среди наших радиослушателей так точно найдется 3 человека, которые ждут, не дождутся.
1: Да.
0: Это вот
1: когда к ним придет кто-нибудь.
0: GTA 6.
1: GTA 6.
0: Вот же уже, да, буквально вчера уже презентовали, показали отрывки.
1: Я не думаю, что среди наших радиослушателей есть которые, те, кто ждут, есть те, кто не дождался уже. Земля им.
0: Очень перско.
1: Вот, да.
0: Земля им байтом.
1: Да. Или действительно, битом. Или битом. Вот. А вряд ли кто-нибудь из наших радиослушателей ждет шестой.
0: Хорошо, GTA. Быстренько тогда, пока вот у нас.
1: Они еще пар, в третьей не сыграли.
0: Пару минут. Окей. Ты ждешь?
1: Нет. GTA не мой, это не мой жанр вообще. Ага. Мне не прикольно. Я люблю другой жанр.
0: Если бы ты сейчас воспитывал своего ребенка вот в возрасте там растущего, 3-4-5 лет.
1: А 25 считается?
0: Нет, я это уже воспитывал. Там уже становление произошло. Я имею в виду, да. Вот сейчас, да. Ты бы разрешил ребенку, вот как ты лайфхак предложил, пользоваться VR-ом, да, и вот такими играми, как GTA.
1: Не просто бы разрешил, я бы объяснил, показал и даже бы направил, пытаясь формировать вкус. Потому что, как бы, как очень многие относятся, типа, вот на тебе таблет, лишь бы
0: отцепись,
1: да. Это получается, что это вы не направляете человека, вы не показываете, что можно было бы, показать и таким образом заинтересовать. Так. Я обязательно бы, естественно, использовал бы все технологии, которые только есть, но старался бы прям показывать конкретные вещи, которые, на мой взгляд, могли бы заинтересовать. И из этого, вполне вероятно, что выросло бы что-то нормальное. Хотя не факт. Я знаю семьи, в которые прямо вкладывают своих детей с утра до вечера, а вырастают все равно оболтусы.
0: Ну, генетика. Ага, против генетики не попрешь.
1: Да. И плюс еще это бром в воде, поэтому ничего уж тут.
0: Нет, все это навеяно тем, что заходил я сегодня. Кроме того, как останавливался на перекрестке.
1: Все-таки заходил, да?
0: Заходил я.
1: Чувствую, что ты был где-то
0: сегодня. В каньон
1: сегодня.
0: Видел, как огромное количество родителей с детьми готовится к 1 сентября.
1: А как они готовятся?
0: Да там,
1: они,
0: не представляешь,
1: они
0: какие...
1: Они не готовятся, эти... они просто с ума сходят.
0: С ума сходят, вот шуки происходят, да. Дети бегают, как оголтелые, как всегда же в Израиле все разрешено, поэтому... С одной стороны, это и хорошо, но моя точка зрения, которая никому не интересна, все в меру должно быть, но бедные эти родители, и я сочувствую всем, кому предстоит вот сейчас за этот период, наверное, уже завтра последний день, получается, ой, это вообще, которые собирали и поведут 1 сентября на учебу, это же, ух... у тебя, ты через это проходил?
1: Я проходил.
0: В дрожь бросает?
1: Нет.
0: Абсолютно. У тебя все хорошо было?
1: Как-то да.
0: То есть линейка, карандаш, тетрадка и все.
1: Штангенциркуль, рейсшина, рейсфедр. Угу. Вот это все. На самом деле, я хочу вот что нашим радиослушателям пожелать. Во-первых, спасибо, что все были с нами.
0: Откликнулись абсолютно.
1: Да бог с ними откликнулись. Я надеюсь, что есть хотя бы два человека, которые в течение этого эфира улыбнулись, и это уже хорошо. Значит, наша цель достигнута.
0: Сегодня, я думаю, да.
1: Это первое. Второе. Хочу попрощаться официально с летом, потому что в следующий раз в эфире на радио я лично окажусь осенью, да и ты тоже.
0: Мерзнуть будем.
1: Нет, к сожалению. Вот, я в среду, ты в пятницу, да? Ты в пятницу утром, а я в среду вечером, да. Поэтому, если вы что-то еще не успели сделать этим летом, успейте. Если вам нужно заправить автомобиль или термос, заправьте сегодня, поскольку, завтра у нас...
0: Ну, с 1 сентября, если акцизу не понизят, то все бензиноводы, дизелеводы будут страдать.
1: Вот. И самое главное, купите себе плюшевого мишку.
0: Положите его куда-нибудь.
1: Да. И забудьте. А через несколько лет найдите и получите приятные эмоции.
0: Это вот еще один лайфхак из нашего детства. Секретики все делали в земельке. Под стеклышко.
1: В земельке.
0: Под стеклышко закап.
1: Я даже представляю, как фильм бы назывался. «Подземелька и драконы».
0: Да. Не, реально, у нас было такое.
1: У нас тоже.
0: Стеклышко, да. Под него какую-нибудь свою драгоценность, я не знаю, обертку от вкусной конфеты.
1: Это
0: да. Вот, было. Удачно съедено. И все это запрятываешь, закапываешь. Потом, естественно, никогда не находишь, но счастливый ходишь. Так
1: это
0: ходите
1: точно.
0: Вы нам счастливые с плюшевыми мишками, без плюшевых мишек. Главное, помните, мужчины
1: не
0: плачут.
1: Пока-пока.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
4: Мужчины не плачут.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Голоса первого радио.
1: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
2: Папа!
1: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
3: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
1: Игорь Рубин.
0: Первому радио 25 лет.

0: Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрят нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

Первое письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: меня с собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Самое спортивное стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
6: Шавуатов на Первом радио.
7: Здесь зрители аплодируют.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
3: www.891fm.co.il.
4: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
3: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
2: Будете свой выходной.
3: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Нет, товарищи.
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Да валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: 呵呵。
1: Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Больно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: На 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: всегда с тобой.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Товарищи,
2: каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Связать это.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это.
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
7: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. What?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
6: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио. Всегда с тобой
1: жить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Главное знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.